0: ним. То есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хиссарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хиссарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хиссарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое «всем сердцем», потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хиссарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои, тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой,

0: того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются, это называется хафец хесед, и у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которой облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желания отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать? Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать,

0: каждый раз себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказано, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. А те будут угнетать их 400 лет. 4 — это совершенная ступень, так как существует 4 свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, «а те будут угнетать» означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы, Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче.

0: И поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
1: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
0: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышит наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору, и из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
1: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света. И лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу. Иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян, у них появится потребность просить о помощи. И посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви.
0: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
1: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
1: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало возрождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось, только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело. Душой называется часть Творца свыше. И тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, Когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком у нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросло на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в бине. Это обратная зависимость цветов и килим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах единицы, согласно цветам в бине, десятки в зарампине, а сотни в малхут. Малхут — это только буквы куфра шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему, ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. Бальсулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит, и как бы там ни было. Нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, в моем ощущении, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь, то есть разрыв между нами растет, и человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состоянии конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. И если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистическое кли. Очень просто, потому что эгоистическое кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущениями вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона, нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас, в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий во всем, в распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро.
2: А?
1: Что такое еврей?
0: А?
1: Еврей.
0: Еврей. Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Иудей, ну. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
1: В чем разница между иудеем и Израилем?
0: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — яшар-кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии гадлут. Зерампин, мира ацелут, в состоянии гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время катнот Израиль называется Яаков, малым Яаком, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудей, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках, а у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытия духовного, раскрытия божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «яшар-кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
1: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», уникальный.
0: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
1: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, Тогда, если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал? Тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
0: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Махсома, пока я не достигаю Махсома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне и ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда. Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как мне знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь. Ну, ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще я не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила», «властвующая», может быть, «большая», «маленькая», кто что, я ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь мне того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Мехина. Как ты понимаешь, как дети. Именно так мы должны развиваться. Да?
1: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
0: Так ты спрашиваешь, мы в Кабале изучаем только духовные свойства Исраэля, Авраам, земля Исраэля, народ Исраэля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это развлечение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материально? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Только в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе, и мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама, душа. Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера, Асия. Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире.
3: В
0: И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, 2002 года. Да. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
3: Всё.
0: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсома. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
3: Всё.
0: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги. Пишут нам книгу. Не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. на этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужно тысяча и одно слово. И другое также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя ор макив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, машероим, и тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. А так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», храм. Они пишут. У них храмом называется особое кли, находящееся на уровне бины в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь ор-макив именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
4: Как будто бы группа в соответствии между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона высших или принципа высших законов низших?
5: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Махсома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Какие вещи? Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание, и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, согласно правилу «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Так, да, как все-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира и пользуются ими. Каббалисты. Иначе им нечего было бы писать, нечего было бы делать. Потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы, как ветви духовного, еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемым. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля. Все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет, и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти... пробный брак. И увидите, очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
4: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
5: Я пока не понял.
4: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
5: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы из состояния бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит в бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
4: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они как будто...
5: Каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженные желания. Что значит обнаженные? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела. Мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и... существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго.

0: как мы идем вместе по улице, ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги Зор. Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Баальсулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга, связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный, да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь, немного терпения.
1: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
0: Ты читаешь книгу, посредством Ормакив окружающего света создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хиссарон. Свыше тебе дали хиссарон, который для тебя весомее. Этот хиссарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели, и тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хиссароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хиссарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хиссарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь и слушаешь, и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подходы.

0: ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что задевает желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, клепят из пластилина, да. Это будет называться человек.
1: И он изменит мои свойства?
0: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того. Свет строит кли. И уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
0: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, строит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства всякие, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
1: Да, много говорилось в стремлении, хисроне, в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
0: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хисаронные товарищи, заботятся о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
1: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Раф описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
0: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адам Ришон, которая разделилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
1: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
0: Да, мы не понимаем размер клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
1: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичный наш, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к цели творения. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда Десяти Сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, два с половиной строчки, а объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали и что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху, текст Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее в 90-м пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности, называемом Малхут, Малхут бесконечности или и его имя, не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом. Поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
2: Творение способно сделать своим желанием что-то. Я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка. Она сокращает свое желание. Что я, как Творец, держу это желание в своих руках и могу с этой точки сделать все, что мне заблагорассудится? Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее, и светит ей, держит ее. Он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодное. Поэтому называется «сократил». То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное, и тогда только это желание будет существовать в этом новом, в этом творении будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии. Мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают, сокращаются.
0: Кен.
1: В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
2: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно. Уже не существует.
2: Но нет отсутствия в духовном. Желание это духовное. Не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить?
2: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда если у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас и неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть из ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавки хиссарона, добавки желания, устремления я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
2: Отлично, отлично. Ты приходишь к Гмар-тикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да. А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание клип подняться к свету? Что значит новое?
2: У нас-то с помощью окружения. Там, это там, это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
2: Но мы уже учили это в других частях Талмуда и Сефирот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз, в последнюю пятницу, два дня назад, тот урок, который я давал, общая лекция, да, там я говорил об именах.
1: Это называется «Урок в доме Каббала для всех».
2: «Урок в доме Каббала», «В доме Каббала для всех». Шмо, имя его, это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, он изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются. Последней стадии называется стадия Далит. И начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели, уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня. Мое имя относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, которое находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? В соответствии с свойствами кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего, он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя Творца. Ну, давайте продолжать. Гилад.
1: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать имеющееся там не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням. Пока не раскроет творение, это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь, когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие келим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение, ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален восток от запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот свет называется во всех местах светом Хасадим. Однако первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств с Создателем. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
2: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Ари написал, что это сократил себя. То есть слово «сокращение», как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует своим желанием. Это не его желание, его дают сверху. И сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более большее, важное, И тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, а сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем было прежде.
1: Мы приглашаем задавать вопросы и поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Илель.
2: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
1: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественное изменение. Что значит качественное изменение? Что желание меняется? Мы сейчас слышали, что такое сокращение? Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
2: Спасибо.
1: Еще в мире? А, уже есть знаки вопросов, да, Киев один.
0: Так, дякую, друзья. Вот те, что Рав сказав, цитата, что лише завдяки
2: спасибо, товарищи. Рав сказал, что только с помощью нового желания, нового хизарона и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет. Можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда это новое желание в кли, спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения, и тогда они растут, потому что это не наши желания. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил каббалу, что бы ты делал, что ты делал до того, а сейчас у тебя есть другие желания, откуда ты их получил, кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
3: Вот, баулам.
1: Еще в мире. Рахамим.
4: Рашид Кольтуда.
2: Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще?
1: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности, Все это в объединении с товарищами, в желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи, и это то, что нам нужно сделать.
2: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
1: Свет — это наполнение кли.
2: Большое спасибо.
1: Женщины Мак, 167.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
5: Нахон.
2: Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его выход делают свет пригодным для применения. Откуда мы знаем, чего мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда там им, я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу, а перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, он выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, теперь мы хотим построить это так же, как это построено было, только сами. Спасибо, вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
1: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе. В предыдущем ответе на вопрос Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, какое желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце, если мы работаем с окружением над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это ахураим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в ахурае, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
2: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Рав сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одно решимо, и хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
1: И Кабьюдва.
3: Rav gave us a beautiful explanation of Shmo.
2: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление кли. Наш вопрос. Скажем, что кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
1: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
2: Да, извините меня тогда. Если кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе бы мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как, когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
1: Верно, именно так.
2: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, Рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается Ахаб больше, Ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, Ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.
5: Да,
1: может быть, еще один вопрос. Если кли зависит от света, то а в свете нет распознавания, нет развлечений, нет имен. Так где начинается сдаваться имя? Именно сейчас я читаю о том, что Рав сказал. Кли само по себе — бесконечность, поэтому чувствует наполнение в бесконечной форме. Так кли

0: дает название свету. Иначе, иными словами, кли является именем, именем кого? Того, кто его наполняет. В свете действительно нет имен, только в кли есть имена. И все имена, которые, которыми мы называем Творца, это имена, которые мы постигаем в Творце, мы постигаем в свете. Это не то, что свет такой, как мы его называем. Это мы так чувствуем, это впечатление в кли.
1: Тогда как кли определяет себя как бесконечность?
0: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был Эйн-Соф, мир бесконечности, потому что Малхут не делала никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении десяти сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов. Эйн-Соф, нет сов. Не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние Эйн-Соф, бесконечности. Отсутствие сов.
1: У меня здесь замечание от Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом больше, более важное, чем получение, несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потому как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
0: Это первое сокращение.
1: Да.
0: Шурик.
2: Азмаза мициют.
1: Что значит реальность тогда?
0: Это Миша объяснил.
1: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое авиют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
0: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда чувствует, когда кли чувствует разницу между, чувствует разницу между свойством Творца и кли.
1: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
0: Выстроить миры.
1: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
0: Реальность сама по себе живет.
1: Не понял вопроса.
0: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
1: Может быть.
3: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
1: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
0: Распространение в свете, не в кли. Но где свет распространяется? Он распространяется в кли. В тот момент, когда кли готова, есть у него экран с намерением ради отдачи, он может дать свету распространиться. Вначале было сокращение, удалился свет. Что значит удалился свет? Кли не чувствует свет. В тот момент, когда есть исправление, есть намерение ради отдачи, можно почувствовать свет. И тогда чувствуем, что свет распространяется.

0: не способны исправить, это верно?
1: Да, мы не способны исправить, это верно. Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправления, чтобы пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот охураем ступени. От нашего неисправленного состояния мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу, он поднимает нас, то, что мы изучаем в тест. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Голгальтовой Инаем, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
2: Туда.
0: Спасибо. Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете, в изменении света? Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран, у тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим о Малхут бесконечности, которая построена с помощью света, то есть свет дает ей ее свойства, свет изменяет все четыре свойства, ступени, когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение. Это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
1: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойства.
0: Да, окружение находится вне тебя. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да. Я видел Астана.
3: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму под свет. Как Кли понимает, что такое форма, и как Кли понимает, какую форму принять?
1: Кли получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на притягивание света. Кли не может знать, Кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет в 10 лет. Также и Кли на своей следующей ступени. И где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и 10-летний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так Кли не может решить, какой оно будет на следующей ступени, и что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам, какова следующая наша форма. А сейчас наша задача — отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее выше знания, в такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма Кли. Так мы все время поднимаемся.
0: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал...

0: форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше поэтапно.
1: Турция 1.
2: Туда. Кысытлама ile, yani simsum ile avud arasındaki ilişki nedir burada?
0: Какова связь между сокращением и авиютом?
3: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать. Нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малху чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
4: Кли — это
0: мужская часть или женская? Кли и мужская, и женская часть, это зависит от... Мы это еще не учили. Кли может быть и мужское, мужским и женским. Разница между... Что в кли Захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
3: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина. Так теперь мы перейдем к сообщениям Орена и Гилада.
0: Да, друзья, после урока Таса такого замечательного мы... Есть уже... Подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша. Мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой, раскрыть Творца между нами. Вечером каждую среду статьи Рабаша. Все приглашаются.
3: Урок в системе Арвут, он на иврите только. Подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нулей и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищи, подруги, новые, старые, и все общины наши в Израиле, МАКАП, молодежные, короче, всех. Объединимся и привлечем большой свет. Лехаим, дай Баруха. Лехаим, и еще одно сообщение. Конгресс выпускников МАК в Центре Каббала для всех на русском в эту пятницу, 7 августа 2026 года, в 8:30 утра по Израилю. На встрече мы будем изучать о нашем новом доме, о проектах, которые на нем работают. И подведем итоги тому, что связь между нами — это основа распространения. Мы приглашаем всех выпускников колледжа Каббала для всех на русском, всех курсов МАК и всех русскоязычных товарищей и подруг прийти и почувствовать глубину жизни общины МАК в Израиле. Запись на сайте. Вместе колледж Каббала для всех на русском. И споем вместе песню.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Эсава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано, сказал ему Раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного свечения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное свечение Творец дает Израилю, потому что сыновья Эсава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Израиль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение ни видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существует свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон? Чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое всем сердцем, потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы Он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются, это называется хафец хесед, и у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которой облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно едины. То есть цель творения, к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать. Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать. И в чем же заключается помощь? Согласно сказанному в Зоар, пришедшему очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство рух. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказала, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. а те будут угнетать их 400 лет. Четыре — это совершенная ступень, так как существует четыре свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы. Зерампин — десятки, а бина — сотни. Из этого следует расчет на четыре сотни, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышит наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу, иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви».
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бнията кли.
0: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается, тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело, душой называется часть Творца свыше, и тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было, до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком у нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое, ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы — в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость светов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно светам, в Бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куф, Реш и Тав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему, ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. Баля Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет. Этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит, и как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, в моем ощущении, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь. То есть разрыв между нами растет. И человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состоянии конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. И если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. Это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли

при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. И я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет в общем называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся
вызываем на себя окружающий свет, и этот свет

0: формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий, во всем в распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: А? Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Иудей, ну. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — яшар-кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии гадлут. Зерампин, мир ацелут, в состоянии гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время катнот Израиль называется Яков, малым Яковом, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудеем называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках? А у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытие духовного, раскрытие божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «яшар-кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
1: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда, если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Махсома, пока я не достигаю Махсома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне, ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда. Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
0: Ну,
1: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила», «властвующая», может быть, «большая», «маленькая», кто что, я ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь мне того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Михина. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да?
0: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
1: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Израиля, Авраам, земля Израиля, народ Израиля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это различение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материальные? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Только в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе. И мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама.
2: Душа.
1: Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицира,
2: Асия.
1: Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, с 2002 года. Да. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
2: Всё.
1: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсом. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
2: Все.
1: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги. Пишут нам книгу. Не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. На этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужна тысяча и одно слово. И другое также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя Ормакив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, Маш Роим, и тогда они берут слово, и прикрепляют его к тому, что видит. А так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», «храм». Они пишут. У них храмом называется особая кли, находящаяся на уровне бины, в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь Ор-Макиф именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа, соответственно, между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона Высших или принципа Высших законов Низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Максома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды, роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. Связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется правило «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Так, да, как всё-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира, и пользуются ими, каббалисты. Им на чьим нечего было бы писать, нечего было бы делать, потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы как ветви духовного еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемом. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля, все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак и увидеть. Очень много людей сейчас учатся ночью. Но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
3: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
4: Я пока не понял.
3: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
4: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы состояние бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит в бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
3: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они как будто...
4: Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженное желание. Что значит обнаженное? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела. Мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и... существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом. Тогда я притягиваю к себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И этим мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
3: Как это выглядит практически?
4: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
3: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
4: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. Если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги «Зор». Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Бааль Сулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга, связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный. Да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
3: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
4: Ты читаешь книгу посредством Ормакив, окружающего света, создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хисарон. Свыше тебе дали хисарон, который для тебя весомее. Этот хисарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели. И тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хисароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хисарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хисарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь и слушаешь, и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что затемит желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, это клепет из пластилина, да? Это будет называться человек.
3: И он изменит мои свойства?
4: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того, свет строит кли, и уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
4: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, устроит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
3: Да, много говорилось о стремлении, хисроне в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот, как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
4: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хессароны товарищей, заботиться о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
3: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Рав описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
4: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адама Ришона, которая разделилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
3: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
4: Да, мы не понимаем размер клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
3: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичные наши, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к целетворению. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать, и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда 10 сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, два с половиной строчки, а объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали и что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху, текст Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее, в 90-м пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности называемом Малхут, Малхут бесконечности или и его имя, не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом, поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть «поднялась Малхут бесконечности», означающее «простое желание», и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются меры имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
0: А невра мисугаль...
2: Творение способно сделать своим желанием что-то. Я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка,

0: Предыдущее желание кажется уже как непригодное. Поэтому называется сократил. То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное, и тогда только это желание будет существовать в этом новом, в это творение будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии. Мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают, сокращаются.
1: Да. В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
0: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно, уже для меня не существует.
0: Но нету отсутствия в духовном. Желание это духовное, не то, что это не существует, а существует, но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить?
0: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда есть у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть из ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавки хиссарона, добавки желания, устремления я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию, от желания к желанию, от желания к желанию.

0: и все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает, это эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
0: Отлично, отлично. Ты приходишь к Гмар-тикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да.
2: Ахэратэх.
0: А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И okay. Все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание кли подняться к свету? Что значит новое?
0: У нас-то с помощью окружения. Там, это там это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
0: Но мы уже учили это в других частях Талмуда и Сферот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз, последнюю пятницу, два дня назад, тот урок, который я давал, в общая лекция, да, там я говорил об именах.
1: Это называется «Урок в доме Каббала для всех».
0: «Урок в доме Каббала», «В доме Каббала для всех». Шмо, имя его,
2: рацион,
0: это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, оно изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются. В последней стадии называется стадия Далит. И начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели, уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня. Мое имя относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, который находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? В соответствии с свойствами кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего, он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя, имя Творца. Ну, давайте продолжать. Гила.
1: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать, имеющееся там, не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням. Пока не раскроет творение, это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие келим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и Творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение, ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален Восток от Запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот свет называется во всех местах светом Хасадим. Однако первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света Хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств с Создателем. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет Хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет Хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
0: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Ари написал, что это сократил себя. То есть слово сокращение, как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует над своим желанием. Это не его желание, его дают сверху. И сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более, больше, важное. И тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, а сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем было прежде.
1: Мы приглашаем задавать вопросы и поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Елель.
0: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
1: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественное изменение. Что значит качественное изменение? Что желание меняется? Мы сейчас слышали, что такое сокращение? Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
0: Спасибо.
1: Еще в мире? А, уже есть знаки вопросов. Да, Киев один.
2: Так, дякую, друзі. От те, що Раф казав, цитата, що лише завдяки додатковому хісовому, додатковому бажанню.
0: Раф сказала, что только с помощью нового желания, нового хизарона и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет.
3: Шарикро, цитут.
0: можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда это новое желание в кли? Спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения. И тогда они растут, потому что это не наше желание. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил Каббалу. Что бы ты делал? Что ты делал до того? А сейчас у тебя есть другие желания. Откуда ты их получил? Кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
3: От Баулам.
1: Еще в мире. Рахамим.
4: Рашид Коль Туда.
0: Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще?
1: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности. Все это в объединении с товарищами, в желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи, и это то, что нам нужно сделать.
0: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
1: Свет — это наполнение кли.
0: Большое спасибо.
1: Женщины Мак, 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
0: Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его и выход придают, делают свет по пригодны для применения. Откуда мы знаем, чего мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда-то мим, я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу. А перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, он выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, теперь мы хотим построить это так же, как это построено было, только сами.
6: Спасибо,
0: вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
1: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе. В предыдущем ответе на вопрос Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, какое желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно, и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце. Если мы работаем с окружением над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это Ахураим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в Ахурайм, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
0: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Рав сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одно решимо, и хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
1: Кабью 2.
5: Rav gave us a beautiful explanation of Shmo.
0: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление кли. Наш вопрос. Скажем, что кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
1: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
0: Да, извините меня тогда. Если кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе бы мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
1: Верно, именно так.
0: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается ахаб больше, ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.
1: Да, может быть, еще один вопрос. Если кли зависит от света, то а в свете нет распознавания, нет развлечений, нет имен. Так где начинает создаваться имя? Именно сейчас я читаю о том, что Рав сказал. кли само по себе бесконечность, поэтому чувствует наполнение в бесконечной форме. Так кли дает название свету. Иначе, иными словами, кли является именем, именем кого? Того, кто его наполняет. В свете действительно нет имен, только в кли есть имена. И все имена, которыми мы называем Творца, это имена, которые мы постигаем в Творце, мы постигаем в свете. Это не то, что свет такой, как мы его называем. Это мы так чувствуем, это впечатление в кли.
0: Тогда как кли определяет себя как бесконечность?
1: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был энсоф, мир бесконечности, потому что Малхут не делала никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении десяти сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов, энсов, нет сов, не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние энсов, бесконечности. Отсутствие сов.
0: У меня здесь замечание Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом больше, более важное, чем получение. Несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потом как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
1: Это первое сокращение.
0: Да.
1: Шурик.
3: Азмаза мициют.
0: Что значит реальность тогда?
2: За Миша я сбил.
1: Это Миша объяснил.
0: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое виют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
1: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда кли чувствует разницу между свойством Творца и кли.
0: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
1: Выстроить миры.
0: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
1: Реальность сама по себе живет.
0: Не понял вопроса.
1: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
0: Может быть.
6: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
0: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
1: Распространение в свете, не в кли. Но где свет распространяется? Он распространяется в кли. В тот момент, когда кли готово, есть у него экран с намерением ради отдачи, он может дать свету распространиться. Вначале было сокращение, удалился свет. Что значит удалился свет? Кли не чувствует свет. В тот момент, когда есть исправление, есть намерение ради отдачи, можно почувствовать свет. И тогда чувствуем, что свет распространяется. Все из кли, все с точки зрения кли. А свет находится в абсолютном покое. Все изменения происходят в килим, под воздействием света. Исхождение, сокращение, разбиение — все в килим. Женщины Латинской Америки 15.
3: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
0: Reconocer esta. Когда мы раскрываем больше тьмы, в чем наша работа? Осознать, постичь это до начала и просить исправления, потому что мы не способны исправить это, верно?
1: Да, мы не способны исправить это, верно? Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправления, чтобы пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот охураем ступени от нашего неисправленного состояния. Мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу, он поднимает нас, то, что мы изучаем в тест. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Галгальтовой Инаим, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
7: Туда.
0: Спасибо. Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете, в изменении света? Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран. У тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим о Малхут бесконечности, которая построена с помощью света. То есть свет дает ей ее свойства. Свет изменяет все четыре свойства, ступени. Когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение, это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
1: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойство
0: совпадения? Да, окружение находится вне тебя. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да.
8: Астана, не рейти.
0: Я видел Астана.
9: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму под свет. Как Кли понимает, что такое форма, и как Кли понимает, какую форму принять?
0: Кли
1: получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на притягивание света. Кли не может знать, Кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет 10 лет. Также и Кли на своей следующей ступени и где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и десятилетний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так Кли не может решить, какое оно будет на следующей ступени, что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам, какова следующая наша форма. А сейчас наша задача — отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее высшее знание, в такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма Кли. Так мы все время поднимаемся.
0: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше, поэтапно.
1: Турция 1.
7: Туда кыстлама или, yani симсум или авуд арасындаки илишки недир бурда?
0: Какова связь между сокращением и авиютом?
1: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать, нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малху чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
10: Кли — это
0: мужская часть или женская? Кли и мужская, и женская часть. Это зависит от... Мы это еще не учили. Кли может быть и мужского, мужское, мужским и женским. Разница между... Что в Кли Захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
1: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина.
0: Так
1: теперь мы перейдем к сообщениям Орена и Гилада.
0: Да, друзья, после урока ТАСа такого замечательного мы... Есть уже подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша, мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой и раскрыть творец, Творца между нами. Вечером каждую среду статьи Рабаша. Все приглашаются.
1: Урок в системе Арвут, он на иврите только. Подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нулей и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищей.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Эсава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему Раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного свечения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное свечение Творец дает Израилю, потому что сыновья Эсава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Израиль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано,

0: Сатана, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
2: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требуют от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли называется желание, желанием называется хиссарон, а светом называется наполнение хиссарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хиссарон, потому что есть правило, что любой хиссарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хиссарон? Чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творения видят и ощущают этот хиссарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хиссарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
2: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хиссарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. «Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его». И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое всем сердцем, потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
2: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои, тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
3: Шану цехим ладат.
2: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение.

0: цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средства. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней. Ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно едины. То есть цель творения и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере — это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать? Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать, и в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, в Зоар пришедшему очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается

0: ему свойства Руах. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего Наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказала, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. А те будут угнетать их 400 лет. 4 — это совершенная ступень, так как существует 4 свойства Авая, которые относятся к свойству Бины. Она является отдающими Келим. Согласно этому, «а те будут угнетать» означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих Келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в Сферот Бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы, Зерампин — десятки, а бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышит наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света. И лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу. Иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви».
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
0: Рав, Рэби, говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается, тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось, только у единиц и от того, кто называется Адам, и его потомков. И так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело. Душой называется часть Творца свыше. И тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нету этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия. в которой мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое ради получения и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам, в Бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. И Бааль ха-Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит, и как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь. То есть разрыв между нами растет, и человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состояние конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. И если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистической кли. Очень просто, потому что эгоистическая кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущением вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килимы растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то сторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительна, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входят в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи, и наполненная высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий, во всем распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: А? Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — Яшар-Кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии Гадлут. Зерампин, мир Ацелут, в состоянии Гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время Катнот Израиль называется Яков, малым Яковом, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудеем, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках, а у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытие духовного, раскрытие божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную, высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к Гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшар-Кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», уникальный.
1: не уникальный, это определенный, особенный, отделенный иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. Ихуд, когда он соединяет себя с Творцом.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда, если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Максомом, а надо мной Максом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Максома, пока я не достигаю Максома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне и ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда? Не знаешь, куда идти. Давай. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
2: Ну,
1: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила, властвующая, может быть, большая, маленькая, кто что, я ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки». Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь мне того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Мехине. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да?
0: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
1: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Израиля, Авраам, земля Израиля, народ Израиля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это развлечение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материально? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Так в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе. И мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама. Душа. Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера, Асия. Допустим, что это все Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней.
2: Шаним крашаним.
1: Которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, 2002 года.
2: Да?
1: До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим, материальные наслаждения.
2: Всё.
1: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсома. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь гмара тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
2: Все.
1: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги, не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. На этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужно тысяча и одно слово. И другой также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя ор-макив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, машроим, и тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. А так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», храм. Они пишут. У них храмом называется особое кли, находящееся на уровне бины, в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь ор-макив именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа, соответственно, между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона высших или принципа высших законов низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Максома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее, мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. Связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, согласно правилу «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Так, да, как всё-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира и пользуются ими. Каббалисты. Иначе им нечего было бы писать.

0: воображаемого. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля, все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак и увидеть. Очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
1: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
0: Я пока не понял.
1: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
0: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы состояние бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит в бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
1: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они
0: каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называются обнаженные желания. Что значит обнаженные? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела, мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом. Тогда я притягиваю к себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И этим мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это, что значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое

0: желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
1: Как это выглядит практически?
0: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
1: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
0: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. Если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги «Зор». Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Баальсулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга, связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный, да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
1: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
0: Ты читаешь книгу посредством Ормакив окружающего света, создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хиссарон. Свыше тебе дали хиссарон, который для тебя весомее. Этот хиссарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели, и тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хиссароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хисарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хисарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь, слушаешь и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что затем из желания получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, клепят из пластилина, да? Это будет называться человек.
1: И он изменит мои свойства?
0: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того, свет строит кли. И уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы. Пожалуйста.
0: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, строит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжении он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
1: Да, много говорилось о стремлении, хисроне в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот, как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
0: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хессаронные товарищи, заботятся о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовному ступени.
1: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Рав описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
0: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адам Ришон, которая делилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобна всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
1: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли. Без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему, мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
0: Да, мы не понимаем размер клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
1: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичный наш, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к цели творения. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда Десяти Сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, 2,5 строчки, а объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали, что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху, текст Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее в 90 пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым, а потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности, называемом Малхут бесконечности или и его имя, не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом, вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом, поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
0: А невра мисугаль...
2: Творение способно сделать своим желанием что-то. Я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка. Она сокращает свое желание. Что я, как творец, держу это желание в своих руках и могу с этой точкой сделать все, что мне заблагорассудится? Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее, и светит ей, держит ее, он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодное. Поэтому называется «сократил». То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное. И тогда только это желание будет существовать в этом новом, в этом творении будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии. Мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают. Сокращаются.
0: Кен.
1: Да. В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
2: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно. Уже не существует.
2: Но нету отсутствия в духовном. Желание это духовное. Не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить.
2: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда есть у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку и закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть из ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавки хиссарона, добавки желания, устремления я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только... Только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает, эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
2: Отлично, отлично. Ты приходишь к Мартикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да. А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание Кли подняться к свету? Что значит новое?
2: У нас-то с помощью окружения. Там, это там, это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
2: Но мы уже учили это в других частях Талмуд и Сферот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз в последнюю пятницу два дня назад тот урок, который я давал, в общая лекция, да, там я говорил об именах.
1: Это называется урок в доме Каббала для всех.
2: Урок в доме Каббала, в доме Каббала для всех. Шмо, имя его,
0: рацион,
2: это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, оно изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются, в последней стадии называется стадия Далит, и начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, и имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня. Мое имя относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, которое находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? В соответствии с свойствами кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего, он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена Кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя Творца. Ну, давайте продолжать. Гила.
1: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать, имеющееся там, не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням, пока не раскроет творение это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь, когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие килим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и Творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение, ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален восток от запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот свет называется во всех местах светом Хасадим. Однако первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств создателя. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
2: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Ари написал, что это сократил себя. То есть слово сокращение, как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует над своим желанием. Это не его желание, его дают сверху. И сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более большее, важное. И тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, а сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем была прежде.
3: Мы приглашаем задавать вопросы и поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Елель.
2: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
3: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественное изменение. Что значит качественное изменение? Что желание меняется, мы сейчас слышали. Что такое сокращение? Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
2: Спасибо.
3: Еще в мире. А, уже есть знаки вопросов. Да, Киев один.
4: Так, дякую, друзья. Вот те, что Рав сказал, цитата, что лише завдяки
2: додатковому товарищи, додатковому бажанню. Рав сказал, что только с помощью нового желания, нового хизарона и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет. Можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда это новое желание в кли, спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения. И тогда они растут, потому что это не наши желания. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил Каббалу. Что бы ты делал? Что ты делал до того? А сейчас у тебя есть другие желания. Откуда ты их получил? Кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
4: От Баулам.
3: Еще в мире.
4: Рахамим.
2: Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще.
3: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности. Все это в объединении с товарищами, в желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи, и это то, что нам нужно сделать.
2: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
3: Свет — это наполнение кли.
2: Большое спасибо.
3: Женщины Мак, 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
2: Нахон. Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его и выход делают свет пригодным для применения. Откуда мы знаем, чего мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда-то мим, я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу, а перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, он выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, теперь мы хотим построить это, так же, как это построено было, только сами. Спасибо, вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
3: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе. В предыдущем ответе на вопрос Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, как

0: желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце, если мы работаем с окружением над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это Ахураим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в Ахурайм, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
1: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Рав сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одно решимо, и хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
0: Кабью-2.
2: Rav gave us a beautiful explanation of Shmot.
1: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление кли. Наш вопрос. Скажем, что кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
0: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
1: Да, извините меня тогда. Если кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как, когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
0: Верно, именно так.
1: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается ахаб больше, ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.
3: Да,
0: может быть, еще один вопрос. Если кли зависит от света, то а в свете нет распознавания, нет развлечений, нет имен. Так где начинает создаваться имя?

0: впечатление в кли.
1: Тогда как кли определяет себя как бесконечность?
0: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был Эйн-Соф, мир бесконечности, потому что Малхут не делала никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении 10 сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов, эйн-соф, нет сов, не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние эйн-соф, бесконечности. Отсутствие сов.
1: У меня здесь замечание от Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом более важное, чем получение, несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потому как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
0: Это первое сокращение.
1: Да.
0: Шурик.
2: Азмаза мициют.
1: Что значит реальность тогда?
3: За Миша я сбил.
0: Это Миша объяснил.
1: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое авиют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
0: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда чувствует, когда кли чувствует разницу между, чувствует разницу между свойством Творца и кли.
1: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
0: Выстроить миры.
1: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
0: Реальность сама по себе живет.
1: Не понял вопроса.
0: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
1: Может быть.
4: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
1: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
0: Распространение в свете, не в кли. Но где свет распространяется? Он распространяется в кли. В тот момент, когда кли готова, есть у него экран с намерением ради отдачи, он может дать свету распространиться. Вначале было сокращение, удалился свет. Что значит удалился свет? Кли не чувствует свет. В тот момент, когда есть исправление, есть намерение ради отдачи, можно почувствовать свет. И тогда чувствуем, что свет распространяется. Все из кли, все с точки зрения кли. А свет находится в абсолютном покое. Все изменения происходят в килим, под воздействием света. Исхождение, сокращение, разбиение — все в килим. Женщины Латинской Америки 15.
5: Gracias, profesores. Al revelar más oscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?

0: Когда мы раскрываем больше тьмы, в чем наша работа? Осознать, постичь это до начала и просить исправления, потому что мы не способны исправить это, верно?
1: Да, мы не способны исправить это, верно? Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправление, что пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот ухораем ступени. От нашего неисправленного состояния мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу, Он поднимает нас, то, что мы изучаем в тест. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Голгальте Ваинаем, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
2: Спасибо.
0: Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете? В изменении света. Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран, у тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим о Малхут бесконечности, которая построена с помощью света. То есть свет дает ей ее свойства. Свет изменяет все четыре свойства, ступени. Когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение, это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
1: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойства.
0: Да, окружение находится вне тебя. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да.
3: Астана, не рейти.
0: Я видел Астана.
4: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Клип должно принять форму под свет. Как кли понимает, что такое форма, и как кли понимает, какую форму принять?
1: Кли получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на притягивание света. Кли не может знать, кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет 10 лет. Также и кли на своей следующей ступени. И где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и десятилетний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так кли не может решить, какое оно будет на следующей ступени, и что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам, какова следующая наша форма. А сейчас наша задача — отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее, выше знания. такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма кли. Так мы все время поднимаемся.
0: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше поэтапно.
1: Турция 1.
2: Туда кыстлама или, yani симсум или авуд арасындаки илишки недир бурда?
0: Какова связь между сокращением и авиютом?
5: Имен авиют, имен рацион.
1: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать, нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малху чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
6: Кли – это
0: мужская часть или женская? Кли и мужская и женская часть. Это зависит от... Мы это еще не учили. Кли может быть и мужское, мужским и женским. Разница между... Что в кли Захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
1: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина.
0: Так
1: теперь мы перейдем к сообщениям Орена и Гилада.
0: Да, друзья, после урока Таса такого замечательного мы... Есть уже подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша, мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой и раскрыть Творца между нами. Вечером каждую среду статьи Рабаша. Все приглашаются.
1: Урок в системе Арвут, он на иврите, только подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нуля и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищи.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему Раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Израиль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков: невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли, и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли? И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое всем сердцем, потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются. Это называется хафец хесед. И у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которой облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать. Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать. И в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, взор, пришедшему очиститься, помогает. И Зор спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство рух. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в доме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказано, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. а те будут угнетать их 400 лет. Четыре — это совершенная ступень, так как существует четыре свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является дающими, отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы. Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на четыре сотни, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята, как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, — это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемой «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышат наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу. Иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви».
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
0: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700
0: примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело, душой называется часть Творца свыше, и тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было, до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединить.

соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. И кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое, ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном, ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросло на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется.
Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень. То есть 4 стадии желания получать. Пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам, в бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет, и будешь в Египте 400 лет. Баля Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит. И как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать больше кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь, то есть разрыв между нами растет. И человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состояние конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. Если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине.

чтобы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущениями вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. И я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю, я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет в общем называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую
точно в этом направлении, а не в какие-то другие стороны.

0: какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий во всем, в распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: А?
0: Еврей.
1: Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Иудей, ну. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — яшар-кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии гадлут. Зерампин, мир ацелут, в состоянии гадлут, называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время катнот Израиль называется Яков, малым Яком, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать, душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудеем называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках? А у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытие духовного, раскрытие божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную, высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшар-Кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
1: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Махсома, пока я не достигаю Махсома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне, ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда. Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
2: Ну,
1: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила», «властвующая», может быть, «большая», «маленькая», кто что интересует. Ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь мне того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Михине. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да?
0: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
1: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Израиля, Авраам, земля Израиля, народ Израиля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это различение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материальные? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Так в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе, и мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адама Ришон или Нишама.
2: Душа.
1: Этот Адам Ришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Ришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицира, Асия. Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадри год, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, с 2002 года. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.

0: Далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсом. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
1: Все.
0: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги. Пишут нам книгу. Не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома. Так он стоит над Махсомом и светит не здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. На этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужна тысяча и одно слово. И другое также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя Ормакиф в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, машроим, и тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. И так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут Бет-Амикдаш, храм. Они пишут, у них храмом называется особая кли, находящаяся на уровне бины в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме.
1: Да?
0: Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь Ор-Макиф именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
2: Как будто бы группа, соответственно, между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона Высших или принципа Высших законов Низших?
3: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Махсома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. Связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, правило «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Тогда как всё-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира и пользуются ими. Каббалисты. Иначе им нечего было бы писать, нечего было бы делать. Потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы как ветви духовного еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемом. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля. Все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак и увидеть. Очень много людей сейчас учатся ночью. Но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
2: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
3: Я пока не понял.
2: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
3: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы из состояния бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
2: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они
3: каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженное желание. Что значит обнаженное? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела, мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго, избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом, тогда я притягиваю к себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И этим мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
2: Как это выглядит практически?
3: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
2: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
3: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги «Зор». Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уст.

0: Строим духовное окружение.
1: Шалом, хаверим, шалом, Семён.
2: Шалом, хаверим.
3: Здравствуйте, друзья, Семён.
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Дуди.
3: Мы вместе в нашем дневном уроке еще одна возможность соединиться, подключиться к источнику, к Творцу, войти в единое сердце. Этим утром у нас была записана статья очень необычная. Да. Мы читали избранные отрывки оттуда, прежде чем мы углубимся, Семён. Да, я чувствую, мы должны быть какие-то переворотные точки. Вот я хочу начать рассказать тебе, потому что сегодня утром мне товарищ шлёт такой текст, что то, что мы смотрим сейчас, это пятничный урок. 2002-2003 года. Это приходили новички по пятницам, и им Рав давал эти уроки. Он говорит, почему вы нам показываете именно эти уроки? Для новичков. Что бы ты ответил на это?
2: Ну, ты
0: вводишь меня в тупик.
3: Да, верно.
0: Я просто сегодня на уроке. Ты спроси меня, я 30 лет, и я лечу на этом уроке. И это точка в сердце. Не просто пылает, она дрожит. Весь этот рассказ, вся эта история о желаниях, и как мы поднимаемся к Махсому, переходим его, поднимаемся за Махсомом, да вся эта, все это ощущение, у меня нет слов, не потому что мне не хватает слов на иврите, потому что нет вообще слов. Ты скажи, он снова посмотрел этот урок и убрал все эти заслоны внешние, пусть услышит трава. Каждое слово его — это как живая вода для души, для живой души. У меня Дуди тут удивляется вопросами, но вообще для всех тех, кто не смотрел этот урок 2002 года, утренний урок, я очень прошу вас, пойдите и посмотрите этот урок, почувствуйте, что у вас просто появились.
3: То есть это не урок для новичков, потому что мы новички каждый раз заново.
0: И он дотрагивается до точки в сердце, расширяет ее, вводит туда воздух, свое сердце. Ты чувствуешь, что, кто это твой Рав, и ты чувствуешь, что ты сделал огромное количество кругооборотов для того, чтобы прийти в эту группу водителем и просто благодарить Творца постоянно за то, что дал нам такую возможность.
3: Я чувствую на серии этих уроков, как будто моя точка в сердце заново проснулась. И меня вновь привели в этот путь, как Шенька тут объясняет. Взмываешь в небеса, наслаждаешься каждым словом Рава.
0: Может, с нами что-то не там? Может, мы
2: такие?
3: Да, может, мы такие воздушные бабочки, остальные нет. Да, это действительно удивительные уроки. Мы хотим посмотреть пятый отрывок, которым Рав говорит о связи без слов, когда каббалисты говорят. Находится в связи без слов. Послушаем Рава. То, что видишь в этом мире ниже Махсома, что бы это ни было, весь этот объем называется «этот наш мир». То, что есть в этом мире, оно все снизошло с духовного мира. И живое, растительное, животное, все имеет свой корень в духовном. В этом мире мы находимся и называем этот мир, допустим, что-то мы называем, стол, стул, дверь, человек, животное, неважно что. Смотри, сколько у тебя всяких видов растений только, да, или животных. Все это имеет свой корень высший. Мы берем слово, название определенное и называем его корнем, поскольку в духовном нету слов. Только в этом мире мы выдумали язык. В духовном мы не нуждаемся в языке. Что значит духовное? Это желание, которое раскрыто нам, наполнение, которое раскрыто. Если я вхожу в духовный мир, я уже не нуждаюсь в языке. Я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. И для этого я не нуждаюсь в словах. Наше чувство, оно обоюдное. Мы вместе, мы внутри. Я в твоем желании, ты в моем желании, с твоим наполнением, ты с моим наполнением. Поэтому мы не нуждаемся в словах. Знаете, как будто телепатия какая-то. Связь в разуме, в желании. Без того, чтобы выводить наружу в каких-то словах, каком-то воздухоиспускании таком. Нет. Из моего желания напрямую в твое желание, наоборот. Это соединяется, соединено. Поэтому тут нет места для слов. Мы нуждаемся в словах только потому, что мы не находимся в духовном, в этой связи между нами. Поскольку каждый является эгоистом, клипа, она эгоистичная, и она разделяет между людьми. Если мы разбиваем эту клипу, эту скорлупу, это значит, что мы начинаем пользоваться экраном, массах, и тогда мы можем связываться без эгоизма напрямую, в соединении в любви, по правилу возлюби ближнего как самого себя. И не нуждаемся в словах. Если я прихожу в духовную, я уже не нуждаюсь в словах. Я чувствую тебя, я не нуждаюсь в словах. Наше ощущение обоюдно. Мы вместе. Мы внутри.

0: чувствовать каждого.
1: כן. אז ככה אנחנו רוצים להיכנס לשיעור בהרגשה משותפת אחת. ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס ולקרוא קצת מהרבש, קטעים מבחרים שבחרנו. אנחנו נקרא מתוך כתבי רבש כרך ב' עמוד 1135. מאמר, מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. בוא נתחיל בקטע...
2: Как мы хотим завойти в урок в одном ощущении? Сейчас мы хотим почитать отрывки Рабаша.
1: ויש לשאול, איך יש אפשרות...
2: Сыновей Исава и Исмаэля не хотели принять Тору. Начнем с первого отрывка.
1: איך אפשר לבטל את מעשה השם?
2: Нужно понять, как можно сделать обратное. И это желание получать, как можно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и сделать обратное, что называется, будто человек делает действие против Творца. Это значит, что человек, ответ в том, что человек не может отменить то, что просит Творец, что же от нас требуется, чтобы мы все делали ради небес, ведь это против нашей природы. Но есть понятие свет и кли. Кли называется желание. Желание — это хисарон. А свет — это наполнение этого хисарона. И это правило. Нет света без кли, поэтому нужно обрести кли, то есть хисарон. Есть правило, что любой хисарон относится именно к творению, а не к Творцу. Получается, что творение должны совершать действия, искать советы, как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творение видит и ощущает этот хисарон, потребность, желание отдавать, которое они сами могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творение должны сначала приложить собственные усилия. А иначе как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами? Ответ таков. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему, потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах. Когда он захочет, то будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от своего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы тот дал ему это желание совершать все ради небес. Что он тут нам говорит?
0: Но он начал с вопроса, как ты можешь изменить природу, и как... которую дал нам Творец. И потом через все эти действия, что он говорит, что ты должен это сделать, несмотря на то, что ты не можешь это сделать. Он говорит, что ты не можешь. И вот это является точкой переворота. И потом, как я могу это сделать? Через молитву. Ты обязан прийти к молитве, и не просто к молитве, а к молитве из глубины в сердце. Он здесь не пишет

0: но вообще это из разбитого сердца. И вот это весь процесс. И вы потом поймете, что происходит внутри него, когда Раф это объясняет. Он входит в сердце и начинает работать сердцем. С сердцем он работает.
1: Для того, чтобы в результате подвести нас к Ликут, слиянию, к молитве с Творцом. То есть дело не в том, чтобы вот, получи, забери уже это желание получать, отдавать, раз хочешь. Нет. Попросить Творца, связаться с Ним, слиться с Ним. В этом цель в результате. Мы вас призываем задавать свои вопросы, приглашаем. Можете задавать их тут в чате или в видео. А пока посмотрим первый видеоклип, то, как Рав описывает нам, то, как мы приобретаем новый килим от ближнего. Ощущение того, что я братен духовному, оно властвует надо мной. Поскольку в то время, как мы изучаем источники, мы привлекаем на себя свет, защищающий к источнику, который исходит из той точки, где мы уже находимся в Гмар-Тикуне. Сейчас мы находимся в этом мире. И состояние Гмар-Тикун за счет учебы светит нам свет в наших нынешних, килиме, и мы всегда чувствуем себя относительно этого высшего света, мы пока не чувствуем его напрямую. Мы чувствуем различия как бы между нами и между ним. Если чувствую себя каждый раз все хуже, то я чувствую себя все дальше от Ормакив, как эгоист, от окружающего света, все дальше. Это ощущение властвует над человеком, и он попадает в отчаяние. Почему нам нужен именно такой путь? По той же самой причине, что цель творения не в том, чтобы ты стал просто дающим, Творцу не нужен сам по себе твой альтруизм. Его задача — дать, и дать тебе всю бесконечность. Бесконечность невозможно в эгоистической кли дать. Вот в этом суть. Поскольку эгоистическая кли, как только получает что-либо, она тут же закупоривается, переполняется и не желает большего. Тем самым он, получается, не может больше расти и принимать, чтобы твое кли росло все время и без каких-либо ограничений, наполняясь наполнениями, наслаждениями, ощущениями бесконечности, совершенства, жизни, постижения высшего. Это возможно только в кли, который все время будет расти. Расти можно только при условии, если мы приобретаем хисароны снаружи и увеличиваем наш хисарон. И как это можно увеличить? Это если я думаю о ближнем. Я хочу что-то, чтобы болело, которое болит, чтобы уже не болело. Тогда я привлекаю еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. В моем желании, когда я до этого не хотел ничего, я присоединил мои килим к нему. И тогда я уже продолжаю эти килим дальше, и так далее. Нет слов, да?
0: Какая красота. Но если я пустой, у меня нет желаний, я в падении, я в депрессии. Что сказал Рав?
1: Мирон говорит, думаю о ближнем.
0: Да. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Хочу
1: отождествлять себя с его болью.

0: говорит нам наоборот. Думай не о том, что о тебе должны заботиться, думай о ближнем. Выйди из себя, присоединяй к себе внешние кили, стань шире, будешь привлекать новые и новые кили из нового состояния. Как можно выходить наружу к ближнему?
1: С другой стороны, действительно, мы должны сказать, что есть состояние, когда человек не может даже пальцем двинуть, и тогда это, что помогает, это союз, который ты заключил с товарищами, которые приходят и помогают тебе. И так делают вокруг тебя, говорят о чем-то и постепенно возвращают тебя к жизни. Такие состояния есть, ничего не поделать.
0: Да, мы не отрицаем этих состояний, но мы говорим о том среднем состоянии, в котором можно работать. Давайте перейдем к вашим вопросам. Вулмен Мак 20, пожалуйста.
2: Витаю. Вітаю, шановні викладачі, запитання. Відчуття наповнення клії, після чого воно не хоче просуватися, відбувається до максиму чи до кінця виправлення? Дякую.
1: Здравствуйте, дорогі преподаватели. Вопрос. Ощущение наполнения клеи, после которого человек уже не хочет продвигаться. Это происходит за перед Махсумом или после? Ну, ответь, Дуди. Когда ощущение наполнения, когда ты уже не хочешь продвигаться, уже, когда ты доволен, удовлетворен, ты только отдаешь.
0: Нет, этого недостаточно. До Махсома нет никакой отдачи, до Махсома мы понимаем, что это эгоизм. Может, он как-то отдает, но это все-таки ради получения. Но расчет так или иначе остается эгоистичным, пока еще, и тут не стоит перекручивать действительность. Как только он начинает отдавать и желает только быть в отдаче, в слиянии, да бери хоть мою рубашку, хоть что угодно, да? Как сказано, но это не является тоже конечной целью творения. Это не то, что от нас требует Творец. Он желает наполнить нас все равно. Он желает создать кли, в котором раскроется он. Поэтому мы желаем продвинуться, мы желаем ради отдачи ему. Поэтому мы готовы открыть еще наши келим, если человек, который этого ждет, чтобы пришел купить себе еще желание, еще келим, для того, чтобы у него было место раскрыться. И тогда, когда мы дойдем до окончания всего исправления, то мы придем к абсолютному покою, да? Как вы это описываете, это шаббат, да, окончательное состояние, когда все находится в абсолютном покое, и мы наполнены светом. Потом у нас есть еще, да? Секреты Торы, тайны Торы, то, что называется. Ну, придем к этому.
1: Дуди сказал сейчас, что состояние, когда ты удовлетворен после Махсома, это отдача ради отдачи, такой катнут. Малое состояние, но Творец остаться в этом состоянии, потому что Творец хочет привести нас к концу исправления, чтобы я и получал ради отдачи, чтобы я очистил свое кли и тогда добавил еще работу.
0: Вопрос в чате от Эми. Когда я молюсь за своих подруг, важно ли, чтобы это было в лишма или в ло лишма? Допустим, я молюсь за то, чтобы она наслаждилась уроком, но мне лучше, если ее нет. Так это в лишма или в ло лишма?
1: Если ты спрашиваешь меня, чтобы мы дошли до состояния, когда мы только молимся за товарищей, чтобы мы хотели прийти к этому, постоянно все время бить в одну точку. Я хочу молиться за товарищей, тогда мы придем к истинной молитве, к Творцу, чтобы Он действительно дал нам силу молиться за товарищей и подруг. Потому что в конечном итоге Он увидит, Он даст нам на определенном этапе увидеть, что мы, ты молишься за себя.
0: Кроме того, написано, что из лишма придем к лишма. Но это, конечно, вкус праха. Это ведь против моей природы. Как я могу попросить за кого-то другого, если я могу наслаждаться сейчас? Но, тем не менее, я

0: прихожу к состоянию, когда действительно нет никакого вкуса, как Семен сказал, и тогда человек действительно начинает уже молиться из этого невозможности молиться Творцу, чтобы существовать ради них, молиться ради них. Я учусь ради товарищей, я тяну свет ради них. Они главное в этом.
1: Я представляю состояние, когда все товарищи и подруги сидят, работают над этим, молиться за товарищей, каждый, каждая. И тогда все эти желания собираются вместе, и это может быть, когда мы приходим к истинному крику, к Творцу. Ты видишь, какая мы десятка. Дай нам силу быть действительно братьями и сестрами.
2: Предлагаю
0: прочитать еще отрывок.
2: Котев каха Рабаш. Мадуа лахар шаадам аса маамацим.
0: Отрывок номер два. Пишет он так. Почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием по форме, называется двекут, слияние, как сказано, и слейся с ним, и объяснили мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, то есть желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто страшно подумать, произошла ошибка свыше, словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать, так почему же ему дали свыше еще большее желание получать? Ответ на это таков. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемого имена Творца. Каждый раз дают ему еще больше желания получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. И поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать, в чем же заключается помощь? Согласно сказанному в Зоар, пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает, святой душой удостоился большего, дают ему свойство руах. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхай, святов наранхай. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить еще о большей помощи.
1: Так что нужно показать тебе каждый раз все больше и больше зла? Это движение?
0: То, что кажется нам, что мы будто не продвигаемся, но это, по сути, признак как раз продвижения. Мы начинаем с вечера до утра, предшествует утру вечера и эрве и бокер. Всегда начинаем с осознания зла, с тьмы, потому что тем самым нам раскрывается кли. Вот вы получили больший сундук для его большего наполнения благом.
1: Многие товарищи часто спрашивали, ну вот, пришел уже к состоянию, что я уже пришел к максимуму, как к тупику, и вдруг есть еще работа, еще работа. Так, до каких пор?
0: Пока не наполнится вся мера.
1: Да, еще утренний урок, еще утренний урок.
0: Да, я думаю, тут нужно сменить отношения. Не получил какое-то утяжеление. Получил... Да, подарок. Да, именно подарок. Чтобы отдать от себя, вложить, если ты хочешь получить что-то другое, тогда ты прав на все 100. Ты не получил свое получение. но ты получил желание новое. Только исправь сейчас, даже не исправь сам, а попроси об исправлении этого желания. Он тебе его напомнит. Рабаш пишет, что, возможно, какая-то ошибка. Я получаю как раз новое желание получать, а не отдавать.
1: Я остановлюсь.
0: Да, ты становишься хуже.
1: Ты знаешь, что нужно перевернуть сколько нужно всего перевернуть в себе, чтобы подарок свыше, что нужно сделать еще работу. Так как же перевернуть это? Давайте спросим. Чем группу?
3: Сейчас мы прочитаем. Финляндия, пожалуйста. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И слейся по свойствам с Творцом. Вот немножко это как бы звучит как психология. Вот как именно быть ближе вот к этим словам, именно вот каббалистическое, чтобы это не была вот психология, я милосердный, я хочу быть милосердным. Вот все-таки уточните, о каком милосердии здесь говорите, вот по отношению к десятым.
4: כן, את שואלת איך לא להיות פסיכולוגים של העולם הזה, שאנחנו רואים שמישהו משפיע, ואני רוצה להיות כמו משפיע.
1: Да, ты спрашиваешь, как не быть психологами в этом мире, этого мира, когда мы видим, что кто-то отдавать, и кто-то хочет отдавать, я хочу быть как он отдает, так и я буду отдавать. Как и сказано о Творце, как он отдает, так и ты будь отдающим. Смотрите, какая большая здесь разница. Если мы в этом мире, мы идем к какой-то связи с кем-то, кто отдает, и все. И на этом удовлетворимся. А здесь нам говорят, ты должен схватиться за эту кусвышу. И за это величие цели, величие Творца и приблизиться к этому и почувствовать, что это Он дающий. Мы вызываем на себя свет, возвращающий
4: Господь.
1: И в этом вся разница. Мы хотим ввести Тору внутрь нас, в свет, то есть ставим клей. Как ты говоришь, что это психология нашего мира, в этой психологии речь идет о том, как наладить свою жизнь, справиться в этом мире. А мы говорим о том, как подняться из этого мира. То есть вы чувствуете разницу, как устроиться в этом мире, в этой психологии, а тут как подняться из этого мира, как подняться над эгоизмом, как вдруг начинать идти в вере выше. Знания. Это можно только с помощью, помогая друг другу. Это огромная, мощнейшая разница. Каббал, истинный каббал, которая говорит, как подняться выше этого мира и нашим миром. Я думаю, что вы поняли. Здесь у нас все эти вещи есть, которые втягивают высший свет. Только намерения нам нужны. И это постоянно будет убегать от нас. Но не бойтесь, постоянно помогайте друг другу, читайте цитаты, слушайте уроки, почувствуйте это. И это наша...
0: У нас очень много вопросов. Вопрос из чата, но пока что Хадыра 2, пожалуйста, женщины.
1: Большое спасибо. Написано,
3: что
1: в той мере, в которой он пытается действовать ради отдачи, ему дает желание получать все больше. И понятно, что мы то, что хотим отдавать, это все еще желание получать. И пытаемся отдавать, и это... Получаем еще большее желание получать. Но в чем это выражается? В каких действиях в нашем мире? Как я знаю, что я получаю большее желание?
0: Да, начинающие, да и мы, которые учимся уже, после того, как мы развивались много кругооборотов, развивались по всем ступеням развития, и мы уже не хотим наполнения обычных этого материального мира. Раскрывается точка всего. сердце, я прихожу заниматься наукой Каббала. Там я, по сути, хочу продолжать наслаждаться. Просто нашел новое место для наслаждения. Мне говорят, что ты можешь получить Творца. Я хочу проглотить то, что называется Творцом. Хочу насладиться еще большими наслаждениями. То есть, по сути, этот подход ничем не отличается от предыдущих. Это кажется, что это такое что-то абстрактное, но на самом деле это все равно остается тем же самым желанием получать, которое желание желать получать. Но мне говорят, нет, секундочку, ты должен работать с этим иначе, ты должен работать ради ближнего, ради другого, ради отдачи. Ты будто пытаешься это делать с намерением все равно получать, но свет начинает воздействовать, и желание получать растет еще больше, чтобы не удовлетворяться тем, что есть, а желание растет, кли растет. Какое желание во мне? Величие. То же самое желание. Желание, оно одно. Желание получать наслаждение. Это единственное, что было сотворено. Мы его делим на разные части. Но вы спрашиваете, это зависит от духовного, от материального, это часть такая или иная. Это как раз вопрос намерения. Если я в том желании, которое во мне раскрывается, расширяется, действую с намерением получать, тогда я отдаляю себя от Творца. Если мое намерение ради отдачи, ради товарища, ради Творца, все, что вне меня, тогда я прихожу к слиянию с Творцом, в подобии свойств с ним. И тогда я получу еще больше желание, что он расширяет нас, это кли все больше и больше, для того, чтобы позволить нам и дать нам еще больше места для отдачи. Еще. Это еще подарок. Это надо воспринимать так, как Сеня сказал. Буду ли я видеть в этом утяжеление, тяжесть, или же все-таки подарок?
1: Если правильно понимаю, то это значит, что весь этот процесс приводит меня к внутреннему выяснению.
0: Всегда это так все проясняется только в мысли. У нас нет иной работы, кроме как выяснить, куда стремится мое сердце.
1: Ты спрашиваешь, в чем это выражается? Ты вдруг видишь, что твои подруги опаздывают на урок или не приходят вообще. Ты вдруг видишь, что ты практически уверена, что их намерения неправильные и так далее. И ты видишь, что твои подруги не в порядке. И это значит, что тебе добавили желание получать, и это значит, что ты готова с этим работать. Ведь человеку не дается то, что он не может выдержать. Ты уже можешь работать с этой добавкой. И тогда ты работаешь с этой добавкой, направляешь себя, этот вектор, на себя. То есть тогда... Похоже, что я должна измениться, и тогда нужно еще подняться, еще добавить. И как написано у Рашби в Зоар, до истинной ненависти, и над ней мы поднимаемся. Это так выражается.
0: Женщина Литва, 8, пожалуйста.
5: Тода раба for the light, dear Israel. Now, all these characters in the article, how to translate them into forces and how to find these forces within a person and how to raise them to the Creator, please.

0: Как интерпретировать всех вот этих героев, которых мы видим, как силы света?
1: Как? Ну, такой вопрос. Как? Ну, хорошо, что вы так спрашиваете.
0: Рав объяснил это на уроке, что все, что описано, все эти герои, все внутри нас. Исав, Ишмаэль, все эти места, и мы должны почувствовать, что это силы, что Тора — это не история или рассказ, что Тора — это икция, как прийти от желания любви к себе к желанию любви к ближнему. И это весь процесс. И у нас есть эгоизм, который постоянно растет. 5 этапов. И Муше, который у нас вытаскивает из эгоизма, и Авраам, который является точкой в нас, которая говорит только о любви, только о любви. Что я чувствую это, когда я чувствую это, я чувствую Авраама внутри себя.
1: Персонажи, да? Все это во мне. Что еще во мне?
0: Нет проблем, когда у меня будет сила прийти к фараону. Вот тогда, что такое фараон? Это эгоизм, который властвует над нами. Сколько этапов нужно пройти, чтобы раскрыть истинного фараона внутри нас, что мы действительно можем стоять напротив него, но только вместе. Аврааму не дали. Аврааму дали только прийти туда чуть-чуть и сразу выйти, потому что это наша точка еще, которая является Авраамом, еще не была готова выстоять против всей этой природы. Но так постепенно мы продвигаемся. Ведь от начала Торы, которое называется Берешит, в начале, когда точка в сердце пробуждается в нас, и тогда мы можем пойти читать Тору как следует, и до последнего слова, которое является Исраэль, Яшар Кель, мы приходим из этого желания получать, из этого вообще хаоса, из путаницы, из тьмы мы приходим к Исраэлю. А какой путь мы сделали? Вся Тора, вся инструкция говорит об этом. Я не говорю о книге, я говорю о этой великой науке.
1: Наука сил в человеке.
0: Так это
1: Что-нибудь совет обычно, когда читаем Рабаш, он обычно это все разъясняет нам. Ишмаэль — это внутри меня. Не удаляться куда-то далеко.
0: И он начал с этого.
1: Да, он тут же с этого начал, поэтому следует идти вслед за ним. Женщина Германии.
2: Сорум шу, эгер ишик дейшмиорса, герчекте бюйен недир?

0: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Я слышала, что в нашей работе что меняется? Семён, что меняется? Сунгуль, ты знаешь очень хорошо, что меняется. Это, разумеется, вопрос, который помогает всем войти в это дело. Что меняется? Я меняюсь. Кли меняется. И ощущает это. Я не могу сказать о абстрактном свете. Свет не меняется. Я меняюсь. И в чем я меняюсь? Я прихожу к этапу, когда у меня есть что поменять внутри. Сначала я думал, что другие не в порядке. Другие являются полными эгоистами. И когда я начал заниматься этой наукой, почему я стал это делать? Потому что я почувствовал, что я должен меняться, я плохой, я по отношению к подругам, к товарищам, я должен поменяться. И тогда мы говорим, что свет меняет кли. А свет, он постоянен, он постоянно существует. Это только любовь и отдача.
1: Да,
2: продолжим, женщина Мак, 90.
1: Спасибо за возможность. У меня такой вопрос, он как бы банальный, да, уже мы об этом давно говорим, но все равно можно глубже его раскрыть. Вот вы говорили просить, чтобы дал силы молиться за подруг. А скажите, пожалуйста, вот просить силы для себя, чтобы он мне дал силы, или подругам дать силы, или… О чем просить вот в этой просьбе? Спасибо.
3: הכי טוב לבקש מהבורא שיכוון אותי על מה לבקש. זו תפילה יפה, שיעזור לי ושיעיר את דרכי. כאילו אני יושב ואני עכשיו מנהל פה את כל התפילות, אני אבקש את זה, אני אבקש את זה. כן, אני רוצה…
2: Лучше всего просить Творца, чтобы направил меня. Кого-то мне кажется, что я буду просить это или то, я хочу просить ради них, но мне нужны их силы, силы для того, чтобы попросить за них. Поэтому если я прошу сил для меня, но для того, чтобы отдавать товарищам, это абсолютно нормально, это не ради себя, я прошу ради них. То же самое тут. Вопрос, прошу ли я для себя или для них цель. Это они. Не просто единство. Единство — это средство. Все это мы делаем для того, чтобы уподобиться ему. Тогда это благословенно, неважно, какими словами это будет выражаться. Главное — это действительно внутреннее направление, намерение. Поэтому действительно в таком случае любая молитва будет воспринята.
0: Как мне подруги помогают. Они помогают мне тем, что я вдруг вижу, как они хотят прийти к духовному, как они просто кладут всю свою жизнь на это. И я очень хочу так же, как у них горит точка в сердце. Как я это вижу, но окружение выстраивает человека. Мы должны в десятке над этим работать, чтобы увидеть величие подруг. И тогда я действительно всего захочу для них. Я просто захочу, чтобы они продвинулись. Я очень захочу. И в этом наша работа.
4: Запитання від товарища. Ферен запитує.
2: На Україну, пожалуйста.
4: Поможіть, будь ласка, розібратись. Наприклад, в матеріальному розвитку в різних напрямках ми можемо перевірити, на якому етапі я знаходжусь. Та як ми можемо це перевірити в духовному розвитку? Дякую.
0: Приветствуем, друзья. Вопрос товарища Тернса. Помогите, пожалуйста, выяснить, когда мы развиваемся в материальном, в разных направлениях, то мы можем проверить, на каком этапе мы находимся. Но когда, как можно это проверить духовно? Семён, как можно проверить, что я продвигаюсь? Тут ты можешь проверить. Тут ты чувствуешь, что ты лучше, ты лучше себя чувствуешь, и ты чувствуешь, что ты продвигаешься. А вот тут ты чувствуешь себя хуже. И как же тогда определить?
2: Главное, начнем с наших рамок, графиков. Если я буду говорить только о чувствах, мне лучше, мне хуже, приятнее, неприятнее, тогда я не могу себе сказать, продвигаюсь я или нет. Пока я нахожусь в правильном окружении, то я правильно продвигаюсь. Если я ввожу себя в это правильное окружение, забочусь все время быть там, чтобы это окружение все время цвело, раскрывалось. Может быть, мне кажется, что все вянет, все не так, но кто сказал, что этот цветок в этот сезон не проходит какие-то состояния, чтобы в результате расцвести? Вдруг я увижу потом, как это приносит добрые плоды. Главное — находиться в правильной среде, почве, окружении. Это когда я нахожусь ежедневно в уроке, ежедневно в десятке, группа, которая меня поддерживает, о которой я молюсь, я читаю первоисточники, готовлю себя к уроку, я действую в распространении. Если я обустроил себя этими всеми условиями, знаете, как ответ Рава на одной из трапез Йорцайт Рабаша, его спросили, что со всех лет своего времяпровождения с Рабашем, дай нам, пожалуйста, один совет. И Рав сказал одно главное — продолжать и не бросать. Все, что будет происходить посередине, тысячи разных состояний, неважно что. Я не провожу критику сейчас, не осуждаю себя с тем, что происходит сейчас со мной. Я даю свету проваривать меня для того, чтобы продолжать дальше.
5: Buenos días, Clima Mundial. Si el Creador responde a nuestra petición de otorgar revelándonos más ego, ¿qué cambio debe ocurrir en nuestra percepción para recibir esta revelación como ayuda y no como un rechazo? Gracias.
0: Если Творец отреагирует на нашу просьбу таким образом, как что он увеличивает нам эгоизм, то какое изменение должно произойти в нашем восприятии? Для того, чтобы я получила какое-то, ну, это раскрытие как помощь, а не отторжение. Семён, у нас еще много вопросов, поэтому я коротко отвечу. Какое изменение должно произойти в нас? Кардинальное. Это благодарность. Благодарность, что я благодарю. Без изменений я только сержусь на это. Почему ты мне даешь еще и еще? А здесь благодарность, потому что я понимаю, что это помощь от Творца. Потому как я, если я ухвачусь за это, я поднимусь. То есть я почувствую своих подруг лучше. То есть благодарность.
2: Женщина, жду.
0: Да, добрый день и большое спасибо за урок. Мой вопрос: как пользоваться правильно раскрытием зла, чтобы не было там какой-то компенсации, что такова моя природа? Что все вот эти раскрытия, они необходимы, чтобы продвинуть мою десятку.
2: Раскрытие зла — это прекрасное состояние, если я раскрываю на Пишном Бальсулам, рад я тем злодеям, которые раскрываются во мне, потому что если нет, я буду все время заражен этой болезнью. Если сейчас уже знаю, что я болею этой болезнью, могу потребовать излечения, но главное — не погружаться в эту болезнь. Это уже клипа, если я буду все время пребывать только в ней. И Бальсулам объясняет это, знаете, как такое касание. Тонкое, короткое касание. Я должен коснуться этого и тут же потребовать излечения. Тут я должен действительно находиться в правильном окружении, готовить себя все время к этому, к тому, чтобы у меня была помощь, сколько я вкладываю в товарищей, в ближнего, в распространение, и получаю как результат силы, которые помогут мне потом тут же меня из этого извлечь состояние. А если нет, то придется пройти более тяжелое состояние, пока выйду. Женщина, Турция.
0: Привет, Дуди Приоценко. Как человек может почувствовать радость и расширить свое сердце, чтобы это не стало его эгоистическим? Румеза, дорогая, я давно тебя не видела, уже соскучился по твоим вопросам. Если я в десятке и ищу, как думать о подругах и так далее, внутри нашей мудрости я почувствую все состояния, потому что Творец продвигает нас. Все равно продвигает. Что значит десятка, настоящая десятка? Она выстраивает величие Творца, величие пути. Посмотри, как Рав выглядит на уроке. Он просто какой-то романтик, каббалист. Что это? Говорит так об этом. Ты хочешь прийти так же к Творцу в духовное, точно так же, как Он, чтобы всегда быть в радости. И я очень хочу, чтобы ты тоже была в радости по-настоящему.
6: Как исправляем раскрывающееся зло? Связываем с Творцом, но ведь Он все управляет. И в чем же тогда наша работа?
3: כל הרע שהתגלה
6: בעצם זה מהבורא.
3: הכל עושה הבורא. אין משהו שהבורא לא עושה. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. הוא ברא את הרע, כן? הוא מוליך אותנו בכל התהליכים, וגם במחשבות, וגם...
2: שלא תורס, נת ничего, чтобы он не делал. Написано, что он создал твое начало и приправил к нему, чтобы извлечь нас из этого начала. Он ведет нас во всем наших мыслях, и даже в вашем вопросе нет никого, кроме него. Это прежде всего, это исходная стартовая точка. Это первая также статья в Шамате. С этого мы начинаем всю нашу работу. Следует об этом помнить. И мы желаем прийти к этому ощущению, быть с ним рука в руку, идти за ним, с ним, в его всех действиях, которыми он нас ведет. Поэтому даже если он дает нам тяжелое ощущение, мы чувствуем дающего, давай сливаться с ним. Пока мы придем к этому ощущению, у нас есть товарищи, книги, учеба, вечный наш учитель. Мы желаем слиться со всеми этими средствами максимально. Из этих всех усилий мы пробуждаем на нас свет, возвращаясь к источнику, который нас движет вверх. Турция.

0: Как можно построить кли? Что это за вот эти свойства и различия, которые помогают нам правильно выстроить кли по отношению к свету? Семён, ты знаешь, построение клея — это вся наша работа. И все нужно необходимо только, чтобы прийти к истинному намерению. Намерение, когда мы говорим об этом, и сейчас вот в середине дня мы встречаемся и так вот говорим, что намерение нужно, чтобы прийти к Творцу до достоверения. И тем самым мы строим свой кли, помогаем друг другу прийти к этому намерению. И кли должно быть без дыр, как ты понимаешь, чтобы свет действительно вошел туда. И что это значит кли без дыр? Это наша крепкая, сильная связь. Мы так вот обнимаемся во внутреннем и внешнем смысле и не даем свету выйти. Вот так вот соединяемся, обнимаемся и хотим отдавать. Вот эта связь между товарищами. Любовь, объятия и так далее. И мы приходим к просьбе к Творцу, чтобы Он с нами совершил это, чтобы Он изменил нас, чтобы мы почувствовали друг друга как один человек в одном сердце. Там, где мы это почувствовали, там нам была дана Тора. Что такое Тора? Это свет. Только в этом, при этом условии, как один человек.
1: Сегодня мы должны завершать наш урок. У нас еще много уроков. Много, простите, вопросов. Спасибо. Вот еще она спрашивает. Может, быстренько ответим. Она из Галиля, Израиль. У меня возникло желание с подругой выехать в Таиланд на такой отпуск. Как оценить это желание?
0: Ну как в Таиланде со всей красотой? Ты был в Таиланде?
1: Действительно, это прекрасное наслаждение, прекрасное место. Был, знаю, но так как я боюсь,
0: это уже маленько.
1: Отключиться от десятки, то вот этот трепет отключиться от десятки будет держать вас. Еще там шейк, массаж, еще где-то отдохнуть.
0: Ну что, ты попортишь свой отпуск?
1: Езжайте, наслаждайтесь, не кидать в мысли десятку, иногда подключаться, прочитать что-то вместе. Эти касания будут вас поддерживать.
0: И согласно тому, что мы прочитали, что все твой внешний, весь твой внешний хисарон, который ты можешь получить, это любовь подруг. Почувствовать их желание. Это же действительно себя с ними. И в этом наша работа.
1: Выпускники МАК на русском языке в эту пятницу, 7 августа, в 8:30 утра собираются здесь с нашими Данибет Кабалана, мы будем изучать и встретимся, проведем вместе несколько часов, мы приглашаются все, запись на сайте.
2: אני הבנתי שאתה מדבר עליי ברוסית. נסיים בשיר.
1: Да, я не совсем понял, но я понял, что вы говорите на русском.
0: Я специально сказал.
1: Закончим песню.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творениям. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существует свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон? Чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить,

0: сказанное: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его». И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое «всем сердцем», потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.

0: хафец хесед, и у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средства. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней. Ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать? Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может

0: выйти из-под власти желания получать, и в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, Зор, пришедшему очиститься, помогает. И Зор спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство руах, то есть благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказано, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. А те будут угнетать их 400 лет. 4 — это совершенная ступень, так как существует 4 свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы, Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими Келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих Келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышат наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору, и из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу, иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви».
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби Медабер, ми бниата кли.
0: Рав, Рэби, говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать из стремления к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело. Душой называется часть Творца свыше. И тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам, в Бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. Баля Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит, и как бы там ни было. Нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь, то есть разрыв между нами растет. И человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира. И состояние конца исправления с помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. Если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистической клее. Очень просто, потому что эгоистическая клея, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы клей каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущением вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для клей, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне, все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности, этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий, во всем в распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: А? Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Иудей, ну. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — яшар-кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии Гадлут. Зерампин, мир Ацелут, в состоянии Гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время Катнут Израиль называется Яковом, малым Яковом, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудеем, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках? А у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытие духовного, раскрытие божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к Гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшар-Кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
1: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
2: Кен.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Махсома, пока я не достигаю Махсома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне, ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда. Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
2: Ну,
1: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит я в темноте? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят, высшая сила, властвующая, может быть, большая, маленькая, кто что интересует. Ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь мне того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Михина. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да.
0: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
1: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Исраэля, Авраам, земля Исраэля, народ Исраэля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это различение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материальные? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Только в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришон. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе, и мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама, душа. Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера, Асия. Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, 2002 года. Да. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
2: Всё.
1: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсом. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
2: Все.
1: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги. Пишут нам книгу. Не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома. Так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. на этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужно 1001 слово. И другой также представляет согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя ор макив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, маш-ро-им. И тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. И так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», храм. Они пишут. У них храмом называется особое кли, находящееся на уровне бины, в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь ор-макив именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа соответственно между высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром. Это только из-за принципа закона высших или принципа высших законов низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Максома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание, и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, правило возлюби ближнего своего как самого себя. Это правило в духовном.

0: в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаёмся только в словах. Остаёмся в чём-то воображаемом. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля, всё остаётся только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак и увидеть. Очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
1: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
0: Я пока не понял.
1: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
0: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы состояние бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит в бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
1: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они как будто...
0: Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженное желание. Что значит обнаженное? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела. Мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и... существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом, тогда я притягиваю

0: себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И эти мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это, что значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
1: Как это выглядит практически?
0: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
1: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
0: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги «Зор». Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Бааль Сулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитайте места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов. Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный. Да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
1: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
0: Ты читаешь книгу посредством Ормакив, окружающего света, создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хиссарон. Свыше тебе дали хиссарон, который для тебя весомее. Этот хиссарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели, и тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хиссароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Какой расчет сделало твое тело? И тогда привело тебя сюда. Значит, хиссарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хиссарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь и слушаешь, и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что затемит желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, это клепет из пластилина, да. Это будет называться человек.
1: И он изменит мои свойства?
0: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того, свет строит кли, и уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
0: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, устроит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
1: Да, много говорилось о стремлении, хисроне в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот, как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
0: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хессаронные товарищи, заботиться о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
1: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Рав описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
0: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адама Ришон, которая делилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
1: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
0: Да, мы не понимаем размера клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
1: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичное наше, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к целетворению. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать, и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией целетворения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьей, к третьему пункту Талмуда Десяти Сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, два с половиной строчки, объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это. Вообще, что мы слышали, что мы учили. И подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху, текст Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее в 90 пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности называемом Малхут бесконечности или и его имя не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом. Поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
0: А невра мисугаль...
2: Творение способно сделать своим желанием что-то. Я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка. Она сокращает свое желание. Что я, как Творец, держу это желание в своих руках и могу с этой точкой сделать все, что мне заблагорассудится? Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее и светит ей, держит ее, он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодно. Поэтому называется сократил. То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное. И тогда только это желание будет существовать в этом новом, в этом творении будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии, мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают. Сокращаются.
1: В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
2: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно. Уже не существует.
2: Но нет отсутствия в духовном. Желание это духовное. Не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить?
2: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда есть у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас и неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть из ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавки хиссарона, добавки желания, устремления я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает, эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
2: Отлично, отлично. Ты приходишь к Мартикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да. А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание клип подняться к свету? Что значит новое?
2: У нас-то с помощью окружения. Там, это там, это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
3: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
2: Но мы уже учили это в других частях Талмуда и Сефирот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз, в последнюю пятницу, два дня назад, тот урок, который я давал, в общая лекция, да, там я говорил об именах.
3: Это называется урок в доме Каббала для всех.
2: Урок в доме Каббала, в доме Каббалы для всех. Шмо, имя его,
0: рацион,
2: это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, он изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются, в последней стадии называется стадия Далит, и начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, и имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня, мое имя относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, которое находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? По соответствии с свойствами Кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего. Он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как Кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена Кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя, имя Творца. Ну, давайте продолжать. Ила.
3: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать, имеющееся там, не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням. Пока не раскроет творение, это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь, когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие килим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение, ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален Восток от Запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот свет называется во всех местах светом Хасадим. Однако первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств с Создателем. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
2: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Ари написал, что это сократил себя. То есть слово сокращение, как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует своим желанием. Это не его желание, его дают сверху. И сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более большее, важное. И тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, а сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем было прежде.
3: Мы приглашаем задавать вопросы и поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Елель.
2: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
3: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественные изменения. Что значит качественные изменения? Что желание меняется? Мы сейчас слышали, что такое сокращение? Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
2: Спасибо.
3: Еще в мире? А, уже есть знаки вопросов, да, Киев один.
4: Так, дякую, друзья. Вот те, что Рав сказал, цитата, что лише за
2: дикому хисану, товарищи. Рав сказал, что только с помощью нового желания, нового хизарона и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет. Можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда это новое желание в кли, спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения, и тогда они растут, потому что это не наши желания. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил Каббалу, что бы ты делал, что ты делал до того, а сейчас у тебя есть другие желания, откуда ты их получил, кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
4: Вот, Баулам.
3: Еще в мире.
4: Рахамим.
3: Рашид
5: Кольтуда.
2: Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще.
3: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности. Все это в объединении с товарищами, в желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи, и это то, что нам нужно сделать.
2: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
3: Свет — это наполнение кли.
2: Большое спасибо.
3: Женщины Мак, 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
2: Нахон. Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его и выход придают, делают свет по пригодным для применения. Откуда мы знаем, чего мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда-то мим, я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу. А перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, потом выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, и теперь мы хотим построить это так же, как это построено было, только сами. Спасибо, вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
3: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе. В предыдущем ответе на вопрос Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, какое желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце, если мы работаем с окружением над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это ахораим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в ахурае, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
2: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Рав сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одно решимо, и хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
1: И
5: Кабью 2. Rav gave us a beautiful explanation of Shmo.
2: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление кли. Наш вопрос. Скажем, что кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
1: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
2: Да, извините меня тогда. Если кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе бы мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как, когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
1: Верно, именно так.
2: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается ахаб больше, ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.

0: имен, только в клей есть имена. И все имена, которыми мы называем Творца, это имена, которые мы постигаем в Творце, мы постигаем в свете. Это не то, что свет такой, как мы его называем. Это мы так чувствуем, это впечатление в
1: клей.
2: Тогда как клей определяет себя как бесконечность?
0: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был энсоф, мир бесконечности, потому что Малхут не делала никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении 10 сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов. Эйнсов, нет сов. Не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние эйнсов, бесконечности. Отсутствие сов.
2: У меня здесь замечание Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом более важное, чем получение, несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потому как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
0: Это первое сокращение.
2: Да.
0: Шурик.
3: Азмаза мициют.
2: Что значит реальность тогда?
4: За Миша я сбил.
0: Это Миша объяснил.
2: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое авиют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
0: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда кли чувствует разницу между свойством Творца и кли.
2: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
0: Выстроить миры.
2: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
0: Реальность сама по себе живет.
2: Не понял вопроса.
0: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
2: Может быть.
5: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
2: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
0: Распространение в свете, не в кли. Но где свет распространяется? Он распространяется в кли. В тот момент, когда кли готово, есть у него экран с намерением ради отдачи, он может дать свету распространиться. Вначале было сокращение, удалился свет. Что значит удалился свет? Кли не чувствует свет. В тот момент, когда есть исправление, есть намерение ради отдачи, можно почувствовать свет. И тогда чувствуем, что свет распространяется. Все из кли, все с точки зрения кли. А свет находится в абсолютном покое. Все изменения происходят в килим под воздействием света.

0: исхождение, сокращение, разбиение, все в килип.
1: Women Latin 15.
0: Женщины Латинской Америки 15.
2: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
3: Reconocer este. Когда мы раскрываем больше тьмы, в чем наша работа? Осознать, постичь это до начала и просить исправления, потому что мы не способны исправить это, верно?
0: Да, мы не способны исправить это, верно? Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправления, чтобы пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот охураем ступени от нашего неисправленного состояния. Мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу. Он поднимает нас, то, что мы изучаем в тест. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Галгальтовой Инаим, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
4: Туда.
3: Спасибо. Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете, в изменении света? Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран, у тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим о Малхут бесконечности, которая построена с помощью света. То есть свет дает ей ее свойства. Свет изменяет все четыре свойства, ступени. Когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение. Это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
0: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойство
3: совпадения? Да, окружение находится вне тебя. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да.
5: Астана, не рейти.
3: Я видел Астана.
6: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму под свет. Как Кли понимает, что такое форма, и как Кли понимает, какую форму принять?
0: Кли получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на притягивание света. Кли не может знать, Кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет 10 лет. Также и Кли на своей следующей ступени. И где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и 10-летний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так как Кли не может решить, какой оно будет на следующей ступени, что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам, какова следующая наша форма. А сейчас наша задача — отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее выше знания, в такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма Кли. Так мы все время поднимаемся.
3: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше, поэтапно.
0: Турция 1.
4: Туда кыстлама или, yani симсум или авуд арасындаки илишки недир бурда?
3: Какова связь между сокращением и авиютом?
1: Имен авиют. Имен рацион.
0: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать. Нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малхут чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
7: Кли — это захар или некева?
3: Кли — это мужская часть или женская?
8: Талуй.
3: Кли и мужская, и женская часть. Это зависит от... Мы это еще не учили. Кли может быть и мужское, и женским. Разница между... Что в Кли захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
0: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина.
1: Так
0: теперь мы перейдем к сообщению Орена и Гилада.
3: Да, друзья, после урока ТАСа такого замечательного мы есть уже подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша, мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой и раскрыть Творца между нами. Вечером, каждую среду, статьи Рабаша. Все приглашаются.
0: Урок в системе Арвут, он на иврите, только подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нулей и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищи.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Эсава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного свечения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное свечение Творец дает Израилю, потому что сыновья Эсава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли? И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое «всем сердцем», потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются. Это называется хафец хесед. И у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней. Ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать. Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать, и в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, в Зоар пришедшему очиститься помогает. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство руах. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказано, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. а те будут угнетать их 400 лет. Четыре — это совершенная ступень, так как существует четыре свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы. Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет целетворения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышит наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также Он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу, иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения». Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви.
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
0: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело, душой называется часть Творца свыше, и тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это... желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое ради получения и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше, но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам в бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. Баля Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит. И как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой клей высотой как духовной, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит этот клей. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь. То есть разрыв между нами растет. И человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся, и сейчас в своем ощущении мы находимся в состоянии этого мира и состояние конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. Если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего

кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущениями вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне, все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительна, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим.

0: большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий во всем распространении, в нашей социальной жизни мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иудей от слова «ихуд» — единство. Иудей, ну. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — Яшар-Кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии Гадлут. Зерампин, мир Ацелут, в состоянии Гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время Катнут Израиль называется Яковом, малым Яковом, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудей, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках? А у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытие духовного, раскрытие божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную, высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к Гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшар-Кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
1: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Максома, пока я не достигаю Максома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне и ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда. Не знаешь, куда идти. Давай. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как мне знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
0: Ну,
1: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так, или так. Мне говорят «высшая сила», «властвующая», может быть, «большая», «маленькая», кто что, я ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь умнее того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Максома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Мехина. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да?
0: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
1: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Израиля, Авраам, земля Израиля, народ Израиля. все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это развлечение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только в материальном? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Так в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе. И мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адама Ришон или Нишама.
2: Душа.
1: Этот Адам Ришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Ришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера,
2: Асия.
1: Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадри год, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, с 2002 года. Да. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
2: Всё.
1: А с этого момента и далее ты хочешь также и духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсома. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
2: Все.
1: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги. Пишут нам книгу. Не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. На этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужно 1001 слово, и другое также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя Ормакив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, Машроим. И тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. И так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», храм. Они пишут. У них храмом называется особое кли, находящееся на уровне бины в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь Ормакиф именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа в соответствии между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона высших или принципа высших законов низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Махсома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. Связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем
2: Связаться
4: без эгоизма, напрямую, в соединении между нами, в любви, что называется, согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова.
2: Так,
4: да, как все-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира и пользуются ими. Каббалисты. Иначе им нечего было бы писать, нечего было бы делать, потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы как ветви духовного еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемом. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля. Все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак, и увидите, очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
3: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
4: Я пока не понял.
3: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
4: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы из состояния бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно бесконечности, и тогда стоит бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
3: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они
4: каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженное желание. Что значит обнаженное? Но как без тела. Допустим, ты и я уже без тела. Мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом. Тогда я притягиваю к себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И эти мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это что значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе. К себе, и оно действительно становится моим желанием.
3: Как это выглядит практически?
4: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
3: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
4: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все, не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги Зор. Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения, между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Баальсулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга связанными вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный. Да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
3: Когда я читаю книгу, и притягиваю Ормакив. Создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
4: Ты читаешь книгу, посредством Ормакив окружающего света создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь в 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хиссарон. Свыше тебе дали хиссарон, который для тебя весомее. Этот хиссарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели, и тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хиссароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хиссарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хиссарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь и слушаешь, и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что затемит желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, это клепет из пластилина, да. Это будет называться человек.
3: И он изменит мои свойства?
4: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Недостает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того. Свет строит кли. И уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
4: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, строит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства всякие, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
3: Да, много говорилось о стремлении, хисроне в духовном. есть Сфиорма Киев, который у нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сфирот, как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Сфиорма Киев построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
4: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже три года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хисароны товарищей, заботятся о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
3: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Раф описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хисарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
4: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адам Ришон, которая делилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
3: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
1: Да,
4: мы не понимаем размера кли, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
3: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
4: Идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичные наши, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к целетворению. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда Десяти Сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, два с половиной строчки, объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали и что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху текста Ри. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее, в 90-м пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И, как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности называемом Малхут бесконечности или и его имя, не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом, поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания.

0: своих руках и могу с этой точки сделать все, что мне заблагорассудится. Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее, и светит ей, держит ее, он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодное. Поэтому называется сократил. То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное, и тогда только это желание будет существовать в этом новом, в это творение будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии, мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают. Сокращаются.
1: Кен.
2: Да. В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
0: Что значит не существует?
2: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно. Уже не существует.
0: Но нету отсутствия в духовном. Желание — это духовное. Не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
2: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить?
0: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда если у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что я здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас и неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку и закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть из ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавления.

0: добавки хисарона, добавки желания, устремления. Я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хисарон. Я, собственно, только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает, эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
0: Отлично, отлично. Ты приходишь к Гмар-тикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да. А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то. О том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И okay. Все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание кли подняться к свету? Что значит новое?
0: У нас-то с помощью окружения. Там, это там это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
0: Но мы уже учили это в других частях Талмуд Десяти Сферот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз...
2: Последний урока.

0: Мы читаем книгу «Зор народу», глава «Вайкра», страница 12, статья «Жертва Творцу», «Жертвоприношение». Вопросы можно задавать через cap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут задаваться в прямом эфире. Книга «Зор Лаам», глава «Вайкра», статья «Жертва Творцу», 51 пункт. Жертвоприношение должно было называться приближением, курбан керув. Почему же оно называется жертвоприношением? Жертвоприношение — это сближение святых корон, кетеров, сферот хагат неим, которые все вместе сближаются и связуются с друг с другом, пока не становятся все единым целым в совершенном единстве, дабы исправилось святое имя как должно. Сказано «жертва Творцу», что означает приближение этих святых корон, хагат нехим, к имени Авая, то есть милосердие, средняя линия, призванная исправить святое имя и объединить его как должно, чтобы милосердие было во всех мирах, и святое имя увенчалось его венцами, дабы смягчилось все.
1: Все это происходит путем жертвоприношения. Видеть эти состояния жертвы, мы приносим в жертву больше и больше от нашего желания получать к желанию отдать. Насколько мы можем взять от левой линии, от нашего эгоизма, от нашей плоти, от нашего желания получать и приблизить его к действиям ради отдачи, сочетать это со свойствами бины. Это называется жертвоприношение. Та часть, которую мы можем вести в работу ради отдачи.
0: 52 пункт. Все это для того, чтобы пробудилось милосердие и не пробудился суд. И потому жертва приносится к Авая, а не Богу, так как имя Авая указывает на милосердие, а Элоким, Бог, указывает на суд. С другой стороны, сказано, жертвы Богу дух сокрушенный. С другой стороны, сказано «жертвы Богу, дух сокрушенный». Здесь сказано «жертвы Элоким», а не «жертвы Авая». 53. Однако же здесь жертва называется не «курбан», а «зевах», «забой». Только забой скота связан с именем Элоким. И потому забивается он с северной стороны, так как север намекает на имя Элоким, то есть суд. Забой обращен к имени Элоким, к стороне Гвуры, дабы милосердие, дабы смягчился и сокрушился дух суда, и ослабится суд, и возобладает милосердие над судом.
1: После того, как производят забой и могут сочетать правую с левой, приходят к средней линии.
0: Потому и сказано «жертвы Богу», чтобы сокрушить силу и мощь сурового суда. Сказано «дух сокрушенный», дабы этот сильный дух суда был сокрушен и не возобладал его дух, его сила и мощь. И человек должен тогда стоять над жертвенником с сокрушенным духом, и устыдится он своих дел, чтобы был сокрушен этот мощный дух.
1: Его гордыня, его желание.
0: И все для того, чтобы суд смягчился и возобладало милосердие над судом.
1: То есть свойства бины ради отдачи властвовали над желанием получать, и будет кли готово к действиям в отдаче, к получению ради отдачи. Это вся суть жертвоприношения, жертв.
0: 54 пункт. Человек принесет от вас жертву Творцу. Что значит «от вас»? Тем самым исключается отсюда Адам Ришон, принесший жертву, когда сотворил Творец мир. Он принес в жертву не крупный и мелкий скот, а рогатого быка с одним рогом. Когда человек принесет от вас, за исключением Адама, который был не из вас.
1: Мы изучаем, что Адам Ришон совершил грех. Это сверху было преднамеренно. Он должен был согрешить. Мы, в конце концов, путем исправления греха раскрываем эти ступени высокие в 620 раз больше, чем находимся в нашем корне. Поэтому, кроме Адама Ришон, кроме его жертвоприношения, у него было грехопадение, он принес жертву, все наши жертвоприношения, исправить его грехопадение. То, что произошло в его разбиении, все остальные действия потом исправляют путем множества действий во множестве времен, путем множества душ. Мы вот так приходим к тому действию, к получению радиоотдачи, которое было совершено в жертвоприношении Адама Ришон. Он для нас символ. Его надо достичь. Понятно, да? Продолжаем.
0: Статья «Велик Творец». 55. Песнь псалом сыновей Кораха. Это песнь хвала, превосходящая все другие восхваления, которые удостоили сыновья Кораха вознести ему. Двойное выражение «песнь псалом» означает «хвалу над хвалой», восхваление, разделенное на два. 56. «И удостоились сыновья Кораха восхвалить собрание Израиля, ибо сказано: велик Творец и прославлен весьма в городе Бога нашего, его священной горы». Когда Творец зовется великим, когда собрание Израиля, то есть Малхут, находится с ним, сказано: «В городе Бога нашего он велик», то есть с городом Бога нашего, с Малхут, он велик. Зеранпин, называющийся Авая, всегда пребывает в святах Хасадим, укрытых от хохмы.
1: То есть не может раскрыться.
0: Хохма — это гар. Она называется величием. Когда Зеранпин привлекает хохму для Малхут, называющийся собранием Израиля, у него есть гар, и он зовется великим. Однако без Малхут у него нет хохмы. И он не велик, ибо хохма не раскрывается ни в одной сфере, кроме одной лишь Малхут.
1: То есть, иными словами, как пишут, Творец нуждается в творениях, чтобы раскрыться в них и так далее. То есть, Зеранпин не может раскрыться, если Малхут раскрывает его потребность, и Малхут обязывает Зеранпин дать ей свет бины. Этим раскрывается Зеранпин. То есть не может быть раскрытия Авая без творений.
0: 57.
1: Иными словами, как мы говорим, Творец Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Мы раскрываем кли, и там раскрывается Творец. У него появляется возможность раскрыться. Раскрыть себя.
0: Почему здесь нужно было сказать «в городе Бога нашего»? Было бы достаточно, если бы он сказал «в городе его священной горы». Безусловно, город, то есть Малхут, называется трепетом перед нашим Богом и представляет славу Израиля. Эти слова показывают нам, что царь без царства, Малхут, не царь, и не велик он, и не прославлен. Поэтому каждый, кто не представляет мужское и женское начало, утрачивает всю славу и не относится к свойству человек, Адам. Более того, недостоин он благословения. 58. Сказано, «Был тот человек более велик, чем все сыновья Востока». Сказано в книге Рава Амнона Саба, что супруга Иова была подобна ему в трепете перед Творцом, и что со стороны жены он звался великим. Так и здесь, велик Творец и прославлен весьма. Чем он велик? Городом Бога нашего, его священной горы, то есть Малхут. С ее стороны называется Творец великим, потому что хохма, то есть величие, дается Зеранпину только, когда он с нуквой.
1: То есть только в соответствии со свойствами Малхут мы можем измерить Творца. Нету просто света, нету у него мерок, а только насколько Малхут способна раскрыть его. Поэтому она определяет, кто он и что он, в соответствии с ее свойствами.
0: 59. «И потому эта хвала была произнесена во второй день, ибо три первых дня акта сотворения соответствуют трем линиям Зеранпина, причем второй день — это левая линия, откуда привлекается Хохмак Малхут, как сказано, «левая рука его у меня под головой». Почему тогда не сказано «хорош» о втором дне, если он так важен? Ведь оттуда привлекается хохма. Потому что предстоит им расстаться. Иными словами, пока не расставались друг с другом Зеранпин и Малхут, пока Малхут, в которой находится хохма, была слита с Зеранпином, и оба они составляли единый парцуф. Не было хорошо. Сказано об этом, нехорошо человеку быть одному. Ибо когда он один, и нуква еще не взята от него, сказано об этом нехорошо. И потому не сказано «хорош» о втором дне.
1: То есть должны раскрыть Малхут как самостоятельную, ответственную за раскрытие Творца, Зеранпина, и это может быть только при условии, что она раскрывает себя. С одной стороны, у нее есть все силы, с другой стороны, она не способна с ними работать, то есть вещь и ее противоположность, как мы сами раскрываем. И только после этого может быть продвижение с помощью их обоих, когда они объединяются в средней линии.
0: 60. Велик Творец и прославлен весьма. Велик только, когда он с Малхут. Прекрасный пейзаж, радость всей земли. Это хвала их объединению. Прекрасный пейзаж — это Творец. И это праведник, Есод Зеранпина. Радость всей земли, ибо тогда возникает всеобщая радость, и собрание Израиля, то есть Малхут, благословляется.
1: Но еще раз, не надо думать, что это идет свыше. Все снизу от Малхут начинается. Все в соответствии с килим нижних. Невозможно. От Вышнего, конечно, идет «Я первый, и я последний», но от него идет не в раскрытом виде, а раскрытие в соответствии с тем, что мы ощущаем, а не те системы, что скрыты от нас, а то, как мы ощущаем, как мы действуем, как мы живем, то, о чем мы можем говорить из нашей жизни. Всегда мы первые. Всегда первые. Нету ничего не делается, иначе как после пробуждения снизу.
0: Статья «Кто не женился, порочен». 61. Бог во дворцах своих признан оплотом, ибо вот цари собрались, прошли вместе. Нецах и Од называются дворцами. Оттуда происходит собрание всех благословений, собрание ликований, которое исходит оттуда посредством этой ступени, зовущейся праведником, Есодом. Там, в Есоде, собираются благословения, украшающие этот святой город, то есть Малхут, дабы она благословилась оттуда. Ибо вот цари собрались. Это все сферот царя, Зеранпина, в единой общности, под именем царя. Малхут, царство, тоже называется царем, и о них обоих сказано «цари». Вещи эти имеют другую подоплеку. 62. Когда человек исправляет свои дела посредством жертвы, все смягчается, сближается и связуется между собой в совершенном единстве. Сказано об этом, когда человек принесет от вас жертву, то есть сблизит вещи, чтобы связать их должным образом. 63. Когда человек принесет жертву, за исключением того, кто не женат, ибо жертва его не жертва, и благословений нет у него ни наверху, ни внизу. В отличие от человека, приносящего жертву, он не человек, не относится к свойству человек Адам, и Шхина не пребывает над ним, потому что он порочен, и зовется он калекой, а калека отдаляется от всего, тем более от жертвенника, на котором приносится жертва.
1: Мы отсюда видим, насколько важно раскрыть потребности, сделать подготовку относительно них. Ты должен принести жертвоприношение от себя. Ты в это вложил силы, приобрел, вырастил это животное в себе. Эти почитания, все эти вещи, соль, все это надо принести в жертвоприношение, которые ты можешь уже принести в жертву ради отдачи. Этим ты приближаешься к Творцу. Кто не раскрывает зло в себе, чтобы он мог его исправить и этим сблизиться, у него нет жены, он не считается человеком, не может приносить жертвоприношению. Он недостоин всех этих работ в святости. Раскрытие зла – это первая ступень, с которой и далее можно уже говорить, что ты человек. До этого ты не являешься человек, ты животное. Потому что Адам – человек. Это тот хисарон, потребность, которую ты хочешь исправить ради отдачи. Она не является исправленной, но вы называетесь человек. Здесь есть нечто, что ты хочешь обратить ради отдачи. Это называется... У тебя уже есть, имеется жена.
0: 64. Надав и Авиу подтверждают это. Сказано, вышел огонь от Творца, так как они не были женаты. Поэтому сказано, когда человек принесет от вас жертву Творцу, человек, представляющий мужское и женское начало, достоин принести эту жертву, но не другой. 65. Разумеется, это случилось с Надавом и Авиу, потому что они не были женаты. Воскурение – высшее из всех жертв в мире. Благодаря ей благословляются высшие и низшие. Эту жертву, что выше всех жертв, они не должны были принести, ибо не были женаты. Поэтому они не были достойны жертвоприношения и тем более высших вещей, подобных воскурению, то есть не были достойны того, чтобы благословился мир их посредством. Вышел огонь от Творца и пожрал их. Почему они были наказаны столь сурово? Вот притча о человеке, представшем перед царицей и сообщившем ей, что царь идет к ней в дом и останется у нее, дабы радоваться с ней. Затем предстал этот человек перед царем и увидел царь, что он калека. И сказал царь: «Не подобает мне посредством этого порочного прийти к царице». А тем временем царица приготовила дом для царя. Когда же она увидела, что царь был готов прийти к ней, но из-за этого человека удалился от нее, тогда велела царица убить этого человека. 67. Вот и в то время, когда вошли Надав и Авиу, то есть тот самый человек, когда намерение над царицей было ради себя, поскольку она не смогла посредством желания получать ради себя связаться с царем, убила желание получать и теперь исправляет себя с тем, чтобы у нее было желание отдачи, чтобы человек был без изъяна. Такие простые истории для нас уже.
1: 67. Вот и в то время, когда вошли Надав и Авиу с воскурением в руках, обрадовалась царица, то есть Малхут, и приготовилась к приему царя Зер Ампина. Но поскольку увидел царь, что эти люди калеки, не пожелал он с их помощью прийти к царице и остаться с нею, и удалился царь от нее. Когда же царица увидела, что из-за них удалился от нее царь, тотчас вышел огонь от Творца и пожрал их.
0: То есть то, что царь уходит, это хороший знак. С помощью этого раскрываются изъяны, которые мы до этого не раскрыли. Теперь мы раскрываем, что их надо исправить, и тогда огонь, который приходит и пожирает их, это называется исправлением. Конечно же, ничто не исчезает и не теряется, просто в такой форме производится исправление. Жертвы тоже приносятся таким образом, что скот забивают, сжигают, льют воду, масло, вино. Разные вещи, которые кажутся нам, как будто это, как будто материя теряется, но это не так. Это всего лишь исправление желаний, намерений. Простите. Что мы поднимаем с уровня неживого, растительного и живого, из трех этих уровней есть жертвы, все это мы поднимаем на уровень говорящего, Адам. Потому что это значит отдача, добавляем намерение. Нет Адам в этом мире, есть Бне Адам, сыны Адама. Но на самом деле в природе нет этого уровня, есть неживое растительное животное. Мы отличаем себя от животного, как будто мы выше его. Мы надбавка над животным, как будто бы, но это не так. Мы относимся к животному уровню. Уровень говорящего – это уровень, ступень, которую мы не видим, это только наше намерение отдачи. Говорящий – это уже духовное. Поэтому, когда мы читаем здесь о жертвоприношениях, то они приходят с уровней неживого растительного животного и говорящего во всех этих трех желаниях, которые присутствуют в природе, а уровень говорящего – это вот только наша работа, когда мы все обращаем на отдачу.
1: 68 пункт. Все это потому, что тот, кто не женат, тот порочен. Он калека пред Творцом, и святость царя уходит от него, не пребывая в пороке. Об этом и сказано.
0: Царь не пребывает в пороке.
1: Об этом и сказано, когда человек от вас принесет жертву, кто называется человеком, тот и принесет. А кто не зовется человеком, то есть неженатый, тот не принесет. 69. Из животных, из крупного и мелкого скота приносите вашу жертву. Из животных – это общее правило, включающее все виды животных, нечистых и чистых. Из крупного и мелкого скота – это частность, следующая за целым, и в целом есть лишь то, что в частности. То есть именно эти годные в пищу животные, а тех, которые негодные в пищу, нельзя приносить в жертву. Статья. Если жертва его – всесожжение.
0: В конечном счете должно быть ясно. Отсюда мы понимаем, что значит в Торе женатый, неженатый, гевер, иш, мужчина, человек, энош. Это намерение Малхут, которое называется мужчина, гевер, само желание получать Малхут называется женщиной. Зарампин относительно этого – это Творец, который раскрывается настолько, насколько есть желание, намерение отдачи, присоединяющееся к добавляющемуся авьюту. Растущему авьюту.
1: Игаль из группы Мадина спрашивает, как Малхут может требовать от Зарампина? Может быть, это подобно тому, как младенец требует у взрослых?
0: Да, все наши требования – это от Малхут. Мы все относимся к Малхут, мы все поднимаем себя в Малхут. Все наши желания приходят в Малхут. Какие желания? Малхут получает только те желания, которые относятся к Кнессет Исраэль. К тому, кто все это собирает, к сбору, к единству. Остальных желаний она вовсе не чувствует, только эти. Как будто есть некий фильтр перед Малхут. И только это проходит. Насколько хотят объединиться, настолько это проникнет вовнутрь. И там, в Малхут, нужно прийти к силе высшей ступени, к связи с Зарампином. И мы надбавляем, это аккумулируется, накапливается. Еще... Приходит туда наше желание, понемножку, от случая к случаю, мы отказываемся сами от себя, в чем-то более готовы объединиться с другими. Все эти желания, они поднимаются в Малхут, она собирает их, охраняет их, накапливает их. И в тот момент, когда наполняется чаша, это значит достаточно для того, чтобы в первый раз прийти к связи с Зарампином, тогда это происходит. Да?
1: Есть очень много вопросов об ограничении, параллельность между корнем и ветвью, между высшим миром и нашим материальным. Мужчины и женщины, которые должны жениться, не должны жениться.
0: Это то, что беспокоит их в то время, когда мы читаем Зоар. Ну хорошо, и это неплохо. Человек в нашем мире желательно, чтобы был женат, имел семью. Это общепринятая форма, соответствующая природе. И это хорошо для него, чтобы почувствовать, насколько эти проблемы являются отпечатком духовных проблем. У него дома таким образом лаборатория, по которой он может судить о том, что происходит между ним и Творцом, чтобы он смог сравнить одно с другим и понять, насколько это параллельно. Только не дай Бог, не надо овеществлять эти вещи. Не надо начинать присоединять это к духовному, но это все-таки помогает, потому что различные ситуации, состояния, которые проходит человек в семейной жизни, они помогают ему. Они подготавливают его в чем-то к духовной работе. Есть с кем говорить, он понимает, что, о чем идет речь.
1: Из Америки спрашивают, что мы можем сделать, чтобы приобрести правильную потребность, а не просто хисарон не в направлении цели.
0: Правильный хисарон приходит от группы. Он приходит на разбиение, на раскрытие разбиения, на раскрытие неправильных, нехороших состояний. Когда понимают, что они намеренно раскрываются свыше, и это великий подарок от Творца, когда раскрывается нам злое начало, и Он дает нам Тору как снадобье. Для тех, кому Он не хочет давать Тору, Он не подготавливает для них злого начала, он не показывает им, что они грешны. А нам он, слава Богу, это показывает. Поэтому мы должны благодарить за это и радоваться раскрытию зла, потому что это первый шаг, как хозяин хочет, чтобы гость пришел к нему с аппетитом, голодным и сильно подготовил бы себя к этому, к этой трапезе, потому что хозяин подготовил отличную трапезу. Точно так же нам надлежит понять, что подготовка к Торе — это хиссарон, это ощущение нехватки, это раскрытие зла. Радость в раскрытии грешников.
1: 70-й пункт. Если жертва его всесожжение, сказано, не мои мысли, ваши мысли, и не ваши пути, мои пути. Мои мысли написано без буквы ВАВ. Мысль Творца, сфера Хохма, является высшей и стоит во главе всего, ибо парцуф Зеир Ампин начинается с Хохмы, а его кетер происходит от Има. От этого замысла распространились пути и тропы, чтобы раскрыть и исправить святое имя его исправлениями, как должно. Из этого помысла проистекает и исходит райский эликсир, чтобы орошать все. От этого промысла существуют высшие и нижние. От этого помысла была дарована письменная Тора, то есть Зеир Ампин, и устная Тора, то есть Малхут. 71 пункт. Мысль человека — глава всего. От этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы искажать его пути в этом мире и в мире будущем. Из этой мысли проистекает и исходит нечистота злого начала, чтобы вредить ему и всем. От этой мысли происходит нарушение, грехи и злоумышления, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Об этом и сказано: «Не мои мысли, ваши мысли».
0: Если раскрывается желание получать, и в нем раскрываются все хиссароны, все эти преступления, тогда, с одной стороны, есть великая радость тому, что это раскрывается, и не надо думать, что если мы читаем книгу Торы, там сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и закричали, и Моше кричит, и плачет. Это все радость. Это огромная радость тому, что находится в прямой или противоположной связи с Творцом. И все это продвижение, это приключение, это прогресс, это все в направлении цели. Эти люди прогрессируют и понимают, что у правой и у левой линии у них есть одинаковая важность. Только раскрытие средней линии, там, именно там, где есть шаг вперед. Поэтому мы, читающие обо всех этих ужасах, которые здесь описываются, и выходит это злое начало, и там все эти кровопролития, кровопролития, кровосмешения, он дает нам только четыре основных нарушения, соответствующих четырем уровням авьют. Но тем более, я просто не способен на то, чтобы мне раскрылось все зло от меня и до бесконечности, все эти уровни разом. Но чтобы каждый раз раскрывалось, и для этого я должен подготавливать себя. Подготовить себя это раскроется, еще раз подготовиться. Либо я готовлю себя с помощью величия цели, величия отдачи, возлюби ближнего как самого себя, величия группы и все эти вещи, либо меня к этому готовят с помощью страданий. Потому что под ударами я готов получить страдания только для того, чтобы убежать от удара. Тогда либо я сознательно готов идти к этим страданиям, исправлять зло, раскрывать зло и исправлять его, или под ударами я готов на то, чтобы исправлялись те страдания, которые раскрываются. Но то, что мы раскрываем цель, это уже не страдание, это уже радость, это часть нашего прогресса.
1: 72-й пункт. Поскольку мысль – глава всего, сказано в первую очередь, если жертва его – всесожжение, ибо всесожжение искупает мысль, сказано, из крупного скота, но не из всякого крупного скота, только бычок из скота, самец, а не корова, самка. Самка без порока пусть принесет мужского пола, а не женского, так как мужское начало выше женского. А также из мелкого скота, из баранов и из козлов, а не самку. 73-й пункт. Каждый, кто приносится в жертву всесожжения, ола, все они мужского пола, а не женского, потому что жертва всесожжения поднимается, оле, над сердцем. Это мысль, которая выше сердца. Известно, кто стоит над сердцем. Помысел. Этот помысел, то есть хохма, относится к мужской категории, а сердце – женская категория, бина, понимание. И сердце понимает, мевин, когда она получает от хохмы. Поэтому жертва всесожжения поднимается наверх, и все эти жертвы мужского пола. И поэтому начинаются эти слова с жертвы всесожжения, превосходящей все прочие жертвы, ибо мысль – глава всего.
0: Глава ступени. Да. В жертвоприношениях мы тоже имеем разницу между материей жертвоприношения в том, как приносится эта жертва, и разница в том, как называются сами жертвоприношения. Да?
1: 74-й пункт. В таком случае, вместе высшего помысла следовало бы приносить жертву всесожжения в сфере хохма. Почему же ее приносят ниже, в сфере есод? Глава всего – мысль, сфера хохма, начало Зайрампина, а завершение мысли – место, зовущееся утро. Оно представляет завершение тела, услаждающего нукву, есод, завершающий Зайрампин и зовущийся телом. Так и мысль человека – глава всего, а завершение этой мысли наступает, когда задуманное действие выполнено. Тогда и завершается мысль. Когда же это происходит? утром сказано: «Ой, замышляющие несправедливость и совершающие зло, когда на ложах своих в свете утра делают они это». Свет утра намекает на Исод. Таким образом, мысль, кроющаяся в жертвоприношении, поднимается к месту помысла, к хохме, а действие жертвоприношения, конечно же, близится к завершению мысли, к Исоду.
0: Нет у меня сил это объяснять.
2: Хохма,
0: Ариханпин, Зеранпин, тоже хохма, получает от нее только при том условии, что в Малхут есть желание через Зеранпин вместе с Зеранпином прийти к их корням, к Ариханпину. Это жертвоприношение Ола.
1: Пала и не встанет вновь. 75-й пункт. Дева Исраэля, дева благословенная от семи сферот Зерампина, Хагат Неим, зовется дочерью семерых, Батшева, и это Малхут. А дева внизу наследует семь благословений для нее. Сказано: «Ты, человек, подними плач по деве Исраэля». Это сказано о собрании Исраэля Малхут. В таком случае трудно понять слова. Сказано: «Пала, не встанет вновь дева Исраэля». Если бы это говорилось в утешении, мы бы сказали: «Пала не упадет вновь и встанет дева Израиля». Однако в этом разделе речь идет о плаче. 76-й пункт. «Пала не встанет вновь дева Израиля, если человек прогневался на жену, и она ушла от него, и не вернется к нему никогда. Горе тогда сыновьям, изгнанным с нею». 77-й пункт. «Горе поколению, в котором нет пастырей, и стадо блуждает, не зная, куда оно идет, ни вправо, ни вправо, ни влево». Разумеется, они должны знать эти слова Писания. Все раскрыто тем, кто зряч на пути Торы, на пути истины. 78-й пункт.
0: Видно, что все, о чем рассказывает нам Зоар, это то, как нам организовать наше желание, как раскрыть его, как подготовить его к исправлению. Нет ничего больше этого. В этом есть работа.
1: 78-й пункт. «Всем изгнаниям, в которые уходил Израиль, устанавливал Творец срок и предел. Из всех изгнаний возвращался Израиль к Творцу, и дева Израиля Малхут возвращалась на свое место в то время, которое он назначал ей. Но теперь, в последнем изгнании, это не так. Она не вернется так, как во времена других изгнаний». О чем и говорят эти слова Писания: «Пала не встанет вновь дева Израиля». И не сказано: «Пала, не подниму ее вновь». 79-й пункт. Вот притча о царе, который разгневался на царицу и изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло это время, царица сразу же вернулась к царю. Случилось это один раз, другой, третий раз. В последний раз удалилась она из царского дворца и изгнал ее царь из своего дворца на долгое время. Сказал царь: «Этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее». 80-й пункт. «Придя к ней, он увидел, что она лежит во прахе». Видели бы вы уважение, оказанное царице в то время, и просьбы царя пред ней, пока не взял ее царь за руки и не поднял ее. И привел он ее в свой дворец и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда и не удалится от нее.
0: Потому что разбиение каждый раз все больше. Изгнание все более реальное. Последнее изгнание несравнимо с предыдущим. Это ясно. И насколько раскрывается зло, потому что именно в этом разница, когда раскрывается Авьют, Алев, Бет, Гимель и Далет. В последнем изгнании раскрылось Далет Авьюта. Это то изгнание, которому все предыдущие изгнания были только подготовкой, потому что это Далет Авьюта, это тот Авьют, который нужно исправить. Все остальные изгнания и уровни Авьюта, у них нет собственного статуса, это как неживое растительное животное. Они должны были существовать только ради того, чтобы из них произошел род человеческий. Точно так же уровень Далет Малхут. Этот уровень не может раскрыться без уровней Шорош, Алиф, Бет и Гимель. Но цель именно в ней, и там производятся все исправления. Поэтому это последнее изгнание, это очень особенное изгнание. Оно противопоставлено уровню Адам. То есть там раскрываются хисароны, и страсть, и желание, и дары Творца,

0: дары царя всем творениям на уровне Адам, на уровне того, чего он хочет от них, а на предыдущих уровнях, в предыдущих изгнаниях, раскрывались те или иные изъяны, тут что-то не так, и там. С точки зрения обратного соотношения святов и келим было вовсе не как сейчас. Сейчас те хисароны, те келим, которые раскрываются, и они еще раскроются в самом ближайшем будущем, потому что изгнание само тоже делится на уровне неживого растительного и животного и говорящего. Сейчас мы входим в фазу говорящего в изгнании. Раскрывается недостаток ступени человека, Адама. И из этого придет правильный хисарон для исправления. Не придет исправление на переход к животному уровню, где мы будем заботиться о животном уровне, о материальной жизни. Придет более выясненный хисарон, имеющий больше отношение к внутреннему миру человека. Мы видим это по депрессии, по разбиению семьи, кризису образования и воспитания. Все это свойственно человеческому уровню. В этом раскроются все проблемы. Это то, чего не было в предыдущих состояниях. Поэтому царь отбросил царицу надолго и далеко, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы дать силу этому выяснению, он сам должен проявиться в этом разбитом состоянии и раскрыть одно относительно другого. Царица, находящаяся в опрахе, и царь тоже должен раскрыться в этом состоянии.
1: 81 пункт. Так и Творец. Каждый раз, когда собрание Израиля было в изгнании, по истечении срока оно возвращалось к царю. Теперь же в этом изгнании дело обстоит не так. Напротив, Творец возьмет его за руки и поднимет его, и помирится с ним, и вернет его в свой дворец. Действительно, это так.
0: Потому что сейчас раскрывающийся хисарон раскрывается относительно уровня Творца. Человек подобен Творцу, Адам подобен Творцу, у них есть подобие свойств. Восстающая теперь царица имеет прямое отношение к царю. Ее хисарон находится прямо на уровне царя, когда, как раньше, этого не было достаточно для его ступени.
1: Действительно, это так. Ведь сказано, пала не встанет вновь сама. И потому сказано, в тот день подниму я павший шатер Давида. Не он встанет опять, как в другие времена, а я подниму его. Сам же он не встанет. Об этом и сказано, в тот день подниму я павший шатер Давида. Я подниму шатер Давида. Кого же представляет шатер Давида? Павшую деву Израиля, о которой сказано «пала». В этом уважение к деве Израиля и ее слава, ибо не сама она встанет вновь, а Творец поднимет ее. 82 пункт. Конечно же, это разъясняет дело. В будущем Творец провозгласит о собрании Израиля, как сказано, «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерушалаем». Подобно человеку, который держит за руки товарища и говорит, «Отряхнись, вставай», так и Творец возьмет его за руки и скажет, «Отряхнись, встань». 83 пункт. Также и все царедворцы начинают говорить с ним тем же языком. «Восстань, свети, ибо пришел свет твой». Ведь царь здесь сказано, и вошла она к царю, и стала пред царем,

0: веки и поднять тебя в свой дворец и соединиться с тобой постоянным единением на веки. Сказано об этом, обручу тебя верностью.
1: Тут есть большая проблема не только в этом, но она тоже есть. Нужно ли нам самим поднимать Малхут, или Всемилостивый поднимет нам павшую скинию Давида? Нужно ли нам ждать, и все раскроется сверху, а нам нужно только пребывать в изгнании? Или нам нужно распознать, что царь идет, и что он делал свое и протягивает нам руку? И нам нужно схватиться за него и подняться. Есть люди, которые говорят, что нет, что все придет, все раскроется сверху, с небес упадет храм, и нам не следует делать ничего, кроме как просто ждать. А каббалисты считают иначе. Потому что то, что приходит царь и раскрывается, и хочет поднять царицу из изгнания, это то, что он сделал. Он вернул нас в землю Израиля, раскрыл нам книгу Зоар, труды Ари, дал нам все эти средства, все условия. Мы сейчас не находимся под чужой властью. Не находимся в состоянии, где у нас нет выбора, где мы в отрыве от истоков. А все есть как раз. Есть те, кто считает, что этого недостаточно, что все должно быть сделано сверху. Это большая проблема. Это то, о чем постоянно объясняет Бааль Сулам, о том, что действительно является свободным выбором, что должна быть точка, которая обязывает нас к тому, что в то время, когда пришло время дарования Торы, вернулись мы в Израиль, получили Тору, то есть получили в том понятии, что есть дарование свыше, мы должны принять ее снизу и провести ее дальше. Это значит, что царь приходит к царице, дает ей все, но в конечном счете это она сейчас должна сделать шаг в сторону царя, раскрыть хисарон к единству к ним, а не тем, что она постоянно будет пребывать в опрахе без какого-либо действия со своей стороны. Царь вызывает это действие тем, что он протягивает руку, раскрывается. Раскрывает хисарон. Здесь мы находимся в состоянии, где имеет место очень серьезное разногласие между теми, кто придерживается внешней части Торы, и каббалистами, которые придерживаются внутренней части Торы. Потому что во внешнем добавить нечего. Что ты там сделаешь? Еще несколько заповедей, еще несколько благословений. Любая надбавка может быть только внутри, в выяснении желания, в раскрытии злого начала, которое требует исправления. Да.
0: Ян из Квебека спрашивает, как мы узнаем, что мы достигли уровня человека?
1: Прежде всего,
2: априори,
1: заведомо, априори, каббалисты говорят нам, что это то, что происходит, что мы находимся во время избавления, в дни Машиаха, когда раскрыты все источники, а ничего большего не раскроется. Ну, будут еще комментарии, еще объяснения, с одной стороны. С другой стороны, в человеке будут раскрываться новые хисароны,

0: он будет более способен слышать. С другой стороны, мы, находящиеся со стороны простого народа и в его отношении к Торе, мы сможем еще давать какие-то пояснения с точки зрения Торы относительно человечества. Но ничего большего, потому что Зоар, труды Ари, были раскрыты в трудах Бааль Сулама в самой полной форме, в трех линиях, в том, как это делать, как производить все эти действия. Я не вижу здесь никакой потребности в чем-либо свыше. Все зависит теперь от нашей работы. На самом деле, так как сказано здесь в Зоар, когда царь приходит к царице, протягивает ей руку и говорит: «Встань!» Это уже произошло. Только она теперь должна встать, а не омывать там ноги свои. Не омыл я ноги свои, не хочет вставать и открыть дверь. Это проблема. Да.
1: Вопрос ученика. Малка, царица — это группа?
0: Да, группа, то есть царица — это общий наш хисарон. Если этот хисарон на разных уровнях, но есть там много граней в этой царице. С одной стороны, она должна пребывать в прахе, где мы видели бы наше злое начало, которое, в котором мы не хотим объединяться, не способны, не заинтересованы. А с другой стороны, это прах, это уровень праха, что мы тем самым находимся в самом презренном состоянии и не способны уже соглашаться с ним. Мы уже достаточно были в контакте с Высшим Светом, хоть и скрытым, хоть и окружающим, но мы этого достаточно, чтобы мы уже не были согласны оставаться в таком состоянии, и нам не хватает этого раскрытия, нам не хватает того, чтобы получать сил друг от друга к общему желанию, которое было бы едино, и желание было бы к единству. Поэтому только на нас возложено это действие — схватить царя.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Эсава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Исраэль спасли положение, поэтому светил Исраэлю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Исраэлю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Исраэлю, потому что сыновья Эсава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Исраэль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоре, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков: невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли? И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах. Когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное, Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое «всем сердцем», потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение ни видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требуют от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существует свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли? И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое всем сердцем, потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желания, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы Он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются. Это называется хафец хесед. И у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которой облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать. Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать. И в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, взор, пришедшему очиститься, помогает. И Зор спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство рух. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего наранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в Содоме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказала, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности, поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. а те будут угнетать их 400 лет. 4 — это совершенная ступень, так как существует 4 свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы. Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «эта земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышат наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу, иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения. Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви».
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
0: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «льон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже круго обращается, тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало возрождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось, только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело, душой называется часть Творца свыше, и тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним. И в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое, ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположной бине. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость цветов и килим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам в Бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему, ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. Бальсулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит, и как бы там ни было. Нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, в моем ощущении, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь. То есть разрыв между нами растет, и человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состоянии конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. Если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистической кли. Очень просто, потому что эгоистическая кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущениями вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Да, и я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие. И дело в том, что кроме большого хиссарона нам нужен особый определенный хиссарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот свет, как мы можем точно определить,

0: точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий во всем распространении, в нашей социальной жизни мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
1: А?
0: Еврей.
1: Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иуди от слова «ихуд» — единство. Иуди, ну. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
0: В чем разница между Иудеем и Израилем?
1: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — Яшаркель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии Гадлут. Зерампин, мир Ацелут, в состоянии Гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время Катнут Израиль называется Яковом, малым Яковом, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудей, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках, а у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытия духовного, раскрытия божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Такого определения в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к Гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшаркель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
0: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
1: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
0: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда, если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще я хочу делать.
1: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Максома, пока я не достигаю Максома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний, внутренний.

0: три человека, нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне и ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда? Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие, и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
1: Ну,
0: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще я не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила, властвующая, может быть, большая, маленькая, кто что, я ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки». Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь умнее того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Мехина. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да?
2: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
0: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Израиля, Авраам, земля Израиля, народ Израиля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это различение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только материальные? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Только в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе. И мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама.
1: Душа.
0: Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера, Асия. Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает в состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, с 2002 года. Да. До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
1: Всё.
0: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсома. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
1: Все.
0: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги, не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. На этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужна тысяча и одно слово. И другое также представляет, согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя Ормакив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, Маширо им, и тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видит. А так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут Бейт-Амикдаш, храм. Они пишут. У них храмом называется особая кли, находящаяся на уровне бины в каком-то месте.
1: Мы
0: понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме.
1: Да?
0: Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь Ормакиф именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа, соответственно, между высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона высших или принципа высших законов низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Максома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. Связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, согласно правилу «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Тогда как всё-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира, и пользуются ими, каббалисты. Иначе им нечего было бы писать, нечего было бы делать, потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы как ветви духовного еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемом. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля. Все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак и увидеть. Очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь почитать.
3: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
4: Я пока не понял.
3: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
4: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы из состояния бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира, и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
3: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они как будто...
4: Каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что я снова говорю тебе, это ощущение. Духовным называется обнаженное желание. Что значит обнаженное? Ну, как без тела. Допустим, ты и я уже без тела. Мы уже, слава Богу, избавились от своих тел и... существуем так, свободно. Ты душа, и я душа, да? Тогда у тебя нет рта, у меня нет уха, чтобы тебя слышать, и у тебя нет уха, чтобы слышать меня. Так что мы будем делать? Тогда что значит избавиться от тела? Избавиться от тела называется отбросить эго. Избавиться от эго, которое разделяет нас. Если я думаю о себе, это называется эгоизмом. Тогда я притягиваю к себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И эти мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
3: Как это выглядит практически?
4: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
3: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
4: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все, не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги «Зор». Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Баальсулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга, связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный, да, там у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
3: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
4: Ты читаешь книгу посредством Ормакив, окружающего света, создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хисарон. Свыше тебе дали хисарон, который для тебя весомее. Этот хисарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели. И тогда ты приходишь сюда.

0: אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי?
1: Намереваешься получить в этом хисароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хисарон уже есть с самого начала. Но это просто какой-то хисарон. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь, слушаешь и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя, уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он, в конце концов, построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что затемит желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, это клепет из пластилина, да. Это будет называться человек.
2: И он изменит мои свойства?
1: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того, свет строит кли, и уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
1: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, строит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства, всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
2: Да, много говорилось в стремлении, хисроне, в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот, как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
1: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хисароны товарищей, заботятся о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам.

0: Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
1: Да, это с помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Рав описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
0: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адама Ришона, которая делилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
1: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши келим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
0: Да, мы не понимаем размера клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
1: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичные наши, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к целетворению. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда 10 сирот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, 2,5 строчки, а объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали и что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.

0: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху текста Ри. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее, в 90-м пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И, как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности называемом Малхут бесконечности или и его имя не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету, и во что бы то ни было выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом, поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
1: А невра мисугаль.

0: творение способно сделать со своим желанием что-то, я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка. Она сокращает свое желание. Что я, как творец, держу это желание в своих руках и могу с этой точки сделать все, что мне заблагорассудится. Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее, и светит ей, держит ее, он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодное. Поэтому называется «сократил». То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное, и тогда только это желание будет существовать в этом новом, в это творение будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии. Мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают, сокращаются.
1: В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
0: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно, уже не существует.
0: Но нету отсутствия в духовном. Желание это духовное, не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить?
0: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда есть у меня что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где

0: ощущение, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно само по себе это все сокращает эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
0: Отлично, отлично. Ты приходишь к Гмар-тикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да.
2: Ахэратэх.
0: А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание кли подняться к свету? Что значит новое?
0: У нас-то с помощью окружения. Там, это там это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
0: Но мы уже учили это в других частях Талмуд Десяти Сферот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу, утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз, в последнюю пятницу, два дня назад, тот урок, который я давал, в общая лекция, да, там я говорил об именах.
1: Это называется «Урок в доме Каббала для всех».
0: «Урок в доме Каббала», «В доме Каббалы для всех». Шмо, имя его,
2: рацион,
0: это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, оно изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются, в последней стадии называется стадия Далит, и начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, и имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня. Мое имя

0: относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, которое находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? По соответствии с свойствами Кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего. Он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как Кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена Кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя Творца. Ну, давайте продолжать. Гила.
1: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать, имеющееся там, не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням. Пока не раскроет творение, это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь, когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие келим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и Творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение. Ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален восток от запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот цвет называется во всех местах светом Хасадим. Однако, первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом Хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света Хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств создателя. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет Хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет Хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
0: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Ари написал, что это сократил себя, то есть слово сокращение, как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует своим желанием. Это не его желание, его дают сверху, и сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более, больше, важное, и тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем была прежде.
1: Мы приглашаем задавать вопросы. И поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Елель.
0: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
1: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественные изменения. Что значит качественные изменения? Что желание меняется? Мы сейчас слышали, что такое сокращение. Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
0: Спасибо.
1: Еще в мире? А, уже есть знаки вопросов. Да, Киев один.
2: Так, дякую, друзья. Вот те, что Рав сказав, цитата, что лише завдяки
0: спасибо, товарищи. Рав сказал, что только с помощью нового желания, нового хизарона и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет. Можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда... Это новое желание в кли, спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения, и тогда они растут, потому что это не наше желание. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил каббалу, что бы ты делал, что ты делал до того, а сейчас у тебя есть другие желания, откуда ты их получил, кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
3: Вот, баулям.
1: Еще в мире.
3: Рахамим.
1: Рашид
0: Кортуда. Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще?
1: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности. Все это в объединении с товарищами. В желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи. И это то, что нам нужно сделать.
0: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
1: Свет — это наполнение кли.
0: Большое спасибо.
1: Женщины Мак, 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
0: Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его и выход придаются телу свет по пригодны для применения. Откуда мы знаем, что мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда-то мим, я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу. А перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, он выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, теперь мы хотим построить это так же, как это построено было, только сами. Спасибо, вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
1: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе.
3: Кодем гам бачувале башалаш в Киев.
1: в предыдущем ответе на вопрос с Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, какое желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце. Если мы работаем с окружением над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это Ахураим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в Ахураим, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
0: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Рав сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одну решимо, хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
1: Кабью 2.
4: Rav gave us a beautiful explanation of Shmot.
0: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление Кли. Наш вопрос. Скажем, что Кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и Кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как Рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
1: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
0: Да, извините меня тогда. Если Кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как, когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
1: Верно, именно так.
0: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, Рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается Ахаб больше, Ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, Ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.
1: Да, может быть, еще один вопрос. Если кли зависит от света, то а в свете нет распознавания, нет развлечения, нет имен. Так где начинает создаваться имя? Именно сейчас я читаю о том, что Рав сказал. Кли само по себе бесконечность, поэтому чувствует наполнение в бесконечной форме. Так кли дает название свету. Иначе, иными словами, кли является именем, именем кого? Того, кто его наполняет. В свете действительно нет имен, только в кли есть имена. И все имена, которыми мы называем Творца, это имена, которые мы постигаем в Творце, мы постигаем в свете. Это не то, что свет такой, как мы его называем. Это мы так чувствуем, это впечатление в кли.
0: Тогда как кли определяет себя как бесконечность?
1: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был Эйн-Соф, мир бесконечности, потому что Малхут не делал никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении 10 сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов. Эйн-Соф, нет сов. Не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние Эйн-Соф, бесконечности. Отсутствие сов.
0: У меня здесь замечание от Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом более важное, чем получение, несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потому как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
1: Это первое сокращение.
0: Да.
1: Шурик.
3: А азмаза мицеют.
0: Что значит реальность тогда?
4: За Миша я сбил.
1: Это Миша объяснил.
0: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое авиют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
1: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда кли чувствует разницу между, свойством Творца и кли.
0: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
1: Выстроить миры.
0: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
1: Реальность сама по себе живет.
0: Не понял вопроса.
1: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
0: Может быть.
5: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
0: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
1: Распространение в свете, не в кли. Но где свет распространяется? Он распространяется в кли. В тот момент, когда кли готова, есть у него экран с намерением ради отдачи, он может дать свету распространиться. Вначале было сокращение, удалился свет. Что значит удалился свет? Кли не чувствует свет. В тот момент, когда есть исправление, есть намерение ради отдачи, можно почувствовать свет. И тогда чувствуем, что свет распространяется. Все из кли, все с точки зрения кли. А свет находится в абсолютном покое. Все изменения происходят в килим, под воздействием света. Исхождение, сокращение, разбиение — все в килим. Женщины Латинской Америки 15.
3: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
0: Reconocer esa oscuridad. Когда мы раскрываем больше тьмы, в чем наша работа? Осознать, постичь это злое начало и просить исправления, потому что мы не способны исправить это, верно?
1: Да, мы не способны исправить это, верно? Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправление, что пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот ахураем ступени. От нашего неисправленного состояния мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу, он поднимает нас, то, что мы изучаем в тест. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Голгальтовой Инаем, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
6: Туда.
0: Спасибо. Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете, в изменении света? Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран, у тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим о Малхут бесконечности, которая построена с помощью света. То есть свет дает ей ее свойства. Свет изменяет все четыре свойства, ступени. Когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение, это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
1: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойства.
0: Да, окружение находится вне тебя. Оно дает тебе. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да.
7: Астана не рейти.
0: Я видел Астана.
8: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму под свет. Как кли понимает, что такое форма, и как кли понимает, какую форму принять?
0: Кли получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на
1: притягивании света. Кли не может знать, Кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет 10 лет. Также и Кли на своей следующей ступени, и где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и 10-летний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так Кли не может решить, какой оно будет на следующей ступени, и что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам, какова следующая наша форма. А сейчас наша задача — отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее выше знания, в такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма Кли. Так мы все время поднимаемся.
0: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше поэтапно.
1: Турция 1.
6: Тогда кыстлама или, yani симсум или авуд арасындаки илишки недир бурда?
0: Какова связь между сокращением и авиютом?
9: Имен авиют. Имен рацион.
1: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать. Нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малху чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
10: Кли — это
0: мужская часть или женская? Кли и мужская и женская часть. Это зависит от... Мы это еще не учили. Кли может быть и мужское, мужским и женским. Разница между... Что в Кли Захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
1: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина.
0: Так теперь мы перейдем к сообщениям Орена и Гилада. Да, друзья, после урока Таса, такого замечательного, мы есть уже подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша, мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой и раскрыть Творца между нами. Вечером каждую среду статьи Рабаша. Все приглашаются.
1: Урок в системе Арвут, он на иврите, только только подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нуля и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищей.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано, сказал ему Раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им. И светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Израиль спасли положение, поэтому светил Израилю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Израилю любви и дополнительного свечения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное свечение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зор, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Израиль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение ни видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творениям. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существует свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон? Чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое всем сердцем, потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желание, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы Он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются. Это называется хафец хесед. И у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге Прихахам. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которой облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Исраэль действительно едины. То есть цель творения, к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать.

0: видит, что не может выйти из-под власти желания получать, и в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, Зор, пришедшему очиститься, помогает. И Зор спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство Руах, то есть благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего Маранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в доме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказала, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. А те будут угнетать их 400 лет. 4 — это совершенная ступень, так как существует 4 свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из

0: книги Сферот, что Малхут представляет единицы, Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими Келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих Келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
1: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
0: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышит наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору, и из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
1: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света. И лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу. Иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения». Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви.
0: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният кли.
1: Рав Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать из стремления к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается, тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
1: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело. Душой называется часть Творца свыше. И тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было до Авраама, от Авраама это желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. И кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое ради получения и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросло на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в Бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам, в Бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет, и будешь в Египте 400 лет. Баля Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит. И как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой кли, высотой как духовная, величиной как духовная, и в том объеме, как духовное, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это кли. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь. То есть разрыв между нами растет, и человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся. И сейчас, в своем ощущении, мы находимся в состоянии этого мира и состояние конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. Если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистической кли. Очень просто, потому что эгоистическая кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущением вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне. Все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Значит, я присоединил его килим к себе. Тогда уже мои килим растут, и я могу больше получать, передавая ему и по дороге получать. То есть решение быть ради отдачи вытекает из желания Творца насладить свои создания. И если бы не желание насладить свои создания, Творец не создал бы природу ради отдачи, но поскольку он хочет насладить свои создания бесконечно, без ограничения. Кли обязана быть ради отдачи, потому что это помогает ему каждый раз приобретать все больше и больше потребностей. И здесь есть еще одна проблема. То, что мы продвигаемся и с помощью учебы увеличиваем свои килим, увеличиваем свои потребности. Этого недостаточно, потому что недостатки или потребности могут быть ко всему на свете. Как мы можем желать самого совершенного и не застревать на каких-то посторонних тропах, пока не увидим, что это не то. И снова выбирать, какая цель предпочтительная, и снова искать в каком-то там тупике, тут и там, правильно это или нет, как мы делаем в этом мире. Входит в какое-то дело, начинают чем-то интересоваться, и так вся жизнь растрачивается на такие вещи, пока не устоит от всего, и все это заканчивается. Как мы можем с самого начала пути определить правильное направление, чтобы не впадать в какие-то посторонние пути, не застревать в них, не путаться, не упускать время и ускорить развитие? И дело в том, что кроме большого хисарона нам нужен особый определенный хисарон, у которого будет определенный характер. То есть к чему именно стремиться? И тогда, если мы смотрим в конец действия, видим, что в конце действия находится наша кли, душа, очень большое кли с намерением ради отдачи и наполненное высшим светом, который дает все благо, наслаждение, постижение, совершенство, вечность и так далее. Этот свет, в общем, называется Творец. И этот цвет, как мы можем точно определить свое движение из нынешнего состояния к этой конечной точке, а не с разными путаницами по дороге. Это возможно, если я сейчас в каждом месте, в котором нахожусь, я представлял бы себя находящимся в конечном состоянии. То есть у меня есть потребность, и у меня есть просьбы, чтобы это желание было большим, исправленным и наполненным Творцом. То есть направить свой хисарон к состоянию, в котором я буду в конце, и тогда я не буду ошибаться и последую точно в этом направлении, а не в каких-то, не в какие-то другие стороны, к какой-то цели или состоянию, которое отличается от конца исправления. Поэтому, когда мы учимся, вызываем на себя окружающий свет, и этот свет формирует в нас все потребности и все основы для продвижения, мы уже во время учебы и наших действий во всем распространении, в нашей социальной жизни, мы уже изначально должны думать о том, как мы направляем свое желание точно в правильном направлении, чтобы не пропустить цель. Это называется, что я уже сейчас направляю себя к тому, чтобы прийти к большому желанию, к концу исправления, где буду в единстве с Творцом, и тогда продвигаться быстро. Что такое еврей?
0: Евреем называется тот, кто стремится к единству с Творцом. Иуди от слова «ихуд» — единство. Ихуд. Ихуд — это объединиться, слиться.
1: В чем разница между иудеем и Израилем?
0: Разница между евреем и Израилем. Израиль — это уже постижение этого состояния. Израиль — Яшар-Кель, прямо к Творцу, когда у него есть желание к этому. Израилем называется Зерампин в большом состоянии Гадлут. Зерампин, мир Ацелут, в состоянии Гадлут называется Израиль, потому что он уже постигает это желание. Во время Катнут Израиль называется Яаков, малым Яаком, который пока еще требует исправления. Все здесь говорится о желании получать душе только во всевозможных состояниях, которые есть. Евреем, иудеем, называется тот, кто стремится. В духовном, допустим, ты называешься каббалистом. С чего вдруг ты каббалист? Ты еще там сколько раз был на уроках, а у тебя еще нет никакого получения свыше. Нет еще кли, в которое ты мог получить с помощью экрана раскрытия духовного, раскрытия божественного. Каббала — это методика, как раскрыть божественную высшую силу, которая властвует, которая создает, управляет всем и наблюдает за всем. Ты еще не пришел к такому состоянию, в котором ты раскрываешь его. Но согласно твоему желанию, твоему стремлению, согласно тому, к чему ты хочешь достичь, согласно цели, которую ты ставишь перед собой, ты уже называешься каббалистом. Таково определение в Каббале согласно именам. Поэтому Израиль, с одной стороны, называется состояние, когда приходят к Гадлуту и слиянию с Творцом. С другой стороны, слова «Израиль» — «Яшар-Кель» — прямо к Творцу, означает, что есть направление прямо к Творцу, и в этом направлении идут имя будущего. Обычно имена даются либо по самой ступени, либо потому, что я направляю себя на эту ступень и хочу достичь ее.
1: Слово «иудей» происходит от слова «ехуди», «уникальный».
0: Не уникальный, это определенный, особенный, отделенный. Иудей от слова «ихуд». Это нечто другое. «Ихуд», когда он соединяет себя с Творцом.
2: Кен.
1: Если каждое мгновение должен соединять себя с целью, к Творцу, тогда если я этого не делаю, может быть, вообще стоит, чтобы я ничего не делал, тогда получается, что я делаю, может быть, 1 или 2% от того, что вообще хочу делать.
0: Ты говоришь так. Если я нахожусь внизу, сейчас под Махсомом, а надо мной Махсом, вход в духовный мир, а затем прохождение духовного мира, пока я не достигаю конца исправления. То есть долгий путь. И в особенности сейчас, когда я нахожусь ниже Максома, пока я не достигаю Максома, это путь скрытия. Я не вижу, куда я иду. Что значит, я не знаю, куда иду? Путь, он внутренний. Внутри человека нет какой-то дороги, шоссе с несколькими полосами, и мне нужно выбирать свою. Полосы находятся внутри, внутри моих желаний. Как я направляю эти желания? Как соединю их вместе? Как в точности различу, что является целью более-менее? Это как ты находишься в пустыне и ничего не знаешь. Есть у тебя какие-то догадки туда или сюда? Не знаешь, куда идти. И просто, когда тебе говорят, ты хочешь в этой темноте, когда закрываешь глаза, знать, как идти, знаешь, как ребенка раскручивают, иди после этих всех вращений, как не знать, куда идти, тогда я должен внутри создать этот контакт. Я, состояние, в котором я сейчас нахожусь, и действие, которое я сейчас совершу, мое следующее действие и Творец, то есть конечное состояние, в котором я буду соединен с Ним, вместе с Ним, чтобы все это было уже сейчас вместе. Если я совмещаю их вместе, это как я направляю свой прицел, да, ружья в правильном направлении. То есть есть у меня глаз, есть прицел, есть цель, и все они на одной линии. Так я соединяю все эти желания вместе. И тогда я не ошибусь.
2: Ну,
0: ты говоришь так, но откуда я могу быть уверен, что я нахожусь вот так вот в темноте? Что значит «я в темноте»? В замутнении чувств, помутнении чувств, в отсутствии ясного знания, кто такой Творец, это вообще не знаю. Представляю его так или так или так. Мне говорят «высшая сила», «властвующая», может быть, «большая», «маленькая», кто что интересует. Ничего не знаю, да? Или у меня есть какие-то стереотипы там от бабушки. Это первое. Второе. Я также не знаю своего состояния, где я нахожусь, какие именно мысли у меня. Только потом я раскрываю, может быть, мне даже пойти изучать психологию, чтобы узнать что-то о себе. Но потом видишь, что это тоже неправильно. Короче, что мне делать, когда я нахожусь в темноте? Тогда тебе говорят просто. Ты как сейчас находишься в темноте, так и продолжай. Не будь умнее того, что дают тебе свыше. Ты должен справляться именно в состоянии, в котором находишься. Это как младенец. Тогда он падает, встает, старается что-то делает, и ломает, и еще что-то делает, ошибается. Ему дают игрушки, чтобы он просто играл, и на них чему-то научился, и так он растет. Так ты только старайся, как младенец. Ты видишь, как он ни мгновение не находится в покое, иначе не разовьется. Мы уже ленивые. Но посмотри на детей. Все время. Природа специально вводит в них все новые хиссароны, потребности, чтобы развивались. Так это и главное делай. И поэтому так и написано. Все, что в твоих силах делать, делай. Если это приходит вместе с учебой, в конечном счете это ведет к развитию. А если ты будешь сидеть и ждать, пока я стану умным, и тогда я буду совершать какие-то действия, ты никогда не станешь умным, не совершив сначала действия без разума, как дети. И наш путь до Махсома, до входа в духовное, так и называется временем подготовки. Михина. Как ты понимаешь, как дети, именно так мы должны развиваться. Да.
1: Если Исраэль — это как четыре духовные стадии, тогда как через духовную стадию Исраэль узнаем Исраэль, материальный Исраэль?
0: Так ты спрашиваешь, мы в Каббале изучаем только духовные свойства Исраэля, Авраам, земля Исраэля, народ Исраэля. Все то, что мы читаем в Торе, вся наша история, все это происходит в человеке, все это различение внутри него. А как быть с тем, что в нашем мире у нас тоже есть те же самые вещи, только в материальном? Да? Это Египет, Израиль, Иордания, Иерусалим, храм, все эти вещи, люди и все остальное. Только в духовном у нас есть душа. В этой душе есть всевозможные части. В этой душе есть части четырех стадий, четырех ступеней. И согласно этому они называются неживой, растительной, животной, говорящей ступенью или говорящий уровень человека в этой душе, в Адаме Ришоне. Это называется человек. Затем там есть животные, называемые живые существа, ангелы, нефашот, рухот и так далее. Это все в душе. И мы изучаем душу. Откуда мы начинаем путаться? Из-за того, что читаем об этих частях нашей души, мы начинаем их называть именами предметов этого мира, того, что есть в этом мире. В духовном нет имен. Можно было бы назвать все эти вещи или числами, но числами очень трудно. Тогда мне нужно договориться со всеми каббалистами о тысяче чисел, что так я называю каждую отдельную часть души. Поэтому каббалистам, которые живут в двух мирах, легче им установить название частей души согласно их ветвям в этом мире. Этот мир создан как следствие души. Ну, давайте посмотрим. У нас есть единственное творение. Есть Творец, который создал творение. Это творение называется Адам Аришон или Нишама, душа. Этот Адам Аришон разделился на 600 тысяч частей, а затем еще на миллионы, миллиарды частей. Да? Каждая часть в Адаме Аришоне, которая разделилась, всего есть 600 тысяч основных частей, которые тоже разделились. Каждая часть, которая разделилась, называется Нешама Пратит, частной душой. Эта частная душа тоже устроена как общая душа и тоже делится внутри себя на разные части. Есть между этой душой и этим миром расстояние миров Бия, Брия, Ицера, Асия. Допустим, что это все. Это расстояние, которое называется 6000 лет. Почему лет? В каждом мире есть 2000 ступеней, всего 6000 ступеней, которые называются шаним, годы. Мадригот, ступени. Сейчас. Так твоя душа, которая находится здесь, в Адаме Ришоне, падает состояние здесь, в этом мире. И эта душа начинает перевоплощаться много-много лет, тысячи лет, пока не приходит к состоянию, когда ты уже начинаешь чувствовать точку в сердце, никуда шибалев. То есть начинаешь чувствовать с этого времени, да? Допустим, 2002 года.
2: Да.
0: До сих пор ты перевоплощался, не чувствуя этого. Это были только материальные наслаждения. Танугим гашмиим. Материальные наслаждения.
2: Всё.
0: А с этого момента и далее ты хочешь так же. И духовное наслаждение. Ты еще не знаешь, что это, но уже видишь, что хочешь. Теперь говорят, если ты будешь пользоваться наукой Каббала как следует, за 3-5 лет ты сможешь достичь Махсом. А затем, после Махсома, тебе нужно будет подняться по этим ступеням, чтобы достичь Гмара Тикун, конца исправления. Что такое конец исправления? Когда ты достигнешь именно того состояния, где находится твоя душа, где она была. Но ты должен достичь состояния конца исправления. В то время, когда ты находишься также в жизни в этом мире. То есть весь этот путь ты должен пройти отсюда до сюда в течение жизни своей. В течение жизни имеется в виду сейчас, за один кругооборот. За один кругооборот.
2: Все.
0: Если не успеешь за этот раз, еще раз перевоплотишься и сделаешь. У тебя уже будет подготовка, сделаешь в следующий раз. А если нет, так еще раз. Но от точки сердца и до конца исправления должны пройти в течение жизни. Теперь, каббалисты, когда они находятся в каком-то месте, в духовном мире, скажем, в пути, вот здесь, и уж тем более в конце исправления, они пишут нам книги, не знаю, как ее нарисовать, я не художник. Они пишут нам книгу. Когда мы читаем эту книгу здесь, в этом мире, тогда мы пробуждаем на себя окружающий свет свыше. Из того места, где написана эта книга, до сих пор приходит свет, по-настоящему высший свет. Отсюда и дальше на меня уже приходит окружающий свет, потому что свет не может пройти ниже Махсома, так он стоит над Махсомом и светит мне здесь, как Ормакиф, окружающий свет. И тогда я нахожусь здесь, в своем состоянии, и вызываю на себя окружающий свет. И это все, для чего они написали книгу. Иначе бы не писали. Что они пишут в книге? Они пишут в книге то, что они видят на этой ступени, с которой они написали книгу. на этой ступени, но они не могут написать то, что они чувствуют, потому что у чувства нет языка. Я чувствую, что мне хорошо. Пойди, объясни, что значит хорошо. Нужно 1001 слово, и другое также представляет согласно своему пониманию, согласно своим келим, как можно описать нам какое-то духовное состояние, как можно точнее, чтобы мы вызвали на себя ор макив в более правильной форме, более близкой к нему. Тогда они взяли, каббалисты, слова из этого мира, они берут отсюда слова, а здесь то, что они видят, да, реальность, или как сказать, то, что видят, то, что видят, машероим. И тогда они берут слово и прикрепляют его к тому, что видят. И так они пишут. Так у них в книге появляется какое-то слово. Да? Допустим, они пишут «Бейт-Амикдаш», храм. Они пишут. У них храмом называется особое кли, находящееся на уровне бины, в каком-то месте. Мы понимаем, храм — это какое-то здание в Иерусалиме. Да? Но если ты во время учебы направляешь себя на то, что ты действительно хочешь понять, что называется храмом, что это в духовном, потому что ты не стремишься там путешествовать по Иерусалиму, а прийти к настоящему видению, что это такое, тогда в той мере, в какой ты стремишься увидеть духовный храм, что это внутри меня, какие особенности, что значит ощущать это состояние, ты вызываешь ор-макив именно из точки храма, о котором он пишет, на себя, когда ты находишься ниже Максома и читаешь книгу. Теперь ты понимаешь, насколько непросто читать книги по Каббале. Но в то время, когда ты действительно читаешь, ты притягиваешь свыше высшую силу, которая исправляет тебя.
3: Как будто бы группа, соответственно, между Высшим, между тем, что написано в книге, этим материальным миром, это только из-за принципа закона Высших или принципа Высших законов Низших?
4: Нет, нет, нет. Принцип — это корень и ветвь. То, что есть в этом мире, то, что есть в этом мире, то, что ты видишь в этом мире ниже Максома, что бы ни было, весь этот объем называется этим миром. То, что есть в этом мире, все спустилось из духовного. Все объекты, которые ты здесь видишь, неживое, растительное, животное, человеческое, у всего есть корень в духовном. В этом мире мы находимся, и мы называем в этом мире какую-то вещь деревом, какую-то стулом, какую-то человеком или каким-то животным, неважно что. Посмотри, сколько в этом мире есть различные виды и роды, и чего только нет. Только среди птиц, среди животных, среди каких-то растений. Такие вещи. Так у всего этого есть свыше корень. Мы берем здесь слово, название вещи, и этим именем называем корень. Потому что в корне нет имени, в духовном нет слов. Только в этом мире мы изобрели язык, а в духовном язык не нужен. Что называется духовным? Духовным называется раскрытое желание, раскрытое наполнение. Если я достигаю духовного, мне уже не нужен язык. Потому что я просто чувствую, что это. Я чувствую тебя. Мне не нужны слова. Наше ощущение общее. Мы вместе, внутри. Ты в моем желании с моим наполнением, я в твоем желании с твоим наполнением. Поэтому нам не нужны слова. Это как если бы у нас была какая-то телепатия. связь в мысли, связь в желании, без слов, без того, чтобы выражать это словами, чтобы эти слова через воздух проходили в твое ухо, из твоего уха в твой разум. В духовном такого нет. В духовном из моего желания, изнутри напрямую в твое желание и наоборот. Понимаешь? Поэтому в этом нет слов. Слова нам нужны, поскольку мы не находимся в духовном, в духовной связи между собой. Поскольку каждый является эгоистом, то эгоистическая клипа отделяет одного от другого. Если мы разбиваем эту эгоистическую клипу, то это называется, что мы получили экран. И тогда можем... связаться без эгоизма напрямую в соединении между нами, в любви, что называется, согласно правилу «возлюби ближнего своего как самого себя». Это правило в духовном. Тогда не нужны никакие слова. Так, да, как всё-таки для нас выразить то, что чувствуют без слов, словами? Они берут слова из нашего мира и пользуются ими. Каббалисты. Иначе им нечего было бы писать, нечего было бы делать. Потому что то, что они чувствуют, им это ясно. У них нет проблем в общении. Для нас они изобрели язык, называемый языком ветвей. Мы как ветви духовного еще не достигли корней, которые они достигли, находясь в связи между собой и в связи с Творцом. И поэтому, чтобы помочь нам притянуть окружающий свет, они пишут о происходящем в духовном словами. Но если мы читаем только слова, то остаемся только в словах. Остаемся в чем-то воображаемым. Тогда нам представляются Египет, земля Израиля. Все остается только здесь, в этом мире. Это называется пшат, прямое толкование. И тогда мы не притягиваем окружающие света. Мы не связаны с духовной реальностью, откуда могут прийти света. И тогда ты видишь результат. Тору изучают тысячи лет и изучают хорошо, усердно. Ты можешь сейчас пройти пробный брак, и увидите, очень много людей сейчас учатся ночью, но они учатся в такой форме, что не притягивают света. Они этого не знают. А если ты учишься и из своего мира, в котором ты читаешь слова, хочешь уподобиться, подняться к состоянию, где нет слов, где связь без слов, тогда ты вызываешь силу, которая помогает тебе к этому прийти. И эта сила называется окружающим светом. Вначале внутреннего созерцания в учении десяти сферот есть первая часть учения десяти сферот, и там в первой части есть раздел, который называется внутренним созерцанием. В самом начале внутреннего созерцания он пишет об этом, ты можешь прочитать.
5: Мы говорим все время о параллельно двух состояниях. Одно — это бесконечное состояние, как будто наша душа все время находится там. Мы говорим о процессе хронологического развития желания в человеке. Есть ли вообще какая-то точка, в которой я могу соединить эти две вещи и понять ее? То есть, если есть бесконечность, тогда почему мы говорим о развитии кли?
4: Я пока не понял.
5: Когда мы говорим о духовном мире, до того, как пришел, еще до того, как мы говорим об этом мире, мы знаем, что мы находимся, и там есть бесконечность, что-то такое. Мы вообще не способны постичь. Как можно говорить о развитии там вообще, о чем-то хронологическом?
4: Ты говоришь, мы говорим о духовном мире, в котором есть состояние, называемое бесконечностью. Как может быть, чтобы из состояния бесконечности что-то развилось? Бесконечность, видимо, означает, что это все готово. Тогда, видимо, в бесконечности есть какой-то хиссарон, изъян, которому необходимо исправление. И поэтому оттуда и далее развивается процесс, чтобы исправить и дополнить этот изъян. Бесконечности недостает только одного — намерения ради отдачи. Чтобы обрести намерение ради отдачи, бесконечность, малхут бесконечности совершает, весь этот круг, она спускается из бесконечности до этого мира, и из этого мира поднимается обратно. При спуске из бесконечности в этот мир приобретает самостоятельность, отрыв от Творца, может быть самостоятельной, а когда она самостоятельна, она постепенно обретает намерение ради отдачи, потому что это намерение должно исходить с ее стороны. И тогда поднимается обратно в бесконечности, и тогда стоит в бесконечности не в отмене перед Божественным, а как самостоятельная и определяющая. И тогда она достигает ступени Творца. Она существует и достигает ступени, на которой она как Творец во всем. И в этом цель творения — насладить свои создания. И невозможно сделать это иначе.
5: Согласно тому, что вы говорите, два каббалиста, которые встречаются, они как будто...
4: Каббалисты? Каббалистам не нужно разговаривать, потому что

0: себе, а ты думаешь о себе. Ты притягиваешь к себе. И эти мы отделены друг от друга. Если это намерение падает, тогда мы одно целое. Мы не понимаем, что это что значит одно. У нас нет понимания этого. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это не то, что есть я и ближний, а я присоединяю свое желание к себе, и оно действительно становится моим желанием.
1: Как это выглядит практически?
0: Практически это выглядит очень просто. Нет разницы между твоими желаниями и моими желаниями.
1: Да, но вот мы идем по улице, и что тогда?
0: Как мы идем вместе по улице? Ты идешь по улице в Сан-Франциско, а я в Петах-Тикве. Ну и что? Какое отношение имеет это материальное расстояние к духовной связи? В духовном нет этого расстояния. Это внутреннее ощущение в человеке по отношению к другим или по отношению к Творцу, оно называется духовным. И если он связывается с этой высшей силой, контактирует с этой высшей силой, тогда сразу, в той мере, в которой он связывается с Творцом, его тело начинает как будто бы не ощущаться. Не то чтобы не ощущаться, но оно ему не мешает. Так, точнее. Простите. И все. Не мешает ему до такой степени, что когда он избавляется от этого тела, он не чувствует, что умирает, он уже отождествляет себя с душой. И тогда, согласно этому, если находятся в такой связи, конечно, слова не нужны. И об этом написано в статье на окончание книги Зор. Он пишет, что есть обучение из уст в уши и из уст в уста. Из уст в ухо называется, что у учителя и ученика есть две ступени, а из уст в уста, что у них уже есть такая связь, при которой между ними есть просто переход без всякого ограничения между ними двумя. И какие-то слова, нет слов. Он также пишет в последнем письме в Прихахам, что есть язык высших и язык низших. Там Баальсулам специально написал это письмо на арамейском. Прочитай эти места, может быть, что-то увидишь. Но, конечно, никакие слова не нужны. Как души находятся вне этого мира? Там вообще нет никакой потребности в языке. Даже в этом мире, если два человека чувствуют друг друга, связаны вместе, сколько слов им нужно? Они понимают друг друга без слов? Язык возникает из недостатка внутренней связи. Тогда мы построили для себя такое средство общения. Это говорит о нашем недостатке. Они говорят, у него развитый язык, он такой особенный. Да, там, у Пушкина там 300 тысяч слов в его словаре. Это верно. Он может выразить больше чувств в более точной форме, с одной стороны. А с другой стороны, это более глубокая материальность, чем только можно представить. Да, Иран, что? Видишь? Немного терпения.
1: Когда я читаю книгу и притягиваю Ормакив, создается какой-то кли, и я получаю Ормакив.
0: Ты читаешь книгу посредством Ормакив окружающего света, создается кли. И ты изначально читаешь книгу, потому что у тебя есть кли. Ты не приходишь просто так. Ты сейчас сидишь здесь, 4 утра. Ну, какой ненормальный придет сюда просто так, без желания сидеть в 4 утра и слушать то, что я говорю? Скажи мне, сколько есть таких людей? То есть у тебя изначально есть хиссарон. Свыше тебе дали хиссарон, который для тебя весомее. Этот хиссарон беспокоит тебя сильнее, чем сон в постели, и тогда ты приходишь сюда. Ты намереваешься получить в этом хиссароне наполнение, которое наполнит тебя больше, чем сон. Такой расчет сделало твое тело. И тогда привело тебя сюда. Значит, хиссарон уже есть с самого начала.

0: вот. Но это просто какой-то хисарот. Ты еще не знаешь, что это. Теперь, посредством того, что ты читаешь, слушаешь и постепенно как-то представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, окружающий свет действует на тебя и уже строит кли для себя. Уже строит шаблон, чтобы форма кли была точно под него. То есть что такое форма кли? Свойства, намерения, чувства, всевозможные мысли, подход ко всевозможным вещам. Он уже строит в тебе форму. И эта форма, которую он в конце концов построит, эту форму мы называем человеком. Просто желание получать — это не человек, это сырье, это желание получать. Человек — это то, что задевает желание получать посредством всего света, который будет действовать на него до конца, и придаст ему окончательную форму из всего этого куска глины, ты знаешь, это клепет из пластилина, да. Это будет называться человек.
1: И он изменит мои свойства?
0: Он изменит свойства. Что значит «изменит»? Все твои свойства останутся, но они получат форму. Это называется, что он изменит. У тебя не будет новых свойств, и у тебя не отнимут ни одного свойства. Все, что есть в тебе, хорошо. Если получит исправление ради отдачи, и плохо, в текущем состоянии, когда нет исправления, и все ради получения. А кроме того, каждое свойство вырастет, возрастет до по-настоящему большой силы. То есть ты как семя, в котором есть все, но нужно развитие по величине и нужно развитие по качеству. Но в решимо, которое в тебе, есть в нем все, все данные. Не достает только окружающего света, который подействует, даст питание, даст исправление этой капли. Не более того, свет строит кли, и уже есть решимо, из которого это кли растет. Все, давайте учиться, и тогда из учебы придут еще вопросы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в десятку для работы, пожалуйста.
0: Да, в конце было замечательное объяснение, и сейчас мы приходим к чтению теста с помощью того, что ты читаешь, и все время представляешь себя в духовном состоянии, что такое духовное, тогда окружающий свет действует на тебя, строит кли для самого себя, строит структуру, где форма кли будет направлена на него. Что значит форма кли? Свойства, намерения, чувства всякий подход ко всему. Это уже строит в тебе форму. Ну и в продолжение он говорит, что тебя лепят как из пластилина. И дай Бог, чтобы это сегодня произошло.
1: Да, много говорилось в стремлении, хисроне, в духовном. Есть Свиор Макив, который на нас действует. Как сказал Алекс, мы сейчас перед уроком Талмуд 10 Сферот как раз надо взять всю первую часть для того, чтобы действительно зайти туда с правильным хисароном, правильным устремлением. Мы хотим, чтобы Свиор Макив построил в нас кли. Без кли мы не можем достичь этого духовной реальности.
0: Какое счастье, что мы находимся в десятке. Человек в одиночку не может, да, пусть даже 3 года сидит, он не может сам не достичь никакой формы, и, разумеется, мы идем вместе, пока не придем к концу исправления. И более того, у каждого из нас есть действительно хисаронные товарищи, заботятся о них, а не о себе. И чувствуется, что это просто подарок, который Творец дал нам. Возможность действительно всегда находиться на пути продвижения и развития по духовным ступеням.
1: Да, это с помощью помощью притягивания света, возвращающего к источнику. Так Рав описывает, что, собственно, мы можем в процессе того, как мы учимся, притянуть свет, и тогда мы действительно чувствуем как раз все, о чем написали каббалисты, а не видим эти материальные предметы или тело, как здесь выражается это. Мы действительно начинаем чувствовать сердце товарища, хиссарон товарища. Это духовный язык. Он выше этих материальных предметов.
0: Что можно добавить? Я записал несколько вещей. Желание прийти к связи без слов. Каждый из нас должен быть в этом желании, прийти к связи без слов. И это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику. И Рав также сказал, что определяет, что такое духовное, что это чистое желание вместе с явным наполнением, явным раскрытием. Нам нужно в конечном счете прийти к уровню, когда я хочу, чтобы было хорошо, чтобы товарищу было хорошо. Это какой-то такой параметр, по которому можно себя измерить. И он говорил много о душе Адам Ришон, которая делилась на 600 тысяч частей, пока она не разбилась вплоть до этого мира. И он сказал, что каждая часть подобно всей общей душе. И вся наша работа в десятке, исправление, которое мы делаем, это то самое исправление, которое должна проделать душа Адам Ришон.
1: Рав объяснил о этом делении, как делится Адам Ришон, как это делится на 600 тысяч, потом на миллионы и на миллиарды. И мы должны, каждый из нас, в процессе учебы также увеличить наши килим, присоединить хиссароны наших товарищей для того, чтобы обогатить это, не просто обогатить, а расширить это кли без этого собирания этих хиссаронов и выхода к ближнему. Мы остаемся в очень маленьком кли и не можем прийти к полной реализации. И это не какое-то требование, это просто факт, так работает система. Постараемся помочь друг другу и сделаем то, что хочет Творец.
0: Да, мы не понимаем размера клика, к которому нужно прийти. И без помощи друг другу мы успеха не добьемся.
1: Еще одно произведение искусства из уст Рава Лайтмана. Это оригинальные вещи, четкое объяснение. Никогда такого не было. Стоит еще раз вернуться и послушать это произведение и принять его.
0: Идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас был урок очень-очень сильный. Мы слышали от Рабаша, насколько нам нужно возвеличивать все больше и больше желания, которое мы получили с самого начала, желание получать первичный наш, его недостаточно. Поэтому все время мы собираем еще и еще желания, пока не придем к крайнему желанию, как он пишет там. Потому что только с ним можно проделать исправление и прийти к целетворению. Затем мы слышали объяснение Рава, как нам это делать и как свет исправляет нас. Сейчас у нас есть 50 минут притянуть этот свет, чтобы он исправил нас и сблизил нас еще больше с реализацией цели творения, о которой мы читали на первой части.
2: Мы сейчас продолжим, придем в конце концов к третьему пункту Талмуда Десяти Сферот первой части, и вы увидите в третьем пункте Ари, это, собственно, 2,5 строчки, а объяснение Бааль Сулама, и это очень длинно. На каждое слово есть определение. Это действительно просто большое впечатление. Да, Рав дает объяснение новое, которое мы слышали до этого момента. И каждый сейчас может взять карандаш и записать себе это, вообще, что мы слышали и что мы учили, и подготовить вопросы. Давайте посмотрим урок.
1: Третий пункт. Вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, третий пункт сверху, текст Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. Вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Сороковая сноска относится к фразе «сократила себя». Пояснение. Уже известен внутренний смысл выражения «он и имя его едины». Хотя существует отличие формы с точки зрения желания получить содержащегося в бесконечности, тем не менее оно не создает там никакого различия между ним и высшим светом. А они там находится в простом единстве. Но при всем том, указанная форма стала причиной и фактором сотворения миров и выявления совершенства его действий, имен и названий, как говорит здесь Ари. И благодаря сотворению миров и их нисхождению до этого мира образовалась и возникла возможность предоставить место для работы в Торе и заповедях. Не ради того, чтобы получить, а только чтобы дать наслаждение Творцу. Теперь души в состоянии обратить свою форму желания получать, отделяющую их от Создателя, форму желания отдавать. Иными словами, получить от Создателя, поскольку он этого желает, чтобы доставить ему радость. Как я отмечаю далее в 90 пункте, именно это является достижением равенства по форме с Создателем, что называется слиянием и единством. Потому что тогда уже освободятся они от формы желания получать и приобретут форму желания отдавать, а это форма самого Создателя. И как тебе уже известно, достижение равенства формы делает духовный объект единым целым. А потому возвращаются тогда миры к прежнему состоянию. И об этом пишет Ари. Когда поднялась она в простом своем желании сотворить. Поднялась означает, что возвысилась в очищении и слиянии благодаря уменьшению и сокращению меры желания получить, заложенного в ней, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И хотя в желании получить имеющемся в бесконечности называемом Малхут бесконечности или и его имя, не было никакого недостатка в слиянии с высшим светом вследствие отличия формы в ней, все же украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету. И во что бы то ни было, выйти из огромного желания получать, которое называется четвертой стадией в ней, чтобы сильнее слиться с высшим светом, поскольку схожесть по форме создает слияние. Именно это выражается словом «поднялась». То есть поднялась Малхут бесконечности, означающая простое желание, и прилепилась к высшему свету, иными словами, уменьшила свое желание получить. И об этом говорит Ари. И вот тогда сократила себя, и так далее. Так как уже выяснилось выше, что вся мера наслаждения и света, и уровень ступени создания измеряются мерой имеющегося в нем желания получить. Поэтому, после того, как Малхут бесконечности сократила себя и уменьшила желание получить в себе, исчез свет и наслаждение вследствие малости желания. В этом и заключается сокращение. Возвышение желания привело к исчезновению оттуда света и наслаждения.
0: А невра мисугаль...
2: Творение способно сделать своим желанием что-то. Я могу не желать или да желать. Что значит, что я совершаю сокращение? Это средняя внутренняя точка. Она сокращает свое желание. Что я, как творец, держу это желание в своих руках и могу с этой точкой сделать все, что мне заблагорассудится. Я хозяин этому желанию. Свет, который держит ее и создал ее, и светит ей, держит ее, он может изменить ее. Как может быть, что эта точка вдруг меняет свое желание? Желание поднялось, желание опустилось, а в этой точке поднялось это дополнение в осознании себя, в осознании этого состояния, и поэтому предыдущее желание кажется уже как непригодно. Поэтому называется «сократил». То есть желание настоящее относительно предыдущего, оно называется, что поднялось в слиянии, хочет дополнения, и поэтому предыдущее желание уже не считается хорошим желанием, в хорошем состоянии. Поэтому это отношение к предыдущему желанию называется, что сокращают его. Невозможно сократить желание, а только как с помощью другого желания, более большего, более важного, чтобы важное проглотило в себя это менее важное. И тогда только это желание будет существовать в этом новом, в этом творении будет существовать в новом желании. И тогда это будет называться как сокращенное, несуществующее, исчезнущее и так далее. Но по-другому невозможно работать с желаниями, потому что мы не в состоянии. Мы в состоянии только развивать новые желания, и с помощью них старые желания уже как бы исчезают. Сокращаются.
0: Кен.
1: В нашем мире, скажем, меняется желание, так другое желание уже не существует.
2: Что значит не существует?
1: Допустим, я был голоден, сейчас я хочу посмотреть фильм. Неважно. Уже не существует.
2: Но нету отсутствия в духовном. Желание это духовное. Не то, что это не существует, а существует. Но получило сейчас оно удовлетворение, и хиссарон как бы исчезает. То есть не показывает себя, да? И что?
1: Как в духовном существуют два желания? Как может быть такое? Что хочет и получить, и есть огромная сила сокращения, большая, чем желание получить.
2: Нет. Сила сокращения — это не сама по себе сила сокращения. Сила сокращения не может быть, если творение не получает силу себя сократить. Сокращение само по себе — это действие. Когда есть у меня есть что-то большее, большее желание, чем то, что у меня было прежде, то это предыдущее желание сокращается. Это называется «я его сократил». Если я сейчас вижу, что здесь стоит неприятное состояние, неудобное состояние, мое состояние называется, мне кажется, оно сейчас неисправленным, каким-то постыдным, тогда мое это старое желание относительно нового желания сокращается. Прекращает действовать. Я не беру это сокращение и сокращаю его. Это не то, что я открываю что-то, какую-то сумку и закрываю. Я не хозяин этому. Мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, где на них у нас есть выбор их развивать, и придем к тому, что новые желания, они будут властвовать над предыдущими желаниями. Но не то, что я как свет и есть ничего, сейчас беру и развиваю желания из того, что не было, и делаю то, что мне заблагорассудится. Только с помощью добавки хиссарона, добавки желания, устремления я могу, как бы, если бы предыдущее желание, как бы сократить его, принизить его как-то, привести его к состоянию, что оно не будет во мне ощущаться, как хиссарон. Я, собственно, только... Только с помощью средства этого света могу привести себя к другому состоянию. От желания к желанию, от желания к желанию. И все. Но само предыдущее желание, я на него не могу действовать. Новые желания, новое осознание в чем-то, оно... Само по себе это все сокращает эти предыдущие желания. Свет только действует на желание. Да.
1: И тогда получается, что не просто исчезает, а есть желание, что предыдущие они как бы воюют.
2: Отлично, отлично. Ты приходишь к Мартикуну со всеми желаниями. Все, все, все. Ты получаешь на все свои желания наполнение. Да. А иначе как? Какое-то желание отменяется, где-то теряется, ты его потерял. Как же такое может быть? Будет не хватать, да? Все желания, все устремления, даже глупости какие-то о том, что ты думал когда-то и мечтал, получают состояние отдачи и наполняются. Нет ничего, чтобы не было бы создано, было бы создано как-то зря. И все получает свое наполнение, восполнение.
1: Откуда новое желание клип подняться к свету? Что значит новое?
2: У нас-то с помощью окружения. Там, это там, это с помощью сверху вниз, с помощью раскрытия стыда дающего.
1: Вопрос, который исходит отсюда и из Берлина. Что имеется в виду под его именем? Что имеется, что значит его имя? Что значит его имена и название?
2: Но мы уже учили это в других частях Талмуд и Сефирот. Вообще, имя его — это Кли, Шмо. Пусть обратятся к моему уроку в пятницу утром, который я даю. Я не знаю, как он там называется в архиве. В последний как раз, в последнюю пятницу, два дня назад, тот урок, который я давал, в общая лекция, да, там я говорил об именах.
1: Это называется «Урок в доме Каббала для всех».
2: «Урок в доме Каббала», «В доме Каббалы для всех». Шмо, имя его,
0: рацион,
2: это называется желание, которое получает форму, подходящую, подобную свету. Когда он понимает эту форму, как свет, оно изменяется в... Свет изменяет его в четырех стадиях прямого света, делает возможные формы в нем. И все эти формы, они соединяются в последней стадии, называется стадия Далит. И начинает она ощущать этот свет и давать этому свету имена. Как она ощущает это? Первый раз, когда она чувствует его, она говорит, это бесконечность. Почему? Потому что так я в моем кли, я его называю. То есть само кли, оно кли бесконечное, поэтому ощущается наполнение как бесконечное. Поэтому кли дает имя свету. Поэтому кли называется Шмо, и имя его. А чье имя? Того, кто наполняет. Человек сам по себе не называет себя. Если бы я находился бы один в мире, я бы не называл бы себя никакими бы именами, только именем Адам по роли моей и цели, уподобиться Творцу. Адам, он подобен Высшему. Но так как есть еще много людей, то мы тогда даем каждому имена. То есть имена, они не относительно меня. Мое имя относительно других, чтобы они знали, как ко мне обратиться, как говорить обо мне между собой, как указывать на меня. Не то, что мне нужно это имя. Поэтому, несмотря на то, что Кли называется Шмо, но Шмо Шельми — это чье имя? Это впечатление от света, которое находится. Это его имя, которое находится в нем. А почему это имя? По соответствии с свойствами кли, по уровню уподобления. Я в свете не различаю ничего, он простой. Как я говорю, милосердный там или много всяких свойств. Потому как кли находится в развитии в этих свойствах и может тогда отнести к свету эти свойства. То есть имена света — это, собственно, имена Кли. Это то, что написано. И будет на тебе имя Творца. Ну, давайте продолжать. Ила.
1: 50-я сноска. Она относится к фразе «центральная точка». Странно на первый взгляд. Если нет там начала и конца, как может быть там середина? И еще, разве мы исследуем что-то материальное, занимающее место? Но дело в том, что, как уже выяснилось, бесконечности, безусловно, тоже различимо желание получить. Однако в качестве так называемого простого желания, означающего, что нет различения ступеней в нем, малого или большого, поскольку желание получать, имеющееся там, не считается отличием формы, приводящим к какому-либо отделению. Поэтому нет в нем никакой ущербности по сравнению с высшим светом. И следует знать, что высший свет обязан распространиться по четырем ступеням. Пока не раскроет творение, это желание получить во всей его полноте, постоянной и устойчивой. А необходимость четырех ступеней заключается в следующем. Желание получить содержится тотчас с распространением света из корня. Ведь этим и определяется, что вышел свет из Создателя и приобрел свое собственное имя, что и означает распространение из Создателя. Но пока не содержится в нем это отличие формы желания получить, он, разумеется, еще относится к категории «создатель», а не к категории «распространение», отделенное и выходящее из Создателя. Ибо в духовном объекте не проявится никакое различие, кроме как посредством изменения формы. Однако до тех пор, пока творение своими силами не раскроет это желание, оно непостоянно в творении. Иными словами, творение должно само стремиться к получению наслаждения. Только тогда считается, что желание получить раскрылось силами самого творения. И такое устремление может быть лишь, когда нет наслаждения в творении, поскольку только тогда оно сможет устремиться вслед за ним так, что раскроется желание получить в нем в результате его собственных усилий, и тогда постоянно восполняются получающие килим. И еще следует знать, что все распространение света от Творца, кроме того, что оно включает в себя желание получения, должно также содержать в себе желание отдачи. Иначе Творец и творение были бы противоположны по свойствам, а это полное разделение. Ибо противоположность свойств отдалила бы их друг от друга, подобно тому, как удален восток от запада. Поэтому обязан любой свет, распространяющийся от Творца, содержать также и желание отдавать, чтобы было сходство формы между Творцом и творением. И в момент открытия в создании этого желания отдачи притягивается к нему огромный свет от Создателя, относящийся к пробуждению этого желания. Этот свет называется во всех местах светом Хасадим. Однако первое распространение от Создателя, в которое включено, как выяснилось выше, желание получать, называется во всех местах светом хохма или светом сущности. Запомни хорошо эти два типа светов. И знай, что второй свет, свет Хасадим, намного ниже первого света, света хохма, так как притягивается, когда есть преодоление и пробуждение создания собственными силами, поскольку оно желает совпадения свойств с Создателем. И поэтому преодолевает себя и пробуждается к желанию отдавать. Тогда как первое распространение, свет хохма, исходит прямо из Творца, и нет у творения никакого участия в его привлечении, а потому он несравненно выше света Хасадим. И поэтому свет хохма определяется как сущность и жизненная энергия творения, а свет Хасадим определяется лишь как свет исправления для завершения творения.
2: Ну и продолжим завтра и объясним, пока перейдем к третьей части. Да, мы удостоились очень особого объяснения, что такое сокращение. Арина писал, что это сократил себя. То есть слово сокращение, как объяснил Рав, невозможно, потому что творение не властвует над своим желанием. Это не его желание, его дают сверху. И сам он не может с ним взять ничего, а только приобрести другое желание, что это желание будет более большее, важное. И тогда это покрывает то прошлое желание, которое менее важное. Каждый может сделать у себя, создать себе список желаний, которые у них когда-то были, а сейчас они не важны. То есть желание быть с товарищем, быть на уроке, притянуть свет — это желания, которые сейчас у нас самые большие, достать наслаждение Создателю. То есть эти новые желания покрывают те прошлые желания, которые маленькие, которые были. Наши желания растут. То есть наша война с этими желаниями больше, чем было прежде.
3: Мы приглашаем задавать вопросы и поднимайте знаки вопросов. И начнем вместе выяснять. Елель.
2: Желание, которое мы приобретаем от окружения, то, что услышал сейчас от Рава, это желание в качестве или в количестве? Скажем, как сейчас сказали, у меня есть желание прийти на урок. Это желание остается и только растет в своем качестве.
3: Желания растут все время. Мы не управляем тем, как они растут. Не властны над этим. Это раскрывается уже в соответствии с нашими решимот. Нам нужно все время работать только над обновлением желания. И как это раскрывается, это уже зависит от наших решимот. Это может быть увеличение желания, это может быть качественное изменение. Что значит качественное изменение? Что желание меняется? Мы сейчас слышали, что такое сокращение? Желание, которое было, как Миша сказал, желание, которое было у меня раньше, стало менее важным, потому что пришло новое желание. И оно уже покрывает его, скрывает предыдущее желание. Так это качественное изменение. Относительно этого может быть состояние, когда то самое желание, которое было у меня, растет, растет, растет, пока в нем тоже не происходит качественное желание. Но мы не можем как-то этим управлять и определять, когда и как это произойдет, решать. Мы не хозяева процесса. Мы хозяева только скорости. То, что он сказал, под воздействием окружения. И поэтому изменения как качественные, так и количественные, но что и когда произойдет, это уже по раскрытию решимот.
2: Спасибо.
3: Еще в мире? А, уже есть знаки вопросов, да, Киев один.
4: Так, дякую, друзья. Вот те, что Рав сказал, цитата, что лише завдяки
2: додатковому товарищи, додатковому бажанню, Рав сказал, что только с помощью нового желания, нового хизаруны и устремления я могу сократить предыдущее свое желание. Так что это за дополнительное желание, которое может внутри меня сделать сокращение, а потом парцуф, скажем, отраженный свет. Можно прочитать, мы можем работать над желаниями с помощью других желаний, на которые у нас есть действительно выбор развивать их, так чтобы новые эти желания, они властвовали над желаниями предыдущими. Это то, что сказал Рав. Это в этом твой вопрос, да? Откуда берут эти новые желания? А затем спросили его, откуда это новое желание в кли, спрашивает его ученик. Рав отвечает, из окружения эти желания мы получаем из окружения. И тогда они растут, потому что это не наше желание. Возьми себя, что ты бы, допустим, не учишь, не учил Каббалу. Что бы ты делал? Что ты делал до того? А сейчас у тебя есть другие желания. Откуда ты их получил? Кроме точки в сердце, которую действительно ты получил свыше. Но нужно ее развивать, она маленькая. Откуда ты получил все желания? Из окружения, из книг. Собственно, все приходит вообще-то от света, и нет ничего другого. Свет развивает в нас желания.
4: От Баулам.
3: Еще в мире.
4: Рахамим.
3: Рашид
2: Кольтуда. Прежде всего, спасибо. Как можно увеличить свет, возвращающий к источнику, из, от точки до бесконечности и вообще.
3: Вся наша работа над увеличением желания. От точки до бесконечности. Все это в объединении с товарищами, в желании включиться в них. Мы слышали сегодня замечательное объяснение Рава о желании, которое не нуждается в словах, не нуждается в языке. В тот момент, когда у нас есть только души, мы сразу находимся в связи, и это то, что нам нужно сделать.
2: Творец сам по себе — наше наполнение. Верно ли это?
3: Свет — это наполнение кли.
2: Большое спасибо.
3: Женщины Мак, 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот такой вопрос. Если отсутствие света хохма рождает настоящее желание получить, означает ли это, что духовное развитие всегда начинается с ощущения недостатка? Спасибо.
2: Это верно. Не по поводу света хохма, но написано в заход света его и выход делают свет пригодным для применения. Откуда мы знаем, чего мы хотим? Откуда младенец знает, что он хочет? Кто-то говорит ему со стороны, если заходит свет в кли, а потом уходит, да, и куда-то мимо. Я попробовал еду, теперь я могу сказать, я хочу. А перед тем, как я попробовал, я не знаю. То есть всегда заходит свет, он выходит. Что происходит в распространении миров? Заходят света в кли, теперь мы хотим построить это так же, как это построено было, только сами. Спасибо, вопрос. Можно, как получают духовное желание такое, чтобы оно не исчезло вообще в зависимости от состояния? То есть другое состояние, другое желание. А получаем такое духовное желание, которое, чтобы в нем не было изменений.
3: Все наше развитие — это развитие желаний. Это все, что мы делаем в группе. В предыдущем ответе на вопрос с Киева было то же самое. Мы все время развиваем наши желания. Мы не управляем над тем, какое желание разовьется и когда. Это все по порядку выхода решимот. Но наши желания развиваются количественно и качественно и становятся все более и более целенаправленными. С того момента, как раскрылась точка в сердце. Если мы работаем с окружением, над тем, чтобы все время увеличивать желание, увеличивать важность цели, этим мы также притягиваем к себе свет, и он развивает нас и приводит нас к желанию все более и более сильному, к духовному. До каких пор? Пока, как не сказал Рав на уроке день или два назад, когда ты приходишь к состоянию, что ты не хочешь ничего иного, кроме духовного. На этом этапе, который называется «не дает мне спать», это ахураим, обратная часть самого большого желания материального этого. Это материальное желание, это обратная сторона первой духовной ступени. Там происходит переворот. И именно там находится место. Как бы это определить? Это первая ступень, и до туда доходит свет, который позволяет нам получить первую духовную ступень. Только так можно работать. Весь мир находится в ахурае, в обратной стороне духовного желания, но окончательное желание, когда я хочу только духовного и ничего другого, сразу после этого происходит переворот.
2: Кроме того, желание должно меняться. Между ступенями есть пробел, расстояние. Как Раф сказал на уроке, постоянно есть подъемы и падения. Если у кого есть постоянное желание, он не продвигается. Поэтому мы спустились в Египет, чтобы приобрести новые желания, и тогда мы можем продвигаться. Так продвигается новое, как раскрывается новое решимо, мы исправляем его, и тогда это светит еще одну ступень, еще одно решимо, и хаб высшего нам раскрывается, и тогда мы исправляем и поднимаемся, пока мы не придем к бесконечности.
3: И Кабью 2.
5: Rav gave us a beautiful explanation of Shmo.
2: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав дал поразительное объяснение об имени, как это раскрывается, как впечатление кли. Наш вопрос. Скажем, что кли чувствует это как милосердный, как милосердного, и кли должно приобрести это свойство милосердного. Что происходит, когда получают следующее желание, когда нужно уже быть исправленным как рахум милосердный? Объясните это, пожалуйста.
3: Может быть, можно вернуться вкратце к вопросу, потому что он был не очень понятен.
2: Да, извините меня тогда. Если кли чувствует Творца как милосердного, то есть и свойство, которое уже исправлено в желании. И это свойство милосердное, иначе мы не чувствовали Творца как милосердного, потому что есть закон подобия свойств, форм. Как, когда мы переходим к следующему желанию, когда мы должны взять исправление в этом свойстве, что происходит после этого?
3: Верно, именно так.
2: Да, мы исправляем следующее свойство, скажем, свойство Творца, Рахум милосердный. Тогда раскрывается следующая тьма, раскрывается Ахаб больше, Ахаб высшего, и тогда мы его исправляем. Рахум, Ханун и всевозможные свойства такие. И тогда мы притягиваем это свойство высшего, насколько мы можем, пока мы не приходим уже к бесконечности.
3: Да,

0: Есть шират имшех. Кило има кли.
1: Да, может быть, еще один вопрос. Если кли зависит от света, то а в свете нет распознавания, нет развлечений, нет имен. Так где начинает создаваться имя? Именно сейчас я читаю о том, что Рав сказал. Кли само по себе бесконечность, поэтому чувствует наполнение в бесконечной форме. Так кли дает название свету. Иначе, иными словами, кли является именем, именем кого? Того, кто его наполняет. В свете действительно нет имен, только в кли есть имена. И все имена, которые, которыми мы называем Творца, это имена, которые мы постигаем в Творце, мы постигаем в свете. Это не то, что свет такой, как мы его называем. Это мы так чувствуем, это впечатление в кли.
2: Тогда как кли определяет себя как бесконечность?
1: Прекрасно. В тот момент, когда это состояние, к которому мы хотим вернуться. Вначале у нас был Эйн-Соф, мир бесконечности, потому что Малхут не делала никакого сокращения. Было просто желание получать. Я хочу получать, получаю. Затем раскрылся стыд, и начался весь процесс, который мы изучаем в учении десяти сферот, в котором, как мы слышали сейчас на уроке, что весь этот процесс — это желание Малхут выстроить намерение ради отдачи для света. В тот момент, когда мы выстроили намерение ради отдачи на все желания, на все наше желание получить, которое мы получили с самого начала, в четвертой стадии, мы возвращаемся в бесконечность. Почему? Потому что больше нет необходимости ограничивать получение света, потому что все исправлено, все принимается ради отдачи. И тогда мы, собственно, возвращаемся к бесконечному состоянию, состоянию, когда мы не делаем сов. Эйн-Соф, нет сов. Не делаем сов на получение. Мы снова возвращаемся в состояние Эйн-Соф, бесконечности. Отсутствие сов.
2: У меня здесь замечание от Рава из книги. Малхут решила, что слияние с Творцом более важное, чем получение, несмотря на то, что цель творения была получать, насладить творение, но Малхут хочет не просто получить этот свет, потому как она обязана, она хочет также уподобиться Творцу. Это значит, что она украсила себя.
1: Шурик. Это первое сокращение.
2: Да.
1: Шурик.
3: А азмаза мицеют.
2: Что значит реальность тогда?
4: За Миша я сбил.
1: Это Миша объяснил.
2: Реальность — это то, что чувствует кли. То, что оно чувствует, это его реальность. Если немного оно чувствует, то есть маленький авиют. Мы не учили еще, что такое авиют, но это реальность, насколько кли больше, то есть тогда раскрывается больше реальность.
1: И это происходит одновременно с тем, как свет уходит из кли, в тот момент, когда чувствует, когда кли чувствует разницу между, чувствует разницу между свойством Творца и кли.
2: Когда свет уходит, как бы раскрывает в кли место для работы.
1: Выстроить миры.
2: И сейчас кли уже желает, а до этого оно не желало. Теперь уже знает, что он хочет. Это как раз работа кли. Постичь снова это наполнение.
1: Реальность сама по себе живет.
2: Не понял вопроса.
1: Реальность — это система, которая позволяет нам внутри нее приходить к совпадению по свойствам между формой Творца и формой кли.
2: Может быть.
5: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
2: Да, спасибо, товарищи. Что значит распространение? Что значит распространяется кли?
1: Распространение в свете, не в кли.

0: Сбиение, все в кили.
1: Women Latin 15.
0: Женщины Латинской Америки 15.
2: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo? Reconocer
3: este. Когда мы раскрываем больше тьмы, в чем наша работа? Осознать, постичь это злое начало и просить исправления, потому что мы не способны исправить это, верно?
0: Да, мы не способны исправить это, верно. Мы можем только просить об исправлении, и в этом вся наша работа. Когда раскрывается тьма, то, разумеется, это шанс попросить об исправлении. Это причина того, что он раскрывается. Что такое раскрытие тьмы? Это раскрытие новой ступени, неисправленной. И именно в этом наша работа, которую мы должны сделать, просить для нее исправления, чтобы пришел свет и исправил ее. Для этого она раскрылась, и так мы поднимаемся по ступеням, всегда вот ухораем ступени. От нашего неисправленного состояния мы просим об исправлении. Что это значит? Что мы отменяем себя по отношению к Творцу, по отношению к Ахапу, Он поднимает нас, то, что мы изучаем в ТЭС. И тогда мы получаем исправление, свет, который находится в Голгольте Ваэйнайм, той самой ступени. Затем снова мы находимся в тот самый момент, мы находимся, снова приходит Ахап, снова раскрывается тьма, и мы снова молимся. Это подъем по ступеням. Там был Авраам, кажется.
3: Спасибо. Что значит свойство уподобления, степень уподобления, если я не могу ничего различить в свете? В изменении света. Он пишет, что степень подобия, но я не могу различить в свете ничего. Что значит степень уподобления? Это значит, что ты приобретаешь свойства Творца, когда ты можешь это сделать, когда у тебя будет экран, у тебя нет еще экрана. Сейчас мы учим Малхут бесконечности, которая построена с помощью света. То есть свет дает ей ее свойства. Свет изменяет все четыре свойства, ступени. Когда первый раз начинает действовать Малхут, когда она производит сокращение, это ее решение. А сейчас просто распространяется свет и строит эти этапы и стадии. Если у тебя будет экран, ты уже тогда можешь.
0: Так можно сказать, что в это время окружение — это то, что дает мне свойства.
3: Да, окружение находится вне тебя. Она дает тебе пример, Рав дает тебе пример, книги дают тебе пример, пример, как относиться к товарищам. Это как отношение к Творцу, это то, что нам объясняют. Да, пока что ты можешь так, да.
4: Астана, не рейти.
3: Я видел Астана.
5: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму под свет. Как Кли понимает, что такое форма, и как Кли понимает, какую форму принять?
0: Кли получает форму в соответствии с тем, что свет дает. Нам все время нужно сосредоточиться на притягивание света. Кли не может знать, Кли не знает, какова следующая его ступень. Мы поднимаемся снизу вверх, от скрытия к раскрытию. Так я не могу знать. Годовалый младенец не знает, как он будет, каким он будет 10 лет. Также и Кли на своей следующей ступени. И где разница, которую даже невозможно описать, насколько она велика. Как годовалый младенец и 10-летний ребенок — это другой мир. Абсолютно. Так клей не может решить, какой оно будет на следующей ступени, что делать? Притягивать свет. В этом вся работа. Мы все время к этому возвращаемся, потому что в этом вся работа. Это все, на чем нам надо сосредоточиться. И тогда свет уже раскроет нам

0: Какова следующая наша форма? А сейчас наша задача отмениться перед этой формой, принять ее, усвоить ее выше знания, в такой форме подняться на следующую ступень, где там раскроется следующая новая форма кли. Так мы все время поднимаемся.
1: И форма в нашем понимании — это отдача. Говорят, Творец создал форму внутри формы, то есть получение внутри отдачи. То есть мы должны делать это, насколько это возможно, больше поэтапно.
0: Турция 1.
2: Тогда кыстлама или, yani симсум или авуд арасындаки илишки недир бурда?
1: Какова связь между сокращением и авиютом?
3: Имен авиют. Имен рацион.
0: Если нет авиюта, нет желания получать, нечего сокращать. Нет необходимости сокращать. Когда происходит сокращение, когда раскрывается разница, если мы говорим снизу вверх, сверху вниз, когда раскрывается разница между Творцом и Творением. Что значит четыре стадии прямого света? Это все время возрастают ступени авиюта. И поэтому это возрастающие ступени отделения от Творца. В конечном счете, в четвертой стадии, поскольку это желание получать абсолютное по сравнению с абсолютным желанием отдавать Творца, есть полное отделение от Творца, абсолютное. И поэтому состояние, когда Малху чувствует бесконечное отдаление свое от Творца, это то, что мы называем ощущением стыда, и тогда она производит сокращение. Нир.
4: Кли – это
1: мужская часть или женская? Кли и мужская, и женская часть. Это зависит от… Мы это еще не учили. Кли может быть и мужское, мужским и женским. Разница между… Что в кли Захар нету тела, а в Накива есть, есть. Но почему это тебе важно?
0: В вопросе Астаны было использование двух форм. И в середине объяснения мы перешли от женского к мужскому. И я подумал, что, может быть, там есть какая-то глубина. Так теперь мы перейдем к сообщению Орена и Гилада.
1: Да, друзья, после урока Таса такого замечательного мы… Есть уже подготовка к уроку, который будет у нас вечером. У нас есть вечерняя программа. Каждую среду мы учим с труды Рабаша, мы учим, как делать намерение, как подниматься и как использовать свет, возвращающий к источнику. Мы учим, как возлюбить ближнего, как самого себя. Мы занимаемся как раз практической каббалой, как соединиться между собой и раскрыть Творца между нами. Вечером каждую среду статьи Рабаша. Все приглашаются.
0: Урок в системе Арвут, он на иврите, только подготовка к уроку в без 10:07, урок с 7 до 8:30. Статья сегодня — это то, что мы выясняем в сказанном «Возлюби ближнего», там, где говорится от нуля и единицы, как расширить наши келим. Есть статья, которую мы будем читать, есть клипы с уроков Рава, это просто бомба. И все, кто свободен сегодня вечером, мы приглашаем десятки, одиночки, товарищи.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано: в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано: сказал ему раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них, что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю и добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Исраэлю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Исраэля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Исраэль спасли положение, поэтому светил Исраэлю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Исраэлю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Исраэлю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Исраэль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творением. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать, и это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон, чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли? И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное. Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем, то есть прежде чем обретем желание отдавать, мы не будем достойны получить благо и наслаждение, которое Творец желает дать своим творениям.
1: Но с помощью чего человек может обрести этот хисарон? Нам говорят, что благодаря тому, что человек будет соблюдать заповеди Торы, это может привести его к этому знанию, что он нуждается в достижении желания отдавать. То есть с помощью чудодейственного свойства соблюдения Торы и заповедей. И когда человек намеревается при помощи соблюдения Торы и заповедей приблизиться к Творцу, то есть к слиянию, которое называется подобием по форме, это может привести его к ощущению потребности в желании отдавать. И об этом сказано: «Счастливы те, кто хранит свидетельство Его». Это и приведет его к хисарону, с которым затем он сможет обратиться к Творцу, чтобы наполнил ему этот хисарон. А сказанное «кто всем сердцем ищет его» означает, что потом он может потребовать у Творца, чтобы одарил его всем сердцем, то есть чтобы дал ему желание отдавать, и чтобы все, что он сделает для Творца, было бы от всего сердца. Тогда получается, что с помощью соблюдения Торы и заповедей он достигнет того, что сможет потребовать у Творца, чтобы дал ему свойство всем сердцем, направленное к Творцу. То есть он требует, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое «всем сердцем», потому что только этого он требует в качестве вознаграждения за выполнение Торы и заповедей.
0: Следовательно, работа человека заключается в том, чтобы обрести хисарон и потребность, в том, чтобы Творец дал ему вместо того, что он дал ему со стороны творения желание получать, чтобы Творец дал ему сейчас желание отдавать, так как при помощи этого он удостоится слияния с Творцом. Поэтому, хотя он и просит желания, отличное от того, что дал ему Творец, все равно Творец желает этого. И об этом сказал мой отец и учитель, что Творец сказал: «Победили меня сыновья мои тем, что они хотят иметь другое желание, чем то, которым наделил их Творец». То есть они требовали у Творца, чтобы дал им другое желание, а не то, что он дал им изначально. Однако желание получать, которое дал им Творец, является основой всего творения, называемое Ешмиаин. Но желание получать должно получить исправление, которое называется исправлением творения. То есть творение называется желанием получать ради себя, а на него дается намерение ради отдачи. Получается в итоге, что желание получать остается, но получает исправление с намерением на отдачу.
1: И необходимо задать вопрос в соответствии с этим. Когда человек начинает просить у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради Творца, почему Творец не дает ему это желание отдавать так, как человек того требует и просит? И согласно порядку работы мы видим, что когда человек хочет достичь желания отдавать, тогда человек видит, что он идет назад, а не вперед. То есть зло, которое раскрывается в нем, оно намного больше, чем было раскрыто в нем, когда он работал ради получения вознаграждения.
2: Вайняну.
0: И дело в том, что мы должны знать, что желание отдавать — это только исправление творения, а не цель творения, потому что цель творения состоит в том, что Творец желает насладить свои творения, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. Поэтому, если бы Он сразу дал им то, чего они требуют, то есть желание отдавать, у них уже было бы удовлетворение работой от того, что они отдают Творцу и находятся в слиянии с Ним, чего же еще им не достает. Ведь сами они ни в чем не нуждаются. Это называется хафец хесед. И у них нет никакой потребности получать что-либо от Творца. И таким образом цель творения, состоящая в желании Творца отдавать им, осталась бы на прежнем месте. Но цель творения — это главное, поскольку известно, что принимают во внимание цель, а не средство. Ведь желание отдавать — это только средство, с помощью которого они могут достичь цели. И если бы человек получил желание отдавать, тогда бы он получил удовлетворение от этого, а цель оставалась бы бесполезной, поскольку не было бы никого, кто нуждался бы в ней, ибо они уже были бы удовлетворены работой.
1: Это подобно сказанному в книге «При Хахам». И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно едины. То есть цель творения, и к чему человек обязан прийти в абсолютной мере, это удостоиться свойства Торы в свойстве имен Творца. И недостаточно того, что он желает отдавать Творцу, хотя это и считается великим делом, но не в этом цель, а в сказанном выше, что человек должен обрести в 620 раз большую душу, чем была у него до облачения в тело. Однако, как было сказано выше, если бы он получил сразу же после нескольких молитв и просьб желание отдавать, у человека не было бы никакой потребности достичь цели, ради которой он был сотворен. Это объясняет то, что человек не получает желание отдавать, и более того, человек видит, что он получает желание получать намного больше того, которое было у него, прежде чем он начал работать на отдачу.
0: Но необходимо понять, почему после того, как человек приложил усилия, чтобы приблизиться к Творцу, что является подобием, называемое слиянием, как сказано, и слиться с Ним, и объяснили мудрецы, слиться с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Не было достаточно, чтобы человек не получил то, о чем он просил, желание отдавать. Но почему теперь он обретает чрезмерное желание получать каждый раз больше, чем было до того, как он молился о том, чтобы ему дали желание отдавать? И кажется, будто произошла ошибка свыше. Словно свыше подумали, что он просит о желании получать, и потому дали ему чрезмерное желание получать. Однако он просил желание отдавать. Так почему же ему дали свыше еще больше желания получать. Ответ. Чтобы была потребность принять цель творения и удостоиться свойства Торы, называемое имена Творца. Каждый раз дают ему еще большее желание получать. Иными словами, чем больше действий он совершает для достижения желания отдавать, тем больше посылается ему свыше желание получать. Поскольку в то время, когда он просит помощь свыше, он видит, что не может выйти из-под власти желания получать, и в чем же заключается помощь? Согласно сказанному, в Зоар пришедшему очиститься помогает. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает святой душой. Удостоился большего, дается ему свойство рух. То есть, благодаря помощи, которую он получает свыше, он удостаивается поддержки, пока не достигает своего маранхая. Следовательно, если он видит каждый раз в себе большее зло, он обязан каждый раз просить о большей помощи.
1: Это, как я слышал от моего отца и учителя, который сказал о стихе об Аврааме и сказал он ему: «Я Творец, чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как я узнаю, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И спросил насчет ответа Творца на вопрос Авраама: «Как узнаю я?» А ответ был таков, что народ Израиля будет находиться в египетском изгнании. То есть Творец уверил Авраама, что он узнает, что после такого события, когда они будут в чужой стране, Авраам будет полностью уверен, что они унаследуют эту землю. Что это за ответ, по которому Авраам понял, что это и есть истинный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом в доме, когда Авраам каждый раз спрашивает: «А что если?» А тут он сразу понял, что ответ верный, и больше не спрашивал.
0: И ответ на тот вопрос, который задал Авраам, по-видимому, был весьма нелегким и затруднительным. Ведь Авраам, как сказано, верил в Творца. Почему же вдруг он спросил: «Как узнаю я, что унаследует ее?» И ответил, что Авраам видел, какое наследие Творец желает дать ему, и это наследование земли, в которой заключена вся цель творения. И так как существует правило, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка, без потребности. Поэтому он спросил, как они смогут унаследовать эту землю в то время, когда у них нет в этом потребности. Ведь когда они получат немного духовного свечения, будет у них наполнение, и тогда будут работать на Творца в радости и не будут ни о чем беспокоиться, поскольку не будут больше ни в чем нуждаться. Если так, у них не будет никакой потребности наследовать эту землю, которая несет в себе свойства замысла творения. И вопрос состоял в том, что Авраам не видел, почему бы они почувствовали необходимость в этой земле, а без необходимости ничего не дают, особенно такую важную вещь, как наследование земли.
1: Но ответил на это Творец: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле». Земля означает желание, то есть они будут под властью желания получать, которое не относится к народу Израиля, а относится оно к Египту, и поэтому он называется чужой землей. а те будут угнетать их 400 лет. Четыре — это совершенная ступень, так как существует четыре свойства авая, которые относятся к свойству бины. Она является дающими, отдающими келим. Согласно этому, а те будут угнетать, означает, что египтяне не дадут им работать в свойстве отдающих келим, и служить будут им, а те будут угнетать. Каким образом? Посредством 400 лет, то есть в сферот бины. Известно из книги Сферот, что Малхут представляет единицы. Зерампин — десятки, а Бина — сотни. Из этого следует расчет на 400, в пределах которых им не давали совершать духовную работу. Но когда они преодолели и действовали в свойстве Бины, являющейся отдающими келим, они вели огромную борьбу с египтянами. Выходит, что египтяне угнетали Израиль в то время, когда народ Израиль работал в отдаче, и поэтому они ощущали, что находятся в изгнании. А когда не работают в отдающих келим, то и не знают, что египтяне сопротивляются этой работе.
0: И об этом сказано, и возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы. То есть, благодаря тому, что просили о помощи, нужно было дать им каждый раз новые свята. Как сказано в Зор, что помощь, посланная свыше, это свойство святой души. И благодаря этому у них, у народа Израиля, была потребность в больших святах, потому что иначе они не могли бы выйти из-под власти Египта. Выходит, что ответ Творца был таков, что Творец даст им потребность просить помощи. И это значит, что каждый раз Творец раскрывает им больше зла, чтобы они постоянно просили больше помощи. Таким образом, раскроется им свет цели творения, называемый «это земля в наследование». Получается, что если бы они получили свыше то, о чем просили, то есть желание отдачи, то были бы уже этим удовлетворены, не ощущая потребность унаследовать эту землю. А поскольку им было дано желание получать, а не желание отдавать, то само собой возникла в них необходимость в помощи Творца. И это гарантировало то, что они не получат удовлетворения, а унаследуют эту землю.
1: Отсюда следует, что именно из-за того, что они пребывали в приниженном состоянии, это привело их к получению больших святых. Этим объясняется, почему в то время, когда они просили о желании отдавать, им давали желание получать. То есть, что желание получать все увеличивалось, вместо того, чтобы посылалось нижним желание отдавать, когда они просили об этом. Поэтому не должен человек говорить, что он видит, что страшно сказать, не слышат наверху его молитву, доказывая это тем, что не дают ему желания отдавать. Но он должен знать, что его молитву принимают во внимание. И этому свидетельствует то, что свыше ему отвечают, посылая то, что сейчас благо для него, поскольку теперь будет у него потребность в совершенстве, как сказано выше. И сказано, можно объяснить то, о чем мы спрашивали о написанном в Зоре, и ответил от Сеира для них. Светило Сеира для них, что означает, из-за того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять Тору, стал он светить Израилю и добавил им свет и огромную любовь. И также Он явился и светил Израилю от горы Паран, из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять Тору. И из-за этого у Израиля прибавилась любовь и дополнительное свечение, как полагается.
0: И мы спросили о том, как это связано с Творцом, ведь на самом деле Израиль не заслужил столь великой любви и света, и лишь потому, что те не захотели принять Тору, за это Творец дал ее Израилю, то есть добавил им в придачу, иначе было бы невозможно прибавить им света и большой любви. Но, как говорилось ранее, когда речь идет о частном лице, то есть если сыновья Исава внутри человека и сыновья Ишмаэля в человеке не сопротивлялись бы Торы, а согласились бы принять на себя желание отдавать, то Исраэль внутри человека был бы удовлетворен и не нуждался бы в цели творения. И это подобно ответу Творца Аврааму, когда сказал: «Знай, что пришельцами будут, что именно благодаря пребыванию в рабстве под властью египтян у них появится потребность просить о помощи, и посредством помощи у них появится возможность раскрыть цель творения». Следовательно, как раз при сопротивлении тела и нежелании получить Тору становится возможным, чтобы Творец смог прибавить им света и огромной любви.
1: Перейдем к уроку от 2 августа 2002 года, пожалуйста.
2: Рав, Рэби медабер ми бният акли.
0: Рав, Рэби говорит о построении кли. Он говорит так, что у нас есть маленький хисарон, с которым мы входим в духовное. Пока у нас нет этого хисарона, вообще не говорят о человеке. О человеке говорят, начиная с желания человека. Желание человека — это то, что Адам происходит от слова «эдаме» или «эльон», подобный Высшему, подобный Творцу. Желание подобиться Творцу начинает возникать и стремление к Творцу, желать Его. В нашем мире мы видим тела. Тело человека, которое так уже кругообращается тысячи лет, сотни тысяч лет, говорят, миллион лет. Мы сейчас не будем обсуждать те периоды, когда человек там вышел из пещер. Это нам не важно. Почему? Потому что тогда у людей не было желаний, кроме желания существовать. С этого начинают.
2: 5700 шана бэрэх.
0: Примерно 5700 лет назад, это называют рождением Адама Ришона по еврейскому календарю, в человеке на земле, который стоит на двух ногах, в этом мире начало зарождаться желание к духовному началу, и оно еще тоже не ощущалось только у единиц. И от того, кто называется Адам, и его потомков, и так было до Авраама, у которого это желание к Творцу уже ощущалось более явно. То есть у единиц среди людей в этом мире было желание к духовному. И о них рассказывают, об этих душах, то есть о душах, облачающихся в тело. Душой называется часть Творца свыше. И тогда человек, у которого есть эта часть, чувствует желание к Творцу. Если у него нет этого, то он не чувствует желания к Творцу. И согласно истории мы видим, сколько было людей, всего лишь единицы, у которых было желание к Творцу. Адам и его потомки, сколько их там было, до Авраама, от Авраама это... желание уже стало более понятным. Авраам раскрыл из внутри себя, что есть духовное. То есть ему, конечно, дали желание раскрыть это, но ему также дали и методику, как раскрывать духовное, как раскрыть Творца, как соединиться с Ним, и в этой связи с Творцом увидеть все творение и выйти на иной уровень существования, выше времени, выше смерти, выше скрытия, в котором мы ощущаем только этот мир. От Авраама и далее человек начал развивать желание к духовному, развивать шестой орган чувств уже систематически. И мы видим, что начиная с Авраама и далее, когда Авраам сам захотел приблизиться, а не ждать, пока ему что-то раскроется свыше, и Творец сказал: «Я сделаю так, что твои потомки, твои дети войдут в Египет». И тогда Авраам успокоился, он понял, что из того, что они войдут в Египет, произойдет что-то хорошее, чего достаточно, чтобы достичь цели творения. То есть потребности, килим, ощущения рабства, желание получать то, что ощущают они в египетском рабстве, по сути, больше ничего не требуется. Это осознание зла затем приводит человека к концу исправления и не позволяет ошибаться. Но мы видим, что вхождение в Египет и выход из Египта, то есть вход в желание получать, которое человек начинает, это не значит, что нам нужно сейчас быть в Египте, поехать, попутешествовать по Египту. Человек, который начинает изучать методику, как Авраам спрашивал Творца, Творец сказал: «Начни изучать мою методику, ты увидишь, как твои потомки, то есть желания, которые сейчас придут тебе, приведут тебя к состоянию, которое будет называться Египтом. И тогда ты действительно выйдешь к избавлению, то есть к раскрытию духовного». И поскольку человек рождается с очень маленькой потребностью, человек рождается, имеется в виду, человек 20, 30, 40 лет рождается, да, когда в нем рождается желание к духовному, это называется человеком в нас. Все остальное — это животное. Когда желание рождается к духовному, желание очень маленькое. Кроме того, что оно маленькое, оно противоположное духовному. То есть здесь нужно две вещи. Прежде всего, чтобы это было большим, как и само духовное, и также, чтобы оно было с намерением, как духовное, то есть ради отдачи. То есть, чтобы желание использовать так, используют его в духовном. И наше желание изначально эгоистическое, ради получения, и маленькое. Оно должно быть большим эгоистическим желанием, а затем, чтобы оно превратилось в желание ради отдачи, альтруистическое, что называется духовным, то есть противоположно этому миру. Как это сделать? Если человек продвинулся немного, чуть-чуть, сделал какой-то шаг и обрел небольшое желание, больше желания получать, больше эго, хочет поглотить этот мир, мы сразу дадим ему возможность сделать исправление, чтобы это было бы как в духовном ради отдачи, тогда человек будет довольствоваться этим. Потому что духовное — это совершенство. И если маленькое желание, которое сейчас у него, допустим, выросла на 10% по сравнению с тем, что было прежде, или в два раза больше по сравнению с тем, что было больше. Но относительно духовного это ничто. И если мы дадим ему на это желание, намерение ради отдачи, он будет использовать это и почувствует в соответствии с этим желание совершенство, вечность, духовное, он больше не захочет продвигаться. Это его заполнит. Поэтому невозможно желанию, которое у нас есть, дать исправление и наполнение. И даже если мы немного продвинемся к духовному, то есть сделаем свое эгоистическое желание немного больше, то тоже нельзя сразу дать ему исправление и наполнение, тогда на ступени немного выше он тоже закроется. Но нужно спуститься в Египет и быть 400 лет в Египте. 400 — это называется полная ступень, то есть 4 стадии желания получать, пока не достигают противоположное бина. Бина — это тоже 400. Он сказал здесь, что единицы в Малхут, десятки в Зерампине, а сотни в бине. Это обратная зависимость цветов и келим. И получается, откуда вообще у нас есть эти числа в буквах? Единицы, согласно цветам в бине, десятки в Зерампине, а сотни в Малхут. В Малхут — это только буквы Куфре Шинтав. Ну, максимум до 400. Это называется полная кли. И Творец сказал ему: ты спустишься в Египет и будешь в Египте 400 лет. И Бар Сулам пишет, что то, что мы были в Египте не 400 лет, а всего там 210 лет, этот изъян, то, что мы там не находились 400 лет, это вызвало все остальные изгнания, потому что мы не закончили кли в Египте и вышли преждевременно. Ну, хорошо, будем изучать, почему и как это происходит. И как бы там ни было, нам нужно понять, что прежде всего мы должны обрести очень большой клей высотой как духовной величиной, как духовная, и в том объеме, как духовная, и только тогда исправить его и получить в нем раскрытие Творца, духовное, вечное, совершенное. Творец наполнит это клей. Это называется, что Шохен находится в Шхине, или Шхина находится внутри душ. И тогда это состояние будет называться концом исправления. Но если мы начинаем с помощью учебы продвигаться и обретать большее кли, мы видим каждый раз себя все хуже, все более грубыми, более эгоистичными. И ощущаем в этом противоположное тому, что нам нужно, тому, куда нам нужно прийти. Это нас путает. Мы забываем, что сначала нужно приобрести кли, а наша цель — раскрыть духовное. Вместо этого я обнаруживаю, насколько мои свойства плохие, и насколько я противоположен духовному. И тогда мне кажется, по моим ощущениям, что если я все больше и больше чувствую себя противоположным духовному, то я все больше отдаляюсь, то есть разрыв между нами растет. И человек не может, как бы он ни старался, каждый раз объяснять себе, что то, что я становлюсь хуже, это продвижение. Потому что ощущение, что я противоположен духовному, оно управляет им, господствует в нем. Потому что во время учебы мы учимся, мы притягиваем окружающий свет, приходящий к нам от нашей души, которая уже находится в конце исправления, где мы находимся, и сейчас в своем ощущении мы находимся в состоянии этого мира и состояние конца исправления. С помощью учебы светит свет нашему нынешнему состоянию в этом мире. И тогда мы всегда ощущаем себя относительно этого окружающего света. Мы не ощущаем его буквально, а чувствуем как бы разрыв между нами и им. И если я каждый раз чувствую себя все хуже и хуже, то ощущаю себя все дальше от окружающего света. То есть я более эгоистичен, имеется в виду, что я относительно этого окружающего света дальше. И это ощущение господствует в человеке, и человек действительно впадает в отчаяние. Почему нужен такой путь? Снова по той же причине. Потому что цель творения не в том, чтобы ты был ради отдачи. Творцу не нужен твой альтруизм. Оставайся эгоистом с его стороны. Только в эгоистическое кли невозможно получить. А его цель — дать бесконечность. А бесконечно дать невозможно в эгоистическое кли. Очень просто, потому что эгоистическое кли, как только получает, сразу закрывается и больше не хочет. А если не хочет больше, тогда оно не может больше расти. Но сделать так, чтобы кли каждый раз росло без всякого ограничения, и без всякого ограничения могло бы наполняться наслаждениями, знаниями, ощущениями вечности, совершенства, ощущением жизни и постижения, это может быть только для кли, которая каждый раз растет. А расти возможно только при условии, когда приобретают вот эти потребности извне, все время увеличивают эти хисронот. Как можно увеличить хисронот извне? Тем, что я думаю о ближнем. Этим я обретаю килим ближнего. Я чувствую, что у него болит что-то. Так я хочу, чтобы у него не болело. Тогда я уже хочу, и с помощью этого притягиваю себе еще свет. Я хочу, чтобы ему было хорошо. И я хочу, чтобы ему было хорошо. То есть к своему желанию, в котором я прежде ничего не хотел, я вдруг добавляю.

0: Greetings, brothers and sisters from Florida.
1: There's a lot of величайшие братья и подруги, мы из Флориды. И есть здесь очень много людей, которые изучают это великие в поколении. Я получаю огромное впечатление от товарищей, от наших мужчин. Есть десятки женщин из Флориды, которые очень активны. Самое важное для наших десяток — это величие Творца. И для нас мы учимся вместе. Между нами есть своего рода совместный союз. Это полностью отличается от того, как мы учились в прошлом. Сегодня связь между нами. Творец нас пробуждает, связь между нами меняется. Мотивация подниматься выше знания, сила вкладывать в любовь к товарищам. Это то, о чем мы хотим поговорить на этой подготовке. Давайте вместе на этой подготовке поднимем, с одной стороны, величие Творца, с другой стороны, поблагодарим Его за то, что Он дает нам возможность проделать эту великую работу Лихаим.
2: Барасулам, дарование Тора. Когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповеди возлюби ближнего как самого себя. И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадает всякая необходимость в чем-то заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. И потому, после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее.
1: Активный семинар. В чем моя ответственность за духовное продвижение всей десятки? В чем моя ответственность за духовное продвижение всей десятки? Активный семинар.
2: Моя ответственность за продвижение всех товарищей в десятке. Я должен включиться в их хессарон и почувствовать, насколько искра Творца проявляется в моих товарищах. И моя ответственность — привести эту искру к цели. И это главное усилие.
1: Любить их и этим подавать им пример.
2: Моя ответственность — искать то место, где я обязан относительно центра группы и из трепета, радости и благодарности добавлять все, что я могу, и более того, чтобы мы могли осуществлять наш путь, нашу связь, и всякий раз выяснять молитву все больше.
1: Ответственность моя — быть каналом для них, быть местом, чтобы выполнять то, что они могут делать. Это просьба, требование к Творцу, что только человек да поможет ближнему, и в этом наша ответственность друг перед другом.
2: Заботиться о том, чтобы быть поручителем за товарищей. Заботиться о том, чтобы они пришли к цели, чтобы соединились, причинять свои объединения. Да,
1: нужно почувствовать, что духовное продвижение товарищей зависит от меня, от усилий, которые я прикладываю, чтобы просить за них.
2: Есть острие иглы, о котором писал Бааля Сулам, через которое все благо, все телеги, все пройдет. Поэтому я чувствую себя как самый маленький кострёй иглы, и вся реальность, благо, все зависит от меня.
1: Нам говорят, что никто не может просить за себя. Это значит, что я ответственный просить за них, и это значит, что наше следующее состояние, когда мы получаем Тору, когда принимаем поручительство, и мы должны в этом состоянии вести, как будто мы уже сейчас, и это моя ответственность.
2: Ли пишет нам: мое место — это Малхут, получает через них, чтобы они получали все до меня, потому что мой хисарон только через них. И поэтому они должны получить до меня. Яков добавляет: нужно видеть так продвижение десятки, чтобы десятка зависела от меня.
3: From Rabash, you stand here today. You stand here today.
1: Рабаш. Все вы стоите сегодня. Все вы стоите сегодня. Это учит нас тому, что Моше собрал их, чтобы привести их к союзу. Все вы означает, что все они вошли в поручительство. Еще раз.
4: Рабаш,
1: все вы стоите сегодня. Все вы стоите сегодня. Это учит тому, что Моше собрал их, чтобы привести их к союзу. Все вы означает, что все они вошли в поручительство.
2: Silent workshop. Let's ask that no friend will fall from the common. Семинар в молчании. Попросим, чтобы ни один товарищ не упал из общего намерения. Попросим, чтобы ни один товарищ не упал из общего намерения. Семинар в молчании.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Раба 8 августа 2002 года, который основан на статье «Что такое мир в духовной работе?». Вы можете найти это в трудах Рабаша, второй том, 935-я страница. Мы вместе прочитаем статью в десятках. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
2: Труды Рабаша, второй том, страница 935, статья «Что такое мир в духовной работе?». Сказано в Писании: «Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он, то есть Пинхас, за всесильного своего искупил вину Израиля». Следует понять, что это означает в духовной работе. Первое. Что означает «за то, что возревновал он за всесильного своего»? Второе. Что означает «искупил вину сынов Израиля»? Второе. Что такое «мой союз мира»? Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к завершению цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить свои создания. Но для того, чтобы человек был способен получить это, человек должен бороться с ситры Ахры, то есть со свойством народов мира, которые противостоят свойству Израиля.
1: Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар Кель, прямо к Творцу, в то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от источника жизни. И потому называются мертвыми, как сказано, а милость племен порочности, и объясняет Зоар, что все благоделающих они делают ради себя. То есть все, что они делают только ради себя. Потому что создан человек в желании получать для себя — это клипа. Как сказано в предисловии книги Зоар, и остается в порабощении этой системы до 13 лет. Это время испорченности. А благодаря занятиям заповедями, начиная с 13 лет, когда он занимается для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, он начинает очищать желание получать для себя заложенное в нем, постепенно изменяя его на ради отдачи. И этим он постепенно притягивает святую душу от корня ее в замысле творения. И она проходит через систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И он все больше и больше обретает и постигает ступени святости, исходящие из замысла творения, находящегося в бесконечности, пока они не начинают помогать человеку изменять его желание получать ради себя, чтобы оно все целиком стало получением ради доставления наслаждения своему Создателю, а никак не для собственной выгоды. И этим человек обретает подобие по форме со своим Создателем.
2: Из сказанного получается, человек должен подготовить себя, чтобы у него было подобие по форме, как сказано выше, потому что именно благодаря отдающим келим он сможет обрести совершенство, все благо и наслаждение. Однако для того, чтобы человек пришел к отдающим келим, то есть келим, направленные на Творцу, что противоположно природе, в которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, желание получать только для себя, как сказано выше. Поэтому до тех пор, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лоля шма, тело не очень-то сопротивляется работе. Тогда, как, когда человек хочет работать в святой работе, для того, чтобы это стало средством, с помощью которого он обретет отдающий келим, что прямо противоположно природе, тогда тело приходит с вопросами «кто и что?». То есть вопросы, которые обращены против сердца и разума, которые называются свойством разведчиков, мироглим. И хотя человек всякий раз преодолевает, но порядок таков, что тогда весь порядок работ проходит в подъемах и падениях, и человек приходит к состоянию, когда он хочет отчаяться от того, что он когда-либо придет к подобию по форме. И часто человек хочет убежать с поля боя, ведь он видит, что его работа напрасна, и ему больше не на что надеяться, что когда-либо будет хорошо, как он видит из прошлого. Поэтому много людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что это слишком трудно. Поэтому они оставляют эту работу и говорят, что эта работа только для великих, а не для таких людей, как он.
1: И тогда это время, когда есть у человека претензии, требования, которые он предъявляет Творцу, и тогда он не согласен с Творцом и предъявляет претензии. Первое. Почему Творец создал его с природой, чтобы у него было желание получать? Почему Творец желает, чтобы он отменил получающий келим? Ведь Творец добрый и творящий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения понимаются нами в таком виде, что во время подъема мы пребываем иногда в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром как добрый и творящий добро. А во время падения нет у нас сил сказать, что в управлении миром он ведет себя как добрый и творящий добро. Поэтому получается, что мы всегда пребываем в противоречии. И действительно, почему порядок работы настолько труден и должны обязательно быть подъемы и падения, на это существует известный довод. Согласно сказанному, преимущество света из тьмы, то есть невозможно получить свет, если нет недостатка и потребности в свете.
2: Поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем сопротивляются Творцу, и человек не может выдержать рабов Израиля в себе, тогда он ревностно относится к Творцу и не смотрит ни на какие падения, которые есть у него, и делает все, что в его возможностях. И взывает Творцу, чтобы он дал ему помощь, чтобы он смог победить грешников в себе. Благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец заключает с ним союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы был мир между ним и Творцом. И благодаря тому, что он получает дар от Творца, то есть отдающий келим, и это называется, что он отсекает корот союз, то есть клипу, называемую желанием получать для себя. И вместо крайней плоти, орла, Творец дает ему отдающий келим. И таким образом будет заключен союз, то есть мир. Получается, что благодаря тому, что человек ревностно возревновал к Творцу, когда он видит, что все народы мира, находящиеся в его теле, злословят о его работе, когда человек хочет работать ради Творца, даже когда часто человек преодолевает их мнение и говорит: «У меня есть уверенность в том, что Творец поможет мне, как сказано, пришедшему очиститься помогают». Они смеются над ним и говорят ему: Ты же сам видишь, сколько раз ты говорила, что Творец поможет тебе, а ты находишься в том же состоянии, с которого ты начал работать. В таком случае уйди с этого пути.
1: И тут человеку нужно большое укрепление. А то, что он ревностно относился к Творцу. То есть человек молится Творцу и говорит, не нам, Творец, не нам, но имени Твоему воздай славу. Почему должны говорить народы, где же всесильные? Получается, что человек тогда кричит о славе Творца. Насколько народы в человеке смеются над ним, когда он говорит, «Я уверен в Творце, что он поможет мне». И тогда они говорят, «Где же всесильные?» Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек ревностно относится, возревновал к Творцу, потому что заботится о славе Шхины, это значит, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть он не может терпеть, что народы мира настолько презирают работу ради отдачи. Это называется, как написано у Пинхаса, поэтому вот я заключаю с ним мой союз мира за то, что возревновал он за всесильного своего. И как написано в книге Шамати, в первой статье, что в то время, когда человек сожалеет о том, что Творец не приближает его, следует остерегаться, чтобы это не было за его собственный счет, то есть из-за того, что он далек от Творца, ибо так он становится получающим ради собственной выгоды. А получающий оторван от Творца, а он должен сожалеть об изгнании Шхины, то есть что он вызывает страдания Шхины. И человек должен представлять себе подобно тому, как если у человека есть боль в каком-либо маленьком органе, боль все равно ощущается главным образом в мозге и сердце, ибо сердце и мозг являются средоточием человека. Так и боль, которую человек ощущает от того, что он далек от Творца, и поскольку человек является лишь частным органом Святой Шхины, ибо Святая Шхина — это общность души Израиля, поэтому ощущение частной боли нельзя сравнивать с ощущением общей боли. Это называется страданием Шхины.
2: И то, что человек сожалеет, это называется, что он возревновал к всесильному своему. Такому человеку Творец говорит, я даю ему мой союз мира, что означает, где мир означает, как сказано, прислушаюсь, что будет, говорит Творец всесильный, ведь мир провозглашает он народу своему и праведникам своим, и не вернутся они к глупости своей. То есть тогда Творец обращается к ним с миром. Другими словами, тогда наступает мир, поскольку Творец дает ему в дар отдающий килим, и тогда у него уже нет